0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: Город FM на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Я не думаю, думаю о тебе ночью, когда...

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Количество пострадавших от укусов клещей в Свердловской области достигло 9900 человек, что в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 30 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 54. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области и медорганизации исследовано 7000 особей клещей. В 1,4% проб обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 45% лайм-боррелиоза. Санврачи отмечают, что в Свердловской области активно проводятся акарицидные обработки. На 25 мая было обработано 9400 гектаров. Это 81% от плана. Для профилактики клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 67600 вакцинаций и 169300 ревакцинаций. В загородных лагерях Свердловской области в рамках летней оздоровительной кампании 2026 запланировано 475 смен. По вовлеченности детей такой результат почти на четверть больше, чем в 2025 году. Об этом сообщила в ходе прямого эфира ОТВ замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. «Это позволит дополнительно принять около 12 тысяч свердловских детей», — сказала она. Савинова также рассказала, что в лагерях Среднего Урала идет масштабная инфраструктурная программа. Так, капитальный и текущий ремонт пройдут в 24 загородных лагерях. Модульные медблоки появятся в 9 лагерях. Новые корпуса установят в Рефтинской Искорке и в Спутнике под Екатеринбургом. Кроме того, до конца года откроется 5 модульных палаточных лагерей спутников, что даст дополнительный формат активного отдыха. Также Савинова подчеркнула, что в рамках инфраструктурного проекта «Уральские каникулы» в следующем году начнется строительство 4 каркасных бассейнов в детских загородных лагерях. Кроме того, в регионе появится новый формат «Лето в профтехе». Профориентационные смены на базе 22 колледжей и техникумов из 14 муниципальных образований. Добавлю, ранее лагеря с дневным пребыванием преимущественно были для учеников начальной школы, теперь бесплатные дневные смены будут доступны для детей из 7-9 классов. Опрос об определении территории для высадки деревьев в Октябрьском районе Екатеринбурга завершился на платформе обратной связи портала госуслуги. В опросе жителям уральской столицы предлагалось выбрать одно из трех мест, которое наиболее подходит для высадки деревьев, либо предложить другой вариант. Более 42% участников высказались за озеленение общественного пространства у пересечения улиц Луначарского и Ткачей. Еще около 40% считают, что новые деревья должны появиться в зеленых зонах вдоль улицы Восточная, от дома номер 72 до дома номер 86. 18% выбрали для этой цели территорию вблизи культурного центра «Кольцовский» вдоль переулка Утреннего. Порядка 6% полагают, что деревья следует высадить в иных местах.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области почти половина всех ДТП происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог. Такие данные озвучил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Алексей Спиридонов на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. По данным госавтоинспекции, за первые 4 месяца этого года в регионе произошло 345 аварий, связанных с недостатками дорожной инфраструктуры. Это половина всех произошедших аварий. Одним из главных факторов инспектор называет отсутствие горизонтальной разметки. С этим связано 150 ДТП. Еще одной серьезной проблемой остается нехватка искусственных дорожных неровностей. По оценке госавтоинспекции, для стабилизации ситуации в области необходимо установить не менее 2000 таких объектов. Однако на этот год запланировано только 300. В ДТП из-за плохих дорог погибли 46 человек. При этом в целом статистика аварийности в регионе улучшилась. Количество ДТП с января по апрель снизилось на 17%, число пострадавших на 16%. Однако смертность на дорогах остается на прежнем уровне. С начала года в авариях погибли 64 человека. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оргкомитета по подготовке к проведению международной промышленной выставки «Иннопром». В текущем году администрация Екатеринбурга снова примет участие в выставке на стенде Свердловской области. Впервые он разместится в двух павильонах международного выставочного центра «Екатеринбург-экспо». Для удобства посетителей выставки в дни проведения «Иннопрома» будут организованы специальные автобусные рейсы от метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-экспо» и в обратном направлении. График движения шаттлов все дни выставки с 8 утра до 20.00, каждые 15 минут в утренние и вечерние часы, каждые 30 минут в дневное время. В ходе заседания оргкомитета глава Екатеринбурга поручил организовать всю подготовительную работу на самом высоком уровне. Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» пройдет с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки выступит Республика Индонезия. Проведение мероприятия способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Специалисты Департамента благоустройства администрации города оценили ход благоустройства на набережные рек и сети и Ольховки от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. В настоящее время специалистами компании-подрядчика выполняются работы по устройству оснований тротуаров и площадок, закладных опор освещения, строительству подпорной стенки, на которой будет расположена беговая и велодорожки. Также ведутся работы по уходу за зелеными насаждениями. На участке выполнят очистку территории от больных и возрастных насаждений, а также устроят газоны. По завершении работ на набережной появится 13 функциональных площадок. У исторической плотины на улице Колмогорова также организуют переход между берегами. Главной жемчужиной проекта станет большая смотровая площадка на набережной. Она будет возвышаться над пешеходным тротуаром. Напомню, набережная рек и сети и Ольховки от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова стала победителем прошедшего в 2025 году голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Еще один участок набережной сети от Декабристов до Белинского участвует в голосовании в рамках ФКГС этого года. Более 192 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. Для получения федеральных средств необходимо участие еще не менее 98 тысяч горожан.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Легкая» на Город FM.
2: Когда не смог

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина уральской столицы Владислава Крапивина. Находится она в Верхесецком районе и проходит параллельно улице Лоцмановых. Выбор места для улицы не случайен. Она расположена вблизи Верхесецкого водохранилища,

на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла». Отряд в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял сам Владислав Крапивин. Кроме того, он автор около 200 книг, переведенных на 30 языков мира. В честь Крапивина названа также Свердловская областная библиотека для детей и молодежи.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала этого года в Свердловской области случилось 116 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. 125 детей и подростков младше 18 лет получили травмы, трое погибли. Об этом рассказали на пресс-конференции руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Свердловской области Галина Кравченко. По ее словам, в 59 случаях пострадали дети-пешеходы, в 47 – дети-пассажиры. Оставшиеся случаи ДТП, когда подростки были за рулем автомобилей, мотоциклов, питбайков, на велосипедах и самокатах. По статистике, чаще всего в ДТП попадают подростки от 12 до 16 лет, это почти 60% пострадавших. Мальчики травмируются чаще девочек, так как чаще перебегают дорогу в неположенном месте или выезжают на проезжую часть на велосипедах и самокатах. Пик аварийности обычно приходится на пятницу и субботу, особенно с 13 до 16 часов и с 18 до 22.00. С участием электросамокатов с начала года случилось 8 ДТП, в которых 8 подростков получили травмы. В Екатеринбурге 1 июня стартует очередная приемная кампания в муниципальных спортивных школах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В этом году для юных горожан предусмотрено более 6,5 тысяч вакантных мест по 55 видам спорта. Гимнастика, единоборство, командные игровые, силовые виды, легкая атлетика, автомобильный и мотоциклетный спорт, лыжный спорт и биатлон традиционно пользуются большой популярностью. Составляя основу городской системы спортивной подготовки, весь список спортшкол и направлений можно найти на официальном портале Екатеринбурга. Подача заявлений будет организовано максимально удобно для родителей. Документы можно подать как лично в спортивной школе, так и дистанционно через портал госуслуги. Приемная кампания охватывает все районы города, открывая возможность каждому ребенку заниматься любимым видом спорта, написал градоначальник в своих соцсетях. Орлов отметил, что городские власти стремятся к тому, чтобы как можно больше детей было приобщено к спорту и физкультуре, а система спортивного образования соответствовала самым высоким стандартам и требованиям. Специалисты Екатеринбурггаза ограничат движение транспорта по улице Ливаневского на участке от дома номер 22 до дома номер 24 с 22 по 24 июня. Это связано со строительством газопровода низкого давления. На период закрытия движения транспорта автомобилисты смогут объехать участок по улицам Белякова, Доронина, Байдукова, Полюсная. Схема движения общественного транспорта останется без изменений. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути передвижения. Напомню, для удобства автомобилистов и всех жителей Уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: утро большого города.
1: Доброе утро, Юля.
2: Здрасте, Денис.
1: Привет всем.
2: И, конечно, всем миленьким нашим, хорошеньким, кто слушает Город ФМ с самого утра. Помните, что если вы на волне 107,6, это значит, что вы стройнее на 2,5 килограмма и выше на 4 сантиметра.
1: Мне нравится, как у тебя цифры меняются из недели в неделю. Кто-то, знаешь, уже...
2: Рано или поздно я попаду.
1: Кто-то там уже увеличился, кто-то уже такой высокий стал, кто-то очень худой стал. Надо уже кого-то и поправить, мне кажется. Да, ну да, это мы. У нас работает наш мессенджер. +7 99 15 15 107,6. Пишите, отправляйте приветы, поздравления. Пользуйтесь тем, что в эфире сидят два человека, которые хотят, чтобы работали вы, а не мы. Мы с удовольствием...
2: Такие признания с утра пораньше.
1: Ну а что, пишите новости, там вот это все там собираете, значит, рубрики. Мы с Юлей с удовольствием все это дело озвучим. Ну а что, класс. Сегодня, кстати, прохладно.
2: Прохладно?
1: Если что, ну да, +17
2: не
1: я шел.
2: Не заметила, Дэн.
1: А ты вчера заметил, какой парниковый эффект шел? Люди вчера загорали, не даже не от неба, а
2: у меня вчера перед глазами вот так вот дыщ, молния ударила, и дерево упало, представляешь?
1: О, кстати, человек...
2: Прям на едущую машину рядом со мной.
1: Надо быть аккуратным, надо быть...
2: Очень, опасно.
1: Может быть, дерево увидело, как ты выглядишь?
2: Какой кошмар!
1: Или наоборот, какая, ух ты, красивая.
2: Ребят, короче, присоединяйтесь, давайте просыпаться вместе. И что, музыка у нас традиционно в эфире.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107,6.

0: Утро большого города.
1: Мы вчера обсуждали тут с Лемесевым, может, ты тоже что-то нам скажешь. Вот это, значит, блогерша, которая вчера взорвала интернет. Хотя каждый год взрывается интернет по этому поводу. Должен ли мужчина оплачивать счет на первом свидании? И твой тоже в том числе.
2: Вот, вы, а что такое первое
1: свидание? Ты же третья там сидишь, ты же третья. Ты же... Подсела, как тарелочница.
2: Он, счет и я?
1: Да.
2: Такая у нас компашка.
1: Давай. Не, я не боюсь, что полемика там пошла. Ну, типа,
2: Что там? Я пропустила, меня все прошло. Значит, что там блогерша
1: она
2: заявила?
1: Она записала видео, в котором сказала, что вообще нет никаких вариантов не оплачивать счет мужчине на первом свидании. Просто по одной причине, что даже если вам девушка не понравилась, ну, представь, мы тут встретились, не понравились, и как бы первое свидание, да, такое,
2: так.
1: пробное. Как
2: так.
1: бы, и как будто я ничего...
2: Принюхаться надо.
1: Ну да, и как будто мне уже без разницы, что ты обо мне подумаешь, там, ну, что я не джентльмен, не хочу, не буду оплачивать, что даже мне не понравилось. Вот. Она говорит, нет, в любом случае нужно оплачивать, потому что я же потратилась на макияж.
2: А у нас такое свидание? Я даже макияж сделала. Ничего себе.
1: Ну, вот,
2: ну, слушай, Дэн, я так скажу. Если свидание с русским мужчиной, никогда не было у меня так, чтобы приходилось делить счет или приходилось оплачивать.
1: Всегда по-джентльменски
2: все было. С иностранцами бывало, когда, ну, какие-нибудь, например, там, немец там предлагал.
1: Там, да тем более, что там хот-дог, да, этот оплатить?
2: Ну что, сложно ему, что ли, в конце концов?
1: Что, взял просто этот брецель-дог, что ли, ему жалко, оплатил, все.
2: Вон Сергей Федорович пишет, сейчас в тренде девушки-разводилы, они приглашают на первое свидание, привозят в аффилированный ресторан мужчина.
1: А, где, ну, они в связке, да, получается?
2: Видимо, с рестораном, да. Мужчина, значит, платит за бокал 4500! Девушка улыбается с мужчиной и снимает, значит, счет и делается, и с рестораном делит бабос пополам и уходит.
1: Ну вот, да, там их накрывают.
2: А что это за напиток за 4500? Ну, это что за бабл на кокосовом?
1: Приворотное зелье. Средство, хотел сказать. Приворотное зелье. Нет, там смешно. Там уже есть несколько каналов в соцсетях, где, значит, ребята вот ездят вот по этим ресторанам и ищут вот этих бедолаг-мужчин. Они там всегда как бедолаги выглядят.
2: Бедолаги.
1: Да, потому что они, ну, вот в этой, видно, ловушке психологической оказываются, когда и девушка вроде тебе нравится, да, и уже не уйти. И ты, ну, в какой момент ты подумаешь, что ресторан как-то, ну, связан вот в этом все?
2: Не,
1: я когда с женой хожу, я всегда думаю, что жена в связке с рестораном. Что я всегда в какой-то ловушке оказываюсь, да.
2: Слушай, ну я уже в таком возрасте, на самом деле, когда сама могу запросто заплатить, оплатить. И даже,
1: ну, давай так,
2: и даже 4500, понимаешь?
1: Если бы была вот ситуация, что ты вот встретилась с парнем, да, и вот вы бы оплатили счет пополам. Что, это прям тебя бы обидело?
2: Да ну нет, конечно.
1: Мне кажется, тоже...
2: Да, боже мой, деточка моя, вот так бы я сказала. Сыночка, вот тебе еще вот, пожалуйста, да. На такси и вот
1: тем
2: дуй туда.
1: Тем более ему
2: туда,
1: в школу
2: вот,
1: в 11 класс
2: конечно,
1: потом.
2: Конечно, пора, вовремя надо мальчику успеть.
1: Дела такие, друзья. Сейчас небольшая пауза, вы пишите, что вы по этому поводу думаете, кто вчерашний разговор пропустил, потому что мы уже поздно вчера об этом говорили. Да, ну и не переключайтесь, и всем доброе утро.
0: Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России.
4: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
5: Даже не помню.
4: Без дел. Без телефонов, без спешки.
5: Без шумного города.
4: Мы как будто снова познакомились.
5: Нет, мы просто вернулись.
4: Куда?
5: Друг к другу.
0: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: тебя хранит.
1: Утро большого города.
2: Утро большого города продолжается. Вот Сергей рассказывает, у меня история была. На пятом свидании девушка iPhone запросила. Типа, ты что тут ухаживаешь? iPhone мне давай. Ой, я помню, как у меня один дружочек так был расстроен. Он был влюблен сумасшедше. Ухаживал красиво. Свидание, цветы, подарки, естественно. И на какой-то, значит, вот, ну, в общем, в какой-то там, я не помню, месяц.
3: Так.
2: Подарил ей, девушке своей, значит, этой iPhone. И она, знаете, что сказала? Вместо «спасибо», «благодарю», «как здорово», она сказала «наконец-то». И он, в общем, только тогда начал делать выводы.
3: Подытожило, получается.
2: Да, да. А, ну, а по поводу счета в ресторане, конечно, по логике, наверное, мужчине бы заплатить, пишет Сергей.
3: А логику-то кто придумал, Сергей? Ну, кто изобретатель логики?
2: Ну, подожди, ну, женщины жили тысячелетиями без вообще бюджета, заработка, денег и всего такого. Ну, на что элементарно она будет тебе чокопай оплачивать? Ну, но вот эти тарелочницы, конечно, нехорошо как-то.
3: Ты только не забывай, что сейчас мы живем в эпоху, когда женщины кричат: «Нет, самодостаточно, я сама плачу за тебя».
2: Мальчишки, я же говорю, вообще без проблем. И на проезд в трамвай тоже дам вам 36 рублей.
3: Ну да.
2: А, Александра пишет: прохладное утро. А, подожди, хотя, наверное, вот так вот. Прохладное утро.
3: Класс. Не люблю жару. Супер. Лайк этой погоде ставлю.
2: Сергей Федорович пишет нам что-то тут много. Подожди, про менталитет. Кто где живет. Если у нас в России как бы от привычку, что ты-то как мужчина плачешь, платишь за девушку. Вот на Западе, в Европе, это порядки вещей, что мальчик с девочкой платит пополам.
3: Ну, здрасте.
2: До копейки.
3: Опоздали вы уже. Вообще-то русские мужчины обогнали западных, получается, европейцев.
2: В чем?
3: Там уже...
2: Пополамное оплате?
3: Ну, например, в некоторых штатах уже ты даже можешь обидеть девушку, если оплатишь за нее счет. Именно в ресторане. Смотрите, мы говорим не пойти кофе попить, а именно в ресторане. Ну, там, ты же понимаешь, как там мозги на бекрень уже едут. Вы можете буквально в смысле на первом свидании обидеть какую-то даму там за 30. Если оплатите за нее счет, она может посчитать, что вы думаете, что она несостоятельная. Ну, вот наши мужчины об этом не задумываются и всегда оплачивают.
2: Мужчины так выдрессировали, да, вот с этой вот со своей реакцией: тарелочница, да, я не хочу платить, я никому ничего не должен. А я даже, знаешь, в некоторой степени, то есть если иду на какую-то встречу, где вот, ну там, даже там на деловую, на какую-то еще, я всегда, что называется, чекаю, есть ли у меня оплата на карте, знаешь, там, на двоих, если что. Ни разу не пригождалось, потому что даже где-то бывает на деловой какой-то встрече речи все равно, там, кофе, чай, мужчина все равно оплатит, берет этот расход на себя. Но, блин!
3: Мне одна девушка знакомая, знаешь, что рассказала? Она говорит, пришел на свидание, значит, я пришла, вроде друг другу понравились, там, хороший ресторан, поели, никаких вопросов, он сразу такой, и все, я оплачу, no problem. Да, но, говорит, меня очень сильно и обидела, и задела одна фраза, которая мне, говорит, все подруги сказали: да ничего страшного, что он так сказал. А он, когда оплачивал, ей, как бы ей и официанту сказал эту фразу, когда официант сказал: вы будете оплачивать? Он говорит: да-да-да, я оплачу за двоих. Кэшбэк же хороший.
2: Моя умница.
3: Я такой думаю, ну
2: копейка,
3: что сказать?
2: Копейка, рубль бережет.
3: Нет, ты сказал, что такого же счета платил. Вот, а она вот говорит, что ее вот задело, представляешь это?
2: Вон мы неделю назад с приятелем встречались, и я ему оплатила и суп, и борщ, и котлету, и вообще и все, что мы заказали.
3: Без каких-то притязаний, да?
2: Даже
3: дружеско.
2: Даже, понимаешь, по коленке его не гладила.
3: Вот, видите как.
2: Извините.
3: А еще, смотри, я не понимаю, ну вот, значит, там все впились в эту девушку, бедную блогершу, да, начали вот, значит, дискутировать, как мы здесь. А я вообще не понимаю, всегда же есть хитрость, да. Ну, если вы хотите оплачивать счет только девушкам, которые вам понравились, ну, есть же много разных способов проверить, понравилась она или нет. Ну, не зовите сразу есть. Позовите прогулять, покормить белок, я не знаю, там, пройтись по парку. Ну, масса же есть хитрых вариантов, знаешь, на великах покататься.
2: Подожди, а если это какой-нибудь холодный ноябрь? Или
3: не
2: февраль.
3: Встречайтесь в ноябре. пропускаем зиму, ждем лето, летом только, значит, ищем себе новых пассий. Да. Нет, ну согласись, есть же разные способы.
2: Варианты есть, альтернатива есть,
3: конечно. А потом вы хотите ее шокировать, чтобы она еще вам там баллы какие-то там, ну, внутренние засчитала. Вы счет еще оплатили, вообще моя. Делайте так, в чем проблема-то
2: вот
3: какая?
2: Вот Елена пишет, я сама оплачивала свои счета. Реакции у мужчин разные. Кто-то спокойно, кто-то дергался из-за кофе.
3: А вот это тоже интересно, кстати, да?
2: А будущий муж через пару месяцев знакомства подарил телефон. За последние 11 лет ни разу сама не покупала телефон.
3: А как
2: вот,
3: так
2: пожалуйста.
3: Вы вплели вообще в наш разговор про оплату счета? Вы уже причем с разных сторон этот телефон зашел. Кто-то, значит, там с негативной стороны, кто-то с позитивной, но мы постоянно говорим про телефон. Да? Смартфоны так, смартфоном.
2: Да, давайте так, мы про гаджеты поговорим через пару минут. Тут вот, кстати, Павел шлет нам солнечный привет из солнечного Сидельникова.
3: Привет!
2: И говорит, плачу и плачу.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, 7 часов и 26 минут. Продолжаем мы здесь обсуждение всякое разное, не только про свидание, но вот про гаджеты. Вы сами начали эту тему. Про телефоны, подарки, вот это вот все. Ага. И мы с Дэном тоже решили кое о чем поговорить с вами.
2: Да, вообще, вчера опубликовали список 100 самых вредных, ненужных и бесполезных изобретений человечества, которые были запатентованы. Так. То есть люди их патентовали. Сначала казалось, что это принесет пользу человечеству, а оказалось, что это вообще не нужно и даже наносит вред.
1: Ну вот, а мы этим пользуемся? Ну, получается, что мы этим не пользуемся, да?
2: Вот я начну, что нет. В десятке, например, есть, я вообще не знал, что вот такое устройство когда-то существовало. В начале 20 века был изобретен педоскоп. Педоскоп.
1: Так, гусары молчать и восьмиклассники тоже. Давай, расскажи нам.
2: Педоскоп, значит, это рентген для ног.
1: Что?
2: То есть это такая деревянная капсула с рентгеноскопом, куда ты, вот когда мерила, в обувном магазине, когда мерила обувь, ты могла поставить туда ногу, засунуть.
1: Так, стопу,
2: тебе,
1: да? Ага.
2: Да, тебе по факту делался рентген, и выводилась картинка, как у тебя сидит внутри ботинка нога, твоя стопа, как она сидит, хорошо, нехорошо. Учитывая, что когда рентген изобрели, ученые еще не все знали, что он наносит вред. Я напоминаю, что это
1: все-таки лучи.
2: Это очень вредное радиоактивное излучение. И сейчас, например, в больницах-то, вот, например, я вот зубы себе вставлял вот этими с болтами во рту. Мне делали рентген, я спросил, вот вы выходите всегда вот из кабинета.
1: Потому что они себя хотят обезопасить. Да,
2: они говорят, дело в том, что мы-то тебе делаем там безболезненную такую, неопасную дозу рентгена, но мы-то тут весь день работаем, у нас таких клиентов там штук 300, и
1: получается,
2: мы можем опасное облучение
1: сделать. Получается,
2: что в
1: обувном магазине как будто бы это перебор, да, рентген делать уж при каждой покупке
2: 10 тысяч пострадавших. То есть, когда стали обнаруживать, что регулярный рентген ноги приводил к тому, что там образовывали, скажем так, плохие вещи, да, только тогда уже после вот такой дикой статистики в Штатах и некоторых европейских странах педоскоп был убран, короче.
1: Ну, вообще, конечно, тут такой интересный момент. Они раньше, человечество, люди покупали обувь, то есть отдельные продавцы, да, по обуви. У тебя обязательно этот помощник, который тебе приносит, раз там примерку, надевали буквально обувь самостоятельно тебе на ногу, что даже это вот сейчас мы, да, вот там сами должны ножку вставить, завязать, что там померить, походить, а вот тогда продавцы совсем по-другому к этому подходили. Я как будто понимаю, что это было оправдано временем, но вот хотелось бы ли мне разглядывать, как выглядит моя нога, ну пусть даже, например, не через рентгеновские лучи, а, скажем, ну какой-то, не знаю, просвет вот, да, что-то.
2: Ты еще не забывай, что педоскоп появился в то время, когда еще не было телевизоров во многих семьях.
1: А ногу уже можно было посмотреть.
2: Да, и это еще и вызывало такой интерес, какую-то футуристичность. И вот я читаю вот статистику, вот это вот, значит, само-то по себе излучение, оно было, ну, не то, что прям опасно, но дело в том, что люди начинали мерить обувь и по нескольку раз туда засовывать ноги. Дети им разрешались, то есть до 1949 года засовывать туда ноги. Вот, и окончательно получилось изъять педоскоп там только в течение, там, 10 лет, потому что были продавцы, которые были не согласны.
1: Да,
2: и говорили, что
1: еще.
2: Ученые просто хотят отобрать изобретение и наговаривали на это все дело.
1: Ну, странненькие гаджеты, конечно, присутствуют в нашем мире. Давайте их обсудим. Встречались ли вы с чем-то таким ненужным и бестолковым? Пишите, рассказывайте. Плюс 799-15-15-176. А у нас пока новости.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С наступлением теплой погоды резко возросло число детей, которые обращаются к врачам с различными травмами. Как рассказал заместитель главного врача детской городской клинической больницы номер 9 по хирургии Араик Петросян, если до прихода тепла в больницу ежедневно поступало в среднем 100-110 детей, то в последние две недели около 170. Наиболее тяжелые травмы связаны с падением детей из окон. В этом году таких случаев было уже около 10, но врачи опасаются, что их количество будет расти. В среднем в год в больницу поступает от 40 до 60 таких пациентов. Москитные сетки не приобретают. препятствие, которое убережет ребенка от падения. До сих пор встречаем родителей, которые говорят: «Мы думали, что она выдержит». Это не так, подчеркнул врач. Очень распространены в летнее время травмы, связанные с катанием на электросамокатах и велосипедах. Страдают не только те дети, которые ими управляют, но и те, которых они сбивают. Травмы в этих случаях достаточно серьезные. Кроме того, дети травмируются во время игр на улице, падают с качелей или иных конструкций. В системе среднего профессионального образования в Свердловской области в следующем году создадут 3 новых образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Общий объем финансирования проекта составит более 621 миллиона рублей. Из них 270 миллионов выделят из федерального бюджета. 300 миллионов из областного бюджета, еще свыше 51 миллиона предоставят предприятия-партнеры. Минпросвещение РФ утвердило заявки Свердловской области на реализацию этого плана. Новый площадки сформируют на базе 3 учебных заведений при участии около 30 региональных предприятий. На развитие среднего профессионального образования в регионе в этом году выделено 13,4 миллиарда рублей. Часть средств пойдет на реализацию проекта «Профессионалитет», в рамках которого с 1 сентября откроются 7 новых образовательных кластеров. В этом году на создание высокотехнологичных образовательных площадок для подготовки рабочих в Свердловской области планируется направить 1 680 миллионов рублей. В Екатеринбурге продолжается голосование за парки и скверы, которые будут благоустроены в следующем году по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». О том, какое количество голосов необходимо набрать, рассказал замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев.
5: Осталось 17 дней. У нас процент по голосам у нас порядка 66% на данный момент. Более 180 тысяч голосов набрано. И для выполнение заложенного KPI в 289 тысяч голосов, нам осталось набрать еще 97 362 голоса. Ну, раз это федеральная программа, то здесь, конечно, были отведены свои цифры определенные. Для города Екатеринбурга наша цифра в этом году равнялась 289 тысячам голосов, конечно. 25-й год показал, что порядка 400 тысяч голосов собрали в прошлом году.
4: Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Ну, тут, конечно, я вот читаю вот список этих 100 самых бесполезных, вредных и ужасных изобретений человечества. Тут, конечно... Знаете, иногда гениальные идеи вот в теории оборачиваются, конечно, настоящей катастрофой на практике. Вот, например, есть человек, который очень сильно и разбогател, и, казалось бы, полезную для человечества вещи и изобрел. И кофеманы все его там, значит, боготворили и лелеяли. Это изобретатель кофейных капсул.
2: О, ну подожди, но мы же пользуемся.
1: Ты пользуешься,
2: кофейными капсулами,
1: да,
2: так.
1: Ну, зовут его Джон Сильван, но что сейчас он говорит? Он, во-первых, написал большую книгу, он пытался сделать так, чтобы и когда еще до нас капсулы не дошли, чтобы их изъяли из оборота, оказалось, что одна вот такая капсула разлагается дольше, чем даже любой полиэтиленовый пакет. И сейчас, когда мир засоряется капсулами, он прям вот страдает. Вот если капсула попадет на свалку, то она будет разлагаться целых 500 лет. Одна капсула, да.
2: Я возмущена.
1: Да.
2: Я не знала такое про капсулы.
1: Вот, а штука вообще полезная. Также в топ-100 бесполезных изобретений входит, например, парашютный плащ. История, кстати, известная. Франц Райхельд.
2: Простите.
1: Это человек, который упал с Эйфелевой башни. Вот, но до того, как упал, это недавно, кстати, было относительно от начала 20 века, там 1915 год, по-моему, что-то такое. Да, его, про него и сказки напридумали. Он стал даже, знаешь, таким, как тебе сказать, икаром поколения, который вот придумал в свое время там крылья и самолеты, хотел, чтобы люди летали. А вот он сказал, что, ну, парашют — это очень неудобно, потому что, кто не знает, сейчас, конечно, это все улучшилось, но раньше, чтобы свернуть парашют вот в этот вот, как его, в мешок в этот, ну, в портфель, в рюкзак, нужны были 3 человека. Потому что они были и тканевые, и не было еще вот этой, значит, специального изобретения мембран, которые позволяли парашюту вылетать. То есть все буквально собиралось вручную. И он такой, надо изобрести парашютный плащ.
2: Чтобы в случае какого-то вот резкого принятия решения...
1: Ты просто выпрыгиваешь из окна.
2: Пуговицу дергаешь и...
1: Да, ну там даже не то, что пуговицу, там нужно достаточно было резко поднять руки вот так вот вверх, и у тебя раскрывалось вот такие как бы крылья, как у Бэтмена.
2: Как мышь-летяга, как белка-летяга.
1: Самое удивительное, что при испытаниях, которые он проводил на манекенах, все проходило хорошо, но он не учитывал, что манекены весили намного легче, и манекены были деревянные, что позволяло им там, ну, какую-то, вот, значит, вот, какой-то полет возыметь. В итоге что? Никто его не осудил, его никто не пытался остановить. Полиция с интересом смотрела, что сейчас произойдет.
2: А ну-ка!
1: Он забрался на Эйфелеву башню, внизу была куча зевак, еще раз говорю, полиция, департамент Парижа. Все пришли, были уверены, что все у него получится, потому что все видели, как летают манекены. В итоге он прыгнул и разбился.
2: Да ну что, ну Дэн!
1: Изобретение признали бесполезным для человечества. И даже потом...
2: Постфактум получается.
1: Да. И во время Великой Отечественной войны, значит, нацистская армия пыталась модернизировать и тоже что-то с этим делать. Это, ну, там тоже, говорят, все плохо заканчивалось у тех, кто экспериментировал.
2: Слушай, ну вот поддерживая вот эту мысль про изобретение, особенно, вот, особенные, да, связанные с некоторой высотой, я наткнулась на блогершу, которая делится с результатами своей гипертревожности. И ее гипертревожность приводит к разным решениям, в том числе, например, она живет, ну, я точно там не знаю, ну, там, условно, на 10-м этаже. И из-за того, что она живет вот так высоко, опираясь на свою эту самую гипертревожность, она дом оборудовала вот таким вот достижением инженерной мысли. То есть у нее на балконе, во-первых, да, установлена специальная конструкция, которая позволит ей спуститься, ей и членам ее семьи, как раз вот из окна с, ну, некоторым скреплением там. Такая спусковая система противопожарная. А еще у нее есть, то есть, ну, и где-то вот в кухонном таком ящике, да, лежит гаджет, который, ну, то есть, крепится индивидуально, уже как бы не установленный стационарно, но тоже вот развитая, понимаешь, инженерная мысль,
1: ну,
2: скажем,
1: да,
2: спуститься,
1: да,
2: сверху. То есть, может быть, этот самый икар, который в Париже ты сиганул в своем плаще, стал, видишь, поводом для реализации, ну, уже новых каких-то вариаций.
1: Также я не знал, что в Штатах и в Европе, ну, находилось в пользовании у людей такое изобретение, как клетки для детей.
2: О, а я видела их.
1: Дело это, в том, в Нью-Йорке маленькие квартиры были, они застраивались, тогда еще не было Централ Парка, и

0: там, ну, в общем, признали изобретение.
1: А я знаешь, что скажу?
0: Ненужным.
1: Сейчас такие гаджеты, вот эти выносные клетки, стали делать для домашних питомцев. Ты сейчас можешь к своему окну или, например, к балкону пришпандюрить вот эту самую клетусю, чтобы твой какой-то небольшой пес или, например, кот мог вышагнуть на вот эту, как бы, дополнительную территорию.
0: Ага.
1: И там поваляться и посмотреть, погавкать на всех мимо проходящих. То есть у этих клеток внешних вторая жизнь появилась.
0: Ну, это жесть, конечно. Также в топ-10 входят две вещи, с которыми мы с вами регулярно сталкиваемся. На пятом месте, например, из этих топ-100 вещей, недавнее изобретение человечества — это всплывающая реклама.
1: Подожди,
0: в это сложно поверить.
1: Топ-100 самых, потому что нас это раздражает, да, это самое изобретение человечества.
0: Я, например, не знал, что Итан Цукерман и придумал вообще эту штуку для помощи изначально, а не помехи. То есть всплывающие окна, а сейчас это реклама, были прежде всего изобретены для того, чтобы, например, если ты сталкивался с каким-то вирусом, то тебе компьютер там должен был это как-то всплыть и показать. Или, например, что там кто-то пытался зайти к тебе там вот в первые вот эти вот форумы, тебе тоже всплывало окно и говорил, что там вошла мама там, не знаю, в кабинет, да. Для охранников, я знаю, там пытались изобрести отдельные компьютеры, где всплывающие окна показывали бы там другие, например, камеры видеонаблюдения, изображения с других, например, комнат. В итоге вы знаете, к чему это все пришло. Благими намерениями мы пришли к тому, что всех страшно и жутко бесит все это всплывающие окна, реклама и так далее. Но это тоже, представляешь, изобретение. Это специально прописанный плагин, который долгое время вообще о нем не знали, об этом.
1: Слушай, ну вот поддерживая гаджеты, я, знаешь, вспомнила, как была в Калининградском музее Atlas House. Ну, там они, знаешь, собрали квартиру конца там 19-го, начала 20 века такого бюргера, значит. И у них, среди прочего, ну, там много гаджетов, которыми мы сейчас уже не пользуемся, которые сильно удивляют, как вообще, да, люди в те времена жили. И я помню, что я сильно впечатлилась, и даже, ну, вот до сих пор, да, в некоторой такой нахожусь мысли, что надо бы домой заиметь вот снова такую штуку. Жук-денщик называется эта штука. Да, такое изобретение человечества. Обувь снимать. Эта штуковина помогает снимать обувь. Вообще, до 20 века, там, включительно, это было неотъемлемой частью гардеробной военных или, например, охотников, у кого были высокие сапоги. Высокий сапог, чтобы снять.
0: Высокий сапог.
1: Да, женщины знают, что это не очень комфортно, не очень удобно, нужно сесть, да, двумя руками, потянуть, потому что, ну, каких-то дополнительных гаджетов в виде молнии, да, или каких-то пуговиц не было представлено. Так вот, хорошо начищенные, да, вот такие красивые, офицерские, повод для щегольства некоторого. И, конечно, было удобно снять его только вот этой вот специальной установкой. Они делались разные, в виде жука, носорога. Это низкая такая платформа, ну, давайте так ее назовем. Она была под углом, ну, примерно градусов 30, что ты одной ногой встаешь, получается, на хвостик, вот на этот гаджет, а вторую ногу, получается, между рогами, как бы пятку вставляешь, тянешь, и его сапог снимается. Вообще супер. Они, во-первых, выглядят очень, ну, так эстетично, прикольно. И супер удобно. Я вот увидела в Калининграде. Сейчас нигде, ну, там, в продаже не встречались мне. Только на картинках, на вот блошиных рынках. Но в целом я такой гаджет человечества как будто бы одобряю.
0: Ну вот, да. Там еще водородные, значит, дирижабли, ну и много чего еще. Меня вот, например, покорила жвачка, да. Я, кстати, давно не жевал уже ничего. И, оказывается, та жвачка, которую мы с тобой жевали в 90-х, очень сильно отличается от той, что сейчас.
1: Потому что, Дэн, мы с тобой жевали гудрон.
2: Реклама на 107 и 6.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город».

0: Утро большого города.
1: Так, ну что, настало время поиграть немного. Четверг, мы всегда заводим вам расшифровку. Наша рубрика любимая. Даю вам три буквы, вам нужно их как-то расшифровать.
2: О, класс,
1: и нам
2: класс.
1: Классно написать что-то логичное, что-то, может быть, веселое и смешное.
2: Я вот сейчас читаю тут гневные сторис, где человек обучает, что как правильно говорить день рождения, как правильно говорить из города или с города. Там вот используются три буквы ПГТ. Знаешь, что такое ПГТ?
1: ПГТ, ну...
2: Поселок городского типа. Но это я первая придумала расшифровку.
1: Кстати, можно ПГТ брать? Мы, по-моему, не брали.
2: Не
1: ПГТ.
2: Брали?
1: Нет, не брали. Но у меня нет в списке ПГТ. Давай оставим.
2: Подожди, у тебя там
1: список? Хотел... Да. Я хотел раба расшифровать. Раб.
2: Раб.
1: Но ПГТ тоже классно. Да, поселок городского типа. Давайте возьмем. Прикольно, мне нравится. ПГТ. Еще и нету гласных в этот раз. Это всегда чуть-чуть сложнее. Так. ПГТ с подачи Юли.
2: Извините, ребят, если что, извините. Но я просто вспомнила.
1: Нормально.
2: Я же оттуда. Я же...
1: Из поселка городского типа? Или ты из П только?
2: Ну, практически, практически. Для меня как будто это родные буквы. У нас там ПГТ Пойковский, например. Ну, это вот там много таких территорий, знаешь.
1: Да.
2: Ага.
1: А в подарок у нас будут билеты на спецпоказ биографического музыкального фильма «Майкл». Потому что я вас всех поздравляю. Сегодня уже состоялась официальная российская премьера. Фильм «Майкл» о судьбе и жизни Майкла Джексона. Можно завтра прийти вечером в пятницу, увидеть самого крутого двойника в Российской Федерации, а может и в мире вообще в целом, потому что ну, он у нас будет завтра гостить, во-первых, здесь в редакции, а во-вторых, его можно вечером увидеть и его выступление.
2: То есть у нас будет какое-то здесь интервью, какая-то беседа будет?
1: Здесь
2: с
1: будет
2: Майклом Джексоном?
1: Здесь будет интервью, а у одних наших значит, партнеров на Малышево кинотеатр, вы знаете, прекрасно находится, там будет целое выступление его, и можно вечером завтра сходить и заодно посмотреть фильм.
2: Ну, круто, круто. Хочется сразу. Billie Jean, Slack My Lover.
1: Да,
2: вот
1: да,
2: это
1: да.
2: Вот. На, ребят, три буквы расшифровываем.
1: ПГТ.
2: И надо сказать, что первые предложения посыпались.
1: Угу.
2: Павел пишет. Паша готов тратиться.
1: Павел какой-то. Конкретный какой-то Павел.
2: Конкретный Павел. Как бы он признается. Мне нравится, как у него какая последовательность получилась.
1: Воля? Какой Павел-то?
2: Наш Паша из Сидельникова. У него последовательность получилась интересная, что сначала он признался, что он плачу и плачу на нашу тему про первое свидание и оплату, а потом признается, что Паша готов тратиться.
1: Ага,
2: вот
1: ага.
2: На кого интересно, Паш? А?
1: Я просто подумал, каких Павлов я знаю. Я знаю, оказывается, только Павла Первого, нашего Павла из чата.
2: И Павла Воля.
1: И Павла Буре. И Буре еще знаю.
2: О, ну тут у тебя набор большой.
1: А, ну и Дацук тогда тоже.
2: Ну все уже слишком много. Да.
1: А больше не знаю Павлов. А Дурова еще вспомнил.
2: Дэн, остановись.
1: Ладно.
2: Вадим тоже тренируется, говорит, предлагает свой вариант. Приедет грязный Татошка.
1: О, ну потому что где-то гулял.
2: В лесу?
1: Что имеется в виду?
2: Ребят, играем в расшифровку. Три буквы сегодня даем вам, чтобы можно было собрать что-то. Может быть логичное, может смешное, может интересное, внезапное, неожиданное.
1: Да, можно дурацкое даже писать. Вот что первое в голову пришло, мы все равно не все будем озвучивать, как правило, да. Но вот по статистике, конечно, разогреваетесь вы минут через 15 только. Сегодня надо побыстрее.
2: Помните книгу и фильм «Ешь, молись, люби».
1: Да, с Джулией Робертс.
2: Да, Вадим предлагает свой вариант. Пой, грызи, танцуй.
1: Это, кстати, вот смотрите, берем город, да, город «Ешь, молись, люби». Берем поселок городского типа «Пой, грызи, танцуй». Мне кажется, вообще отлично, Вадим.
2: Если честно, меня размотало, Вадим, смешно. Я ставлю лайк.
1: Да.
2: Но мы здесь, смотрите, мы ведь бьемся за билеты. Поэтому...
1: Билет, кстати, электронный, не надо куда ехать.
2: О, класс,
1: хорошо.
2: Класс,
1: я знаю,
2: класс.
1: Что многие из вас это ценят.
2: Поэтому присылайте свои варианты, мы с Дэном обязательно выберем что-нибудь смешное, внезапное. Или вот, да, что нас размотало. Три буквы, ПГТ.
1: Вот не забывайте актуальную повестку, вот и про тариф. тарелочниц, которую вы тут полюбили очень сильно, тоже, мне кажется, сюда можно вставить. По ГТТ есть тарелочница, тоже влезет. Да. Ну и помните, что первую букву, если расшифруете, обычно и две других сразу находятся. Да, хотя признался мне тут один наш радиослушатель, с которым мы на матче Урала видели с Махачкалой, когда играли, он говорит, вот расшифровка у вас там есть. Я говорю, ну. Он говорит, а ты вот всегда говоришь там первую букву, да, а у меня всегда со второй проблемы.
2: А,
1: глагол-то сложно найти. Глаголит истина, получается.
2: А я тут у искусственного интеллекта спросила, как расшифровать ПГТ. Оказывается, вариантов вообще, ну, несколько. Тут еще, может быть, смотрите, какая сложность. Преимплантационное генетическое тестирование.
1: Ужас, кошмар. Не засчитываю. Не засчитываю. Не смешно.
2: Ну, и давай посмотрим, что пишут наши радиослушатели. Плюс 799-1515-107.6. Сюда присылайте свои варианты. Пенсионеры гоняют трансвеститов.
1: Я думал, ты не прочитаешь, но ты прочитала. Просто у меня... Я дофантазирую еще всегда. Я такой думаю, ну вот что должно было случиться, что пенсионеры такие начали их гонять, да? То есть они вышли, начали же бегать за ними, получается, с палками там. То есть что-то нехорошее делали эти люди.
2: Извините. Угу. Пою, грязно танцую, признается Настя в планах на вечер.
1: Ну это опять же, да, отсылка к поселку городского типа или нет? Или что?
2: Ну вот, подожди,
1: привлечь внимание как-то?
2: Подожди, Дэн, подожди, у тебя некоторый стереотип срабатывает, что как будто там вот только так можно проводить время.
1: Ну а
2: там
1: что, стереотип?
2: Другие еще варианты могут быть.
1: Вот, а ждем, вот давайте расшифруйте, что в ПГТ, на ПГТ можно делать еще.
2: Вот, кстати, смотри, вчера вот гремел у нас ураган Катрина чуть-чуть, минут 20 примерно, но...
1: Мне кажется, это был ураган Паша. Чуть-чуть всегда тоже у нас в эфире.
2: После грозы тихо. Вот такой вариант есть.
1: Красиво, поэтично. Как будто это Достоевский написал. Привет городским толстушкам. Вот это мне нравится. Вот это вот, пожалуйста.
2: Я в теме, я в команде, я с вами. Здрасте, здрасте.
1: Толстушкам, толстосумам тоже большой привет. Они там в связке обычно работают.
2: Вот ты предложил.
1: Очень мило.
2: Вот ты предложил писать им все подряд.
1: Так.
2: Вадим им пишет.
1: Ну давай, что там написал?
2: Погоготаем? Га-га-га. Тупизм.
1: Пусть нормально. Хорошо, Вадим, это первое. Вот, у него была стратегия какая-то, и он ей придерживался.
2: Но я же правильно понимаю, что, скажем, для тренировки какого-нибудь юморной мышцы такое подходит, да?
1: Угу.
2: То есть накидывать вообще все, что в мыслях возникает. Это вот КВНчики должны мне сказать ответ, подходит или не подходит.
1: КВНчики, ничего себе ты вспомнила. Кто КВН-то вообще смотрит сейчас?
2: Я делала несколько попыток.
1: Это тяжело.
2: Но поговорим чуть позже, да, поговорим об этом.
1: Пасху не надо трогать, ребят, даже не пробуйте вообще писать про Пасху ничего.
2: Паб «Грязный таракан».
1: Угу. Нормально, название такое, «Грязный таракан». Я, кстати, даже зашел, посмотрел, что там.
2: Как там все устроено.
1: Там, наверное, стаканчики в виде таких были загримированы под дихлофосы, знаешь, тебе давали так.
2: А я с усиками представила, ты вот так вот его хлоп, а он тебе так по лицу немножко усиками шминь-шминь-шминь-шминь.
1: Ну, слушайте, смотрите, какие классные слова есть на букву «П».
2: Ну-ка.
1: Порог, палец, вот, пожалуйста, порча.
2: А подушка?
1: Угу. А похмелье?
2: О!
1: Ты всегда, когда подушку говоришь, я похмелье вспоминаю.
2: Так, ну что у
1: нас там? Пауза вот классная.
2: А паспорт? А может быть еще... Так, ну подожди, мы сейчас им подсказываем.
1: Так и хорошо, нам-то надо, чтобы две других добавили, чтобы и смысл появился.
2: Надо с глаголом что-нибудь подумать.
1: Ну да.
2: На букву «Г» сколько глаголов мы знаем?
1: Приготовил гороховый
2: тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это хорошо, мне нравится. Жизненно.
1: Наверное.
2: Про любовь к готовке.
1: Я, кстати, так давно не ел ничего горохового.
2: А гороховые каши, помнишь, в детском саду?
1: В детстве просто там еще и так готовили, чтобы эта ложка стояла, вот когда говорят. Вот я все гороховую кашу представлял.
2: Лена, я соскучилась по гороховой каше.
1: Было время, было время. И даже вкусная она какая-то была, да?
2: Возможно.
1: Или мы такие голодные? Ну вот.
2: Ребят, три буквы расшифровываем. ПГТ. Присылайте свои варианты.
1: Про папу хочу.
2: Да?
1: Ну да.
2: А я про давайте тогда пирог какой-нибудь.
1: Или про погоду.
2: Ага. Плюс 799-1515-107.6. Это наш мессенджер для ваших вариантов расшифровки. У нас на кону билеты в кино на Майкла Джексона. Спланируйте свой вечер, чтобы тарелочница вам его не испортила, заберите билеты
1: с
2: у нас.
1: С выступлением самого крутого двойника Майкла Джексона завтра в пятницу.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра. на 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Количество пострадавших от укусов клещей в Свердловской области достигло 9900 человек, что в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 30 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 54. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области и медорганизации исследовано 7000 особей клещей. В 1,4% проб обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 45% лайм-боррелиоза. Санврачи отмечают, что в Свердловской области активно проводятся акарицидные обработки. На 25 мая было обработано 9400 гектаров, это 81% от плана. Для профилактики клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 67600 вакцинаций и 169300 ревакцинаций. В загородных лагерях Свердловской области в рамках летней оздоровительной кампании 2026 запланировано 475 смен. По вовлеченности детей такой результат почти на четверть больше, чем в 2025 году. Об этом сообщила в ходе прямого эфира ОТВ замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. «Это позволит дополнительно принять около 12 тысяч свердловских детей», — сказала она. Савинова также рассказала, что в лагерях Среднего Урала идет масштабная инфраструктурная программа. Так, капитальный и текущий ремонт пройдут в 24 загородных лагерях. Модульные медблоки появятся в 9 лагерях. Новые корпуса установят в Рефтинской Искорке и в Спутнике под Екатеринбургом. Кроме того, до конца года откроется 5 модульных палаточных лагерей спутников, что даст дополнительный формат активного отдыха. Также Савинова подчеркнула, что в рамках инфраструктурного проекта «Уральские каникулы» в следующем году начнется строительство 4 каркасных бассейнов в детских загородных лагерях. Кроме того, в регионе появится новый формат «Лето в профтехе». Профориентационные смены на базе 22 колледжей и техникумов из 14 муниципальных образований. Добавлю, ранее лагеря с дневным пребыванием преимущественно были для учеников начальной школы, теперь бесплатные дневные смены будут доступны для детей из 7-9 классов. Опрос об определении территории для высадки деревьев в Октябрьском районе Екатеринбурга завершился на платформе обратной связи портала госуслуги. В опросе жителям уральской столицы предлагалось выбрать одно из трех мест, которое наиболее подходит для высадки деревьев, либо предложить другой вариант. Более 42% участников высказались за озеленение общественного пространства у пересечения улиц Луначарского и Ткачей. Еще около 40% считают, что новые деревья должны появиться в зеленых зонах вдоль улицы Восточная, от дома номер 72 до дома номер 86. 18% выбрали для этой цели территорию вблизи культурного центра «Кольцовский» вдоль переулка Утреннего. Порядка 6% полагают, что деревья следует высадить в иных местах.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Кинобудка. Сейчас будем разговаривать о кино, кто что посмотрел, не только о кино, но и о сериалах, и о подкастах, и, может быть, о каких-то науч-поп-передачах, что вы там глянули вообще, и вам прям зашло.
2: А шоу, шоу, шоу.
1: Да все вообще.
2: Я вам расскажу.
1: Мы хотим, чтобы вы нам дали рекомендации, за что можно залипнуть в ближайшие выходные, куда сходить, куда сгонять. Так, подводим итоги нашей расшифровки. Ну, много чего написали, но есть
2: давай
1: знаковых.
2: Давай почитаем. Например, «Погода» — главный трэш, пишет Екатерина.
1: Ну, пока нет.
2: Ага. Пожамкал голую тетю.
1: Ну,
2: доброе утро.
1: И забыли сразу.
2: Проехал грязный трамвай.
1: Угу.
2: Пел гнусавый Тимур.
1: Пусть Глызин танцует. Пусть.
2: Почему Глинтвейн теплый?
1: Да, да.
2: Но, а что, а Путин глобальнее Трампа? Чего мы не читаем?
1: Тоже хорошо. Но мы так как-то уже с Юлей договорились, что больше всего нас посмешило. Пой, грызи, танцую.
2: Ну, это попало в меня, ну, извините.
1: Да, да. Ты попала в сети.
2: Это получается, я сегодня ответственна и за три буквы, и за
1: похохотунчик. Поселок городского типа. Пой, грызи, танцуй. Все, да. Вадима поздравляем. Завтра утром мы ему пришлем проходки. Напоминаю, в пятницу в 19:30 встречаемся. Как вот адрес я там забыл? Ну, в общем, мы напишем, где встретимся.
2: Ну, в кинотеатре. Будем смотреть Майкла Джексона. Петь песни «Billie Jean», «Slug My Lover».
1: Да, и смотреть на самого крутого двойника Российской Федерации,
2: класс,
1: а может быть, даже
2: класс,
1: и мира.
2: Класс.
1: А потом посмотрим заодно фильм в режиме IMAX. Вот, так что две проходки. Вадима поздравляем.
2: Круто.
1: Ну, а теперь поехали. Давайте делиться, кто что посмотрел. Зажигай.
2: А давайте. А мне есть что сказать.
1: Угу.
2: У меня две ситуации. Хорошая и не очень.
1: Давай, делись.
2: Значит, есть ситуация хорошая. Я подсела на шоу телевизионное. Сильно нервничаю, потому что серии выходят раз в неделю. Приходится ждать. Знаешь, еще потом искать, где посмотреть, если вдруг не посмотрела в эфире.
1: А что там, с Галустяном что-то?
2: Ну да, Бузова, Галустян уехали в Китай в очередной раз.
1: Все, подсела ты, подсела.
2: Я не могу остановиться. При этом, при всем, представляешь, в сеть слили победителя.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Ты уже знаешь, не говори.
2: Я знаю.
1: Ну не говори.
2: А ты тоже смотришь?
1: Ну, у меня жена смотрит. И слушает, скорее всего, сейчас. Сейчас выбор вырубит.
2: Если надо кому-то, ребята, напишу в личку. Значит, я говорю про шоу «Сокровища императора». Под 3 часа практически идут выпуски.
1: Кошмар.
2: Это супер, конечно, долго. Я выпуск один...
1: Одну серию можно неделю смотреть.
2: Я неделю смотрю, так и получается. Я в понедельник условный включаю и по чуть-чуть где-то, либо с утра пока собираюсь, либо, может быть, вечером пока ужинаем. Но так или иначе, я, если честно, не могу оторваться, хотя сама ведь, понимаешь, телевизионщик. Все вот это вот, понимаешь, там могут быть, ну, давай так, не то что договоренности, но некоторый план, да, для шоу, для остроты, безусловно, монтаж, он на нас воздействует. Но я под сильнейшим впечатлением каждый раз еще и с технической точки зрения. Они гоняют, бегают парами по китайскому городу. И эти расстояния, эти масштабы страны меня сильнейшим образом впечатляют. Я представляю, конечно, еще какая там группа техническая, да, вместе с ними. Вот тут оператор, который каждый раз с ними в машину садится или в метро вместе с ними залетает. Вот тут вот надо им выстроить какие-то конструкции, по которым они будут лазить, прыгать, что-нибудь давить, есть. А с едой? Я не могу, я смотрела 2 дня, понимаешь, в 2 подхода мне пришлось посмотреть, как они все там едят национальную.
1: Вот они контент, да, производят.
2: Да, такой национальный фуд-продукт китайский называется ферментированные бобы.
1: Ешки-матрешки.
2: Ребят.
1: Ферментированные бобы.
2: Ну, нет,
1: бобы.
2: Да, справедливо отмечу, что наши сделали ответ и предложили китайцам съесть холодец. И китайцы с холодцом тоже такие, знаешь,
1: мой
2: немножечко...
1: любимый холодец. Холодец, мой любимый холодец.
2: Но ферментированные бобы, не хочется вам портить аппетит, поэтому будьте осторожны вдруг, если вы сейчас едите. Но что, значит, происходит с этим блюдом? Это бобы, они в некоторой такой... Ну, слизи.
1: Угу.
2: Ну, я не могу другого слова подобрать. Извините. И это все надо съесть.
1: Жиже.
2: Я два дня смотрела, потому что...
1: На бобы вот на эти вот или куда-то смотрела?
2: Да, и думала, где взять, где попробовать. Так хочется протестировать.
1: Попросил Юльку рассказать, что она посмотрела. Опять про еду рассказывает нам здесь. Про бобы.
2: Извините.
1: В общем, тебе зашла передача, так оказывается. Я-то думал, что какой-то проходняк сняли. Потому что они же там вторая была часть, вот эта вот первая.
2: Сейчас третья, да, идет.
1: На первую меня друзья подсадили, на вторую жена, вот на третью Юльку сейчас подсадят.
2: Ну, извините. Просто вырвалась, и во мне это бурлит. Как, значит, наши звезды с какими-то своими не медийными родственниками, друзьями проходят разные испытания. Интересно смотреть за их поведением, реакциями. Там, например, сейчас Кошкину, знаете, актриса с выдающимся...
1: Ну, там много чего выдающегося,
2: да. И она, например, приехала с мамой, и, конечно, все в шоке от этой мамы, которая просит тебя называть Марго, никак иначе, значит, никакой мамы, какая она вот странная в контакте со своей дочерью. Ну, в общем. Извините, вырвалась. Я же еще кое-чем хотела поделиться.
1: Давай.
2: Все-таки у нас кинобудка, вот пишет, да, Алексей, вроде про фильмы начали. Я фанат сериала...
1: Подумай хорошенько сейчас, что ты скажешь.
2: Фанат сериала, и вылетело у меня название
1: этого сериала. Да кто снимается? Что, Альф?
2: Нет.
1: Клан Сопрано?
2: Нет. Ну вот, у него ранчо, и он его защищает, чтобы аэропорт там не построили, а он большой, Даттоны вот эти вот все, они там, у него дети...
1: Не могу вспомнить, потому что я пропустил просто его.
2: Подожди, вы...
1: Это спин-офф земледельца?
2: Нет, земледельца, он там нефтяник, а эти вот на земле. Вот у них тут коровы, вот у них тут лошади. Как они называются?
1: Давайте, помогайте нам. Загадку опять Юля загадывает.
2: Вылетело
1: свою.
2: У меня из головы.
1: А кто снимается? Кто-то из звезд есть?
2: Да, конечно, там в главной роли дядька, который и...
1: И дядька тоже забыла. Ну, дядька, давай, как выглядит... Бобы ферментированные есть в сериале, нет?
2: Они, конечно, выбили меня из...
1: Но это американский, это свежак.
2: Да, это...
1: Это этого года, 2026-го? Это тоже не помнишь.
2: Извините, сейчас я заберу.
1: Давай я наберу так, как ты и писала. Как ты сказала? Мужик охраняет землю...
2: Землю. Вот. У него большая земля. Вот. А? У него ранчо.
1: Аэропорт, ранчо.
2: Аэропорт, ранчо, коровы. Как называется?
1: Кевин Костнер снимается?
2: Да, Кевин Костнер
1: Подожди,
2: снимается.
1: Подожди, так ты этот, что ли, говоришь нам?
2: Вот, видишь, сам забыл.
1: Ранчо Даттонов.
2: Да, ну, оно не так называется. Но это у него ранчо Даттонов, но Йеллоустоун. Спасибо, Леша.
1: А, вот, ты Йеллоустоун, что ли, начала
2: Нет,
1: смотреть?
2: Да подождите, это я мысль развиваю.
1: Понял.
2: Мне понравился сериал Йеллоустоун.
1: Да.
2: Понравился. Но он закончился. Там, значит, все, ну, повод для этого главного героя, ну, все, не стало. И сейчас вышло два продолжения. Одно продолжение называется «Ранчо Даттонов».
1: Даттонов, да.
2: И в этом, это развитие мысли дочери, как раз вот главного героя из Yellowstone.
1: Ну, я правильно тебе сказал спин-офф. Это спин-офф. То есть, как бы ответвление от основной линии Yellowstone.
2: Да, а второе, второе ответвление, то есть тоже сериал, который идет, это ответвление его сына, да, где он этот шериф, где он главный по власти. Как,
1: да.
2: Как у них называются? Они не шериф, маршалы.
1: Маршал.
2: Да, ну, в общем, раньше, да, там, извините.
1: Алексей, спасибо, надо вам в эту студию пригласить вас.
2: Леша должен вести
1: так,
2: эту
1: рубрику. Так, ты сейчас это, соберись, потому что надо паузу сделать. Послушали от Юльки, короче, про ферментированные бобы и какой-то там сериал, о котором мы узнаем после паузы.
3: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре
5: в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Кинобудка.
2: Так, ну Юлька приняла таблетки, и сейчас она нам все-таки расскажет, что она имела в виду. Мы уже выяснили, что сериалы, про которые она говорит, это все спин-офф и Yellowstone. Да. Абсолютно не важно, как они называются. Просто говори, понравилось тебе или нет.
3: Ну, давайте так. Сериал Yellowstone, несколько сезонов, классный, крутой, мощный, Кевин Костнер, обожаю. Вообще, ему так идет возраст,
2: история
3: красавчик.
2: Хорошая.
3: История, да, и герои.
2: Лошади.
3: Изменяются, да, герои. Мы видим, как их характеры меняются. Вообще, супер лайк жирный этому сериалу. Но я такое впервые вижу. Я с таким не сталкивалась, когда после сериала, который закончился, да, пошли веточки на других героев, других персонажей.
2: То есть ты «Игру престолов» и «Дом дракона» не стала соединять?
3: А я вообще не связала, да.
2: Да.
3: Но, значит, вот «Yellowstone» Маршалла — это развитие, значит, истории вот сына, как раз вот герой из «Yellowstone». И «Ранчо Даттонов» — это вот история развития как раз дочери, да, главного героя Кевина Костнера из большого сериала. Я что хочу сказать. Там вышло по две серии. Пока, может быть, конечно, и рано делать выводы.
2: Нет, две серии достанешь. Они же почасовые.
3: Ну да,
2: Ты уже можешь уверенно сказать, что будет дальше. Не забывай, что пилот у любого сериала, он должен быть очень сильным. Если ты зевала
3: зацепить
2: на пилоте, все, это пиши пропало.
3: Ну, я просто была так влюблена в этих героев
2: в сериале. Ну, так она
3: сериале.
2: Это ставка, Юль.
3: И, конечно, я думаю, ну, наверное, я буду смотреть продолжение. А в одном варианте как раз, где Маршалла, значит, там убивают героиню, которая мне понравилась. Ну, ее сразу нет, сразу нет. Она такая хорошенькая была. А во втором, где Ранчо Даттона, вот они вот два героя, она такая мощная, он такой красавец. И что, и тоже какая-то, знаешь, ну, мыло какое-то пошло.
2: Ну, это как 50-миллионная фанатская база сериала «Последний из нас» бросили смотреть сериал, когда убили Педро Паскаля. А сейчас бросают, когда увидели фотографии Педро Паскаля. Чуть раньше сейчас сериал бросают все. Да. Ну, короче, тебе не понравилось. Занудно, неинтересно, высосано из пальца.
3: Я дам шанс еще третьей, четвертой серии.
2: Ну,
3: но, возможно, все смотреть не буду.
2: Давайте я быстро тоже расскажу. Давненько не случалось такого, что я хвалю что-то, что идет в кинотеатрах. И у нас состоялась премьера одного очень классного режиссера, за которым я слежу, Кари Беккер. Он вообще блогер. И это тот случай, когда Голливуд дал бабки не своим там вот воспитанникам,
3: прославленным,
2: а позвал, получается, ну вот какого-то вот не из тусовки. И сразу какой у него фильм классный получился. Смотрите, значит, главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор.
3: Психомистический?
2: А, да, психомистический. Ну, как бы там психологии очень много. Да. Вот, отношения, знаешь, тебе нравится это смотреть?
3: Отношения, нравится, да.
2: Но есть и мистика, она как бы дает старт этому фильму, потому что это хоррор. Хоррор — это практически всегда, когда есть что-то мистическое. И вот от этого, значит, амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккера, и он называется «Обсессия». Средняя оценка в мире, мы почему пошли вообще? Я подумал, ну, хоррор, их сколько там выходит? По 6 штук каждую неделю выходит, и мы уже не боимся, а смеяться, мне кажется,
3: стригут
2: ходим.
3: Стригут баблишки на наших нервишках.
2: Да даже не сказать, что стригут, я вообще не понимаю, кто это делает. Такое ощущение, что вот все студенты в Голливуде, они нарабатывают и набивают руку сейчас на хоррорах, на ужастиках, на бесконечных этих продолжениях фильма «Заклятие».
3: Ну, там же легко, вот так вот сделал, и
2: скример,
3: все сразу испугались,
2: и
3: запомнили.
2: Я такой смотрю, хоррор, 8, средняя оценка 8 из 10, IMDb 9 из 10.
3: Это
2: наш
3: много.
2: Кинопоиск 8,5 из 10. Это что такое происходит, такое, думаю? Смотрю еще, и Кари Беккер, видео которого я смотрел, он чуть долго набивал руку на площадках различных. И я иду, смотрю эту, значит, «Обсессию», мы идем друзьями, мы все разные, у нас есть рожавшие, не рожавшие, есть с образованием, без образования, большой компанией пошли. И, ребята, какое дикое удовольствие мы получили от этого фильма. Никаких скримеров. Ставка делается не вот, знаешь, не на кишки в кадре, извините меня, да, а именно на саму ситуацию. Обрисовываю. Значит, в чем мистика заключается? Очень застенчивый парень влюбляется в невероятную красотку. Она, естественно, к нему вообще никак.
3: Ноль
2: вообще внимания. Да, он там до последнего терпит, значит, она еще объявляет, что она увольняется с работы, где они видятся каждый день, у него вообще травма. И он там случайно в этих всех трагедиях заходит в магазинчик какой-то случайный, где продаются, знаешь, вот эти все гадальные карты, натальные. Причем прикольно показали, знаешь, не как обычно в хоррорах, какой-то там, знаешь, в подворотне.
3: Темный, мрачный.
2: Старая дверь. Нет.
3: Темный, мрачный, да, коридор.
2: В торговом центре стоит магазинчик. Там еще такой, знаешь, прикольный продавец. Он тоже вот сделал такую деконструкцию вот этих всех мистиков, джинов. Сделал его прикольным таким. Он такой: здорово, чего хочешь вообще? Вот натальные карты есть. Наши еще круто перевели. Потроллили этого.
3: На Наталку?
2: Да. Там нормальные вообще приколы насыпали. Молодцы переводчики. И я такой: что надо тебе? Вот смотри, у меня вот это есть, вот это есть. А вот за 6 баксов есть палочка, которая исполняет желание. Маленькая такая.
3: Да.
2: Ты ее, говорит, загадываешь желание и ломаешь. Он говорит: ну будь осторожен, там инструкция, почитай ее хорошо. Он такой: ну бред, что бред, классно, там режиссер показывает это отношение к этим всем вещам эзотерическим. И он, значит, едет снова к ней, провожает ее до дома, она признается, что больше не будет с ним жить, ну, в смысле, работать, и они не будут видеться, и вообще он ей как бы особо не нравится. Уходит домой, он в гневе берет эту палочку и загадывает, смотрите, казалось бы, безобидное желание. Звучит оно следующим образом, сейчас вдумайтесь. Я хочу, чтобы она любила меня больше всего на свете. Милое, классное пожелание. Но, как вы понимаете,
3: все
2: бойся своих желаний.
3: Да.
2: Ну, и круто, что он показывает это не с точки зрения вот именно какого-то такого хтонического ужаса, режиссер, а с точки зрения, как жить с человеком, который на
3: любит
2: тебе... Не просто он помешан на тебе. Потому что вот эта фраза: она будет любить тебя больше всего на свете, больше, чем родители. Она начинает ревновать его кошки. Она не выпускает его из дома. Она хочет, чтобы он постоянно был рядом с ней. И вот эта актриса молодая, я думаю, она будет 100% звездой. Тут просто недавно Петров сыграл в одном фильме, где он играл двух личностей. А тут ей нужно играть двух личностей таких. Ну, спойлерить не буду.
3: Вот она Нормис, а вот она миссис вот эта вот. Ага.
2: Я прикол тебе скажу, что когда вот это проклятие срабатывает, и она в него влюбляется, оказывается, ее подсознание иногда просыпается. Ты знаешь, как приступы такие. И вот эти приступы, которые у нее возникают, когда она, знаешь, они сидят, целуются, и она вдруг понимает, что она почему это вообще делает. Это так жутко смотрится. Это работает лучше, чем любой скример. Понимаете? Mm-hmm. Любой вот этот... Вот это вот. И мы в таком восторге остались. Это так потрясающе. А девчонкам понравилось, что очень много вот этой психологии отношений. А мне понравилось, вот как она, как вот актеры, начинающие актеры, не замылены, нет наконец-то этих всех
3: Петровых и Брэдов Питов.
2: Том Холландов, вот этих всех, вот этих ботоксных, значит, молодые, талантливые актеры. Девочка, которая сыграла это наваждение, это просто что-то с чем-то. Она там, представляешь, не спала, например, ночью. Настолько она вот помешалась на нем, ну вот из-за этого проклятия, что она стояла и наблюдала за ним, как он спит, например, или как он ест, или ей, например, не нравилось, что он в телеке, они смотрели телевизор, кино, он кого-то похвалил, он говорит: что? Ты не любишь меня? Нет. Короче, это очень круто.
3: Звучит круто.
2: Да.
3: Вот Елена спрашивает, пропустила, как называется?
2: И, смотрите, название «Обсессия». Не пробуйте смотреть в сети, потому что, конечно, есть экранка. Не портите себе впечатление. Возьмите свою какую-нибудь подругу, которая очень всего боится. У нас была такая просто. Она будет создавать вот этот вот вайб. Но еще раз говорю, в фильме практически нет никакой кровавости. Там практически нет вот этих, я говорю, то, что люди... Он, наоборот, знаешь, как он сыграл режиссер, чем мне понравилось? Например, смотри, показывают сцену в одну, ну, кульминация, представь. Он сидит в машине, тишина, нет музыки фоновой, и ты по всем канонам в окно должно что-то в машину влететь.
3: Постучать,
2: машину должны перевернуть.
3: Да,
2: какое-то проклятие должно... Он ничего не делает, режиссер. И ты нервничаешь из-за того, что ничего не происходит. Представляете, насколько мы подсели на иглу вот этих самых скримеров, что он молодец такой, я еще раз говорю, Беккер красавчик, он играет на...
3: нашем ожидании вот этого, да?
2: Противоречие.
3: Волнительном.
2: Против движения, против мейнстрима он идет. И вот этих моментов он создает очень много, когда должны быть скримеры, и весь народ
3: Пугалки.
2: В зале. Кинолет такой: ну сейчас опять, ну сейчас... а он не делает, и у тебя из этого весь пот, короче, миграция пота с ладошек. В общем, обсессия. Я не стал, конечно, ставить десятку, потому что я понимаю, что это жанровая принадлежность. Не всем нравится мистика, но, тем не менее, это один из тех фильмов, который будет лучшим фильмом этого года. И это первый фильм, которому... Второй, нет, третий фильм, которому в этом году я ставлю больше 7 баллов. Обсессия.
3: Ну, класс, класс. Ставим лайк за просмотр каждому. Давайте узнаем, что там случилось в Екатеринбурге.
1: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут.
4: На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области почти половина всех ДТП происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог. Такие данные озвучил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Алексей Спиридонов на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. По данным госавтоинспекции, за первые 4 месяца этого года в регионе произошло 345 аварий, связанных с недостатками дорожной инфраструктуры. Это половина всех произошедших аварий. Одним из главных факторов инспектор называет отсутствие горизонтальной разметки. С этим связано 150 ДТП. Одной серьезной проблемой остается нехватка искусственных дорожных неровностей. По оценке госавтоинспекции, для стабилизации ситуации в области необходимо установить не менее 2000 таких объектов. Однако на этот год запланировано только 300. В ДТП из-за плохих дорог погибли 46 человек. При этом в целом статистика аварийности в регионе улучшилась. Количество ДТП с января по апрель снизилось на 17%, число пострадавших на 16%. Однако смертность на дорогах остается на прежнем уровне. С начала года в авариях погибли 64 человека. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оргкомитета по подготовке к проведению международной промышленной выставки «Иннопром». В текущем году администрация Екатеринбурга снова примет участие в выставке на стенде Свердловской области. Впервые он разместится в двух павильонах Международного выставочного центра «Екатеринбург-экспо». Для удобства посетителей выставки в дни проведения «Иннопрома» будут организованы специальные автобусные рейсы от метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-экспо» и в обратном направлении. График движения шаттлов все дни выставки с 8 утра до 20.00, каждые 15 минут в утренние и вечерние часы, каждые 30 минут в дневное время. В ходе заседания оргкомитета глава Екатеринбурга поручил организовать всю подготовительную работу на самом высоком уровне. Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» пройдет с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки выступит Республика Индонезия. Проведение мероприятия способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Специалисты Департамента благоустройства администрации города оценили ход благоустройства на набережной рек и сети и Ольховке от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. В настоящее время специалистами компании-подрядчика выполняются работы по устройству оснований тротуаров и площадок, закладных опор освещения, строительству подпорной стенки, на которой будет расположена беговая и велодорожки. Также ведутся работы по уходу за зелеными насаждениями. На участке выполнят очистку территории от больных и возрастных насаждений, а также устроят газоны. По завершении работ на набережной появится 13 функциональных площадок. У исторической плотины на улице Колмогорова также организуют переход между берегами. Главной жемчужиной проекта станет большая смотровая площадка на набережной. Она будет возвышаться над пешеходным тротуаром. Напомню, набережная рек и сети и Ольховки от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова стала победителем прошедшего в 2025 году голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Еще один участок набережной сети от Декабристов до Белинского участвует в голосовании в рамках ФКГС этого года. Более 192 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. Для получения федеральных средств необходимо участие еще не менее 98 тысяч горожан.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
6: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Это вот слышите, как мы тут бубним, да, с Дэном тут жалуемся нашим гостям.
2: Нет, так давай скажем, на что жалуемся.
1: Как сложно на премьеру бывает попасть, а
2: мы
1: нам
2: жалуемся.
1: Тоже хочется.
2: Там до сих пор в нашем стеллаже лежат билеты на один ближайший концерт, и человек, который победил, их не забирает. Это последнюю вот... возможность даем. Сегодня зайти не заберете, завтра пойду сам.
1: Ребят, наша рубрика «Культура» стартовала. По традиции у нас появляются гости в студии. Талантливые, красивые, умницы, разумницы. Выспались довольные, приехали рассказать, похвалиться, что у них в жизни происходит. С большим удовольствием представляем вашему вниманию. Николай Иванович Бабушкин, режиссер-постановщик. И Мария Сергеевна Дичкова, актриса. Это все люди. Люди из театра кукол. Доброе утро, люди из театра
3: Доброе
1: кукол.
3: Утро.
4: Доброе утро.
2: Что за медальон
3: у
2: режиссера?
3: Это секрет.
1: Это от тебя, от тебя, от твоих вопросов.
2: Не, ну тут просто...
1: Защита.
2: Видишь, как бы медальон.
3: Не, ну тут такой масонский знак.
2: Так я об этом и спрашиваю.
3: Вы масон. Нет, это на самом деле не масонский знак, потому что сами масоны, они... заимствовали это раннехристианский знак. Ага. Это глаз Бога в треугольнике, означающий три единства Бога и лучи, ну и так далее, и так далее.
1: Я думала, мы про сказку будем говорить.
2: Да мы сейчас будем про сказку, подожди, интересно же.
3: С этим связано лично, это такая целая история отдельная для разговора, поэтому... Это просто медальон на удачу.
1: Вообще, кстати, вот как... Ну вот вы готовитесь к премьере. Премьера, «Аленький цветочек», сказка, вот, да, у нас в театре кукол. Когда? Всего...
3: Премьера у нас завтра.
1: Завтра премьера. Есть какие-то у вас приметы, традиции? Ну, я не знаю, там вот цирковые, скажем, не поворачиваются спиной, да, к арене. Или, я не знаю, какие-нибудь люди на соревнованиях, не знаю, некоторые бороды не бреют. Может быть, у вас тоже есть какие-то приметы, последствия? Вот, есть что-то? Зачем-то следите, что вот перед премьерой чего-то не делать? Или, наоборот, обязательно сделать?
4: Обязательно выспаться. Это 100%.
1: Получается, кстати?
4: Да.
1: Ого!
4: Нет, это нужно заранее освободить себе вечер, чтобы вовремя лечь спать, вовремя проснуться.
2: Мы как радиоведущие иначе... говорим, не надо. Мы как люди, которые каждый утро приходим.
1: Что вы высыпаетесь. Ну хорошо, мы о премьере сказки «Аленький цветочек» в нашем театре кукол. Вообще... Мы тут вот с Дэном, по-моему, на этой неделе, да, про театр кукол тоже говорили, про 18+ спектакли у вас, про детские спектакли, про разный набор, как-то нас сильно впечатляет. В этот раз сказка, она для малышей-карандашей? Или вот мы с Дэном, 40-летние люди, тоже придем и насладимся?
3: Я думаю, насладитесь.
1: Получится?
3: Ну, я вообще стараюсь делать спектакли, хотя вроде театр считается детским, но хотя
2: ну,
3: какой
2: стереотип,
3: детский?
2: Стереотип, как
3: стереотип,
2: тюз.
3: Стереотип, конечно.
2: Как тюз тоже говорят. Детский, а ты приходишь, там, хопа.
3: На самом деле театр кукол, он же изначально был основан и изобретен вообще для взрослой публики. Как все эти петрушечные представления, они на самом деле очень даже взрослые представления.
2: Угу.
3: Это такой сатирический...
2: Сатира?
3: Сатирической направленности, конечно, все эти представления. Изначально они возникли. А если еще глубже копнуть, то театр кукол возник вообще из обрядовых каких-то традиций, из обрядовой культуры. То есть там какая-то... ну, все эти... Все, что связано с религией и так далее, и так далее. То есть он совершенно не детский. Когда он стал детским? Скорее всего...

0: Потому что вся семья иногда это мама и дети.
1: И для пап тоже. Потому что...
0: А папа отдельно там где-то.
1: Папа обязательно, потому что, собственно, о чем сказка, о том и спектакль, о том, как важно, не замечая внешности, погрузиться внутрь человека, оценить его. Именно этого мужчины чаще всего и ждут. Мужчины бывают разные, конечно, есть и повернутые на своей внешности, но чаще всего они ждут, когда оценят их внутреннее богатство, mm-hmm. внутреннюю культуру.
2: Ну там, кстати, и завязка истории, там батя уезжает, говорит, что вам привезти.
0: Да. А мы не знаем, как адаптировали лапочки. Это.
2: Вы, да, кстати, оставляете вот то, что нам известно, то есть мы будем узнавать то, что мы читали, или мы будем, что называется, по... намеком угадывать.
0: Давайте, аленький цветок. Это что будет у вас в сказке? Какой это будет цветок? Фиалка?
1: Нет, это будет... Гибискус. Нет, он будет аленький. Мы как бы, мы тут не экспериментируем сильно с формой, не пытаемся сделать какой-то необычный цветок в виде кубика Рубика и
0: ну
1: так
0: да.
1: далее.
0: Ну да, я
1: далее.
0: Был просто Нет, парочку таких.
1: С этим мы не очень экспериментируем. Там есть на самом деле покопаться в другом. Покопаться в сути всей этой истории. Наша история, она немножко сложнее, чем просто сказка Аксакова. Ну, сказка — это вообще всегда немножко психологическое упрощение, в том числе и Конечно. Авторская сказка. Ну, вот я уже это говорил в каком-то интервью, ну, повторюсь. Когда отец возвращается от чудища и по сказке Аксакова садится перед дочерьми и говорит, ну что, вот такая вот история, кто из вас поедет вместо меня? Нам это представить, если на секунду представить, что эта история могла бы быть, очень сложно представить такого отца.
2: Что батя по доброй воле отдает какую-то из дочерей, говорит, давай, займи.
1: Мы, конечно, этого избегаем. У нас младшая дочь случайно подслушивает разговор и говорит, батюшка, так ты из-за меня, тогда я поеду. Он говорит, нет, нет, что ты там.
0: Такая логики добавили.
1: Драматическая сцена. Ну, таких, я бы сказал, не совсем логики. Логика, она естественным образом добавляется, если мы добавляем такого психологического обогащения нюансов. Они у нас, то есть, становятся не просто какими-то картонными плоскими фигурками, типажами, они у нас становятся живыми людьми.
0: Рельефными.
1: Да, узнаваемыми, со всеми узнаваемыми какими-то вот
2: особенностями. В том числе. Маш, вообще, как дела?
3: Классно.
2: Супер.
3: Завтра премьера.
2: Поэтому Мария бережет пока, да, и речевой аппарат.
0: Но я смотрю, она даже руки не поднимает. Там,
2: отдыхают пока.
0: Руки такие лежат просто.
2: Давайте так, сейчас сделаем небольшую паузу. Договоримся с Марией, о чем будем говорить. И вернемся в студию сразу после музыки.
4: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Культура. Аленький цветочек, премьера в Театре кукол в Екатеринбурге. Сегодня у нас главные герои, да?
2: Спектакль для всей семьи, а то там, я знаю, мужиков этих «Аленький цветочек», сворачиваемся.
1: Мы здесь за кадром тоже обсуждаем с нашими гостями, какие куклы, что они в некотором роде особенные будут, ну, чуть нестандартные, можно так сказать, да?
3: Ну, нестандартные не для самые... нас.
2: Ага. Почему руки Объясните. Уставшими выглядят?
3: Руки уставшими выглядят.
2: Что это за куклы такие?
3: Потому что я лично первый раз сталкиваюсь с такой системой кукол. Это система японская, бунраку.
1: Так.
2: Чем они отличаются от обычных, вот классических, скажем, вариаций? Они больше,
3: они
2: сложнее.
3: Похожи на гопитные куклы, но...
2: Мы с Юлей как будто бы знаем,
1: знаешь, что такое гопитные
2: куклы, но на всякий случай...
3: Ширми вот эти ходят.
2: Это тряпичные, да, или как их еще
3: называть? Нет, у них тоже есть основа скелет с... Как с болванкой с этой, как она называется правильно?
4: Все там есть. Там и папье-маше есть, и куча-куча современных материалов. Вообще, вот это просто для... Открою небольшой секрет. На самом деле, как-то один раз взрослая зрительница спросила, говорит, а у вас где-то есть магазин, где эти куклы продаются? Так вот, этот магазин называется строительный магазин. Все материалы, как правило, идут оттуда, и потом из этого всего изготавливается.
1: Ткань, дерево, гвозди, и потом из этого...
4: И чем больше развивается вот эта вот строительная индустрия, где больше появляется материалов, это обогащает наш театр.
2: То есть театр кукол напрямую зависит от строительных магазинов.
4: Поэтому там и тряпочки, и теплоизоляционный материал, там все есть.
2: Класс.
4: И в результате возникает почти человек. Прикольно.
1: Но вот эти вот куклы, которыми вы сейчас будете играть в «Маленьком цветочке», они чуть больше, чуть тяжелее?
3: Они больше, они, ну, ростом, наверное, с первоклашку. И...
2: 1.5 метра, получается?
1: Я представила, как мы первоклашку на палочке.
3: Не самую высокую первоклашку.
4: Я не видел первоклашку 1.5 метра, конечно. Это очень высокий первоклашка.
2: Но они быстро сейчас растут.
4: Ну, метр. Примерно метр. Но проблема в том, что его эту куклу ведет 2, 3, иногда 4 человека. И вот эта вот координация движений, четкость, отрепетированность.
2: Мне вообще сложно это представить.
4: Представляете, например, вот в драме я отвечаю только сам за себя. И захотелось мне симпровизировать. Я могу себе это позволить, вот, например, как Аронова. А сяду-ка я на шпагат второй раз, да?
2: Да.
4: А если кому-то тут, который ведет одну руку, захотелось что-то симпровизировать,
2: перелом,
4: то это на самом деле вводит в ступор всех остальных, потому что движение не запланировано.
1: Несогласованность тельца будет тогда, получается.
4: Да. Да. Коллективного разума все равно нет, поэтому приходится... И репетиционный процесс от этого увеличивается, удлиняется, потому что, не так-то... просто скоординировать.
1: Мария, но вы же все равно на сцене присутствуете, да?
3: Конечно.
1: То есть вы в темном, конечно,
3: мы
1: вы такие.
3: В черном кабинете, мы в черном.
1: Ниндзя такие. Ага.
3: Да, у меня весь спектакль видно только глаза, и то я стараюсь, чтобы не видно было.
1: Ага. Но... А как это? Белки же все равно светятся.
3: Я надеюсь, что нет.
4: Стараемся их тушить.
1: Такой навык выключаем, белки внутренние светятся. Белки. Прикольно.
3: Ну, капюшончиком закрываемся и вперед.
1: Мне просто интересно, как вам-то на сцене вот с той стороны? Ну, куклы, понятно, работают, отрабатывают по-актерски. А вы по-человечески нос зачесался, чихнуть захотелось, я не знаю. На лопатке вот здесь вот комарик сел. Как вы реагируете? Терпите или есть какие-то секреты?
3: Больше терпим, либо ждем, когда... Вот эта смена сцены будет.
1: Чтобы можно было почесать, чихнуть, покашлять.
3: Но тут тоже бывают ситуации, когда кто-нибудь говорит: я капюшон забыл надеть, а мы уже идем. Я думаю, у меня рука свободна. Накинул, дальше пошел. И так потихоньку уже от того, что с куклой поработаешь, тут с человеком поработаешь, уже в каком-то... В нужное русло все идут,
1: Сонастраиваетесь, получается.
3: Вот, хорошее слово.
1: Но я зашла на сайт кукольного нашего театра. Смотрю, пока только одна. Но это даже скорее не фотография, наверное, это как рендер, да, сделанный.
4: Эскиз. Там эскиз, опубликован эскиз спектакля.
1: Я смотрю, такие красивые костюмы, кокошники такие красивые у героинь. Маша, расскажите. Вообще тяжелая конструкция. И красивая ли действительно получилась такая?
3: Оно действительно красивое. Мне даже немножко завидно, что у них это есть, а у меня нет.
1: А мы в черном капюшоне.
3: А я в черном капюшоне, да, хожу. Но они тяжелые. Некоторые куклы тяжелые, некоторые нет. И я думаю, это в какой-то степени сделано специально, чтобы главные герои не были немножко полегче, потому что они все равно через весь спектакль, и это физически просто тяжело. А как? Ну, ты ходишь с ней, она у тебя практически на тебе держится на одной руке. Иногда там бывает такое, что подворовываешь и подпираешься, на себя опираешься. Но это же уровень. Это вот нам Николай Иванович: высоко слишком, низко, не туда, не прыгай. А я думаю, а как не прыгать? Я уже устала.
2: То есть мало того, что в строительный магазин ходите, еще и как на стройке там ругаетесь, да?
1: На физике вытаскиваем.
2: Куда ставить-то? Слушайте, а есть в этой постановке персонаж, который там несколькими куклами представлен? Там большой, маленькая.
4: Конечно,
2: я знаю, что
4: есть.
2: Бывает.
4: Конечно,
2: тоже есть такой?
4: Конечно.
2: Потому что я, когда сходил вот с детьми, я был поражен, что в некоторых спектаклях тебе как бы пропорции, то есть что они вдалеке, там маленькая кукла используется поближе, она же, ну, большая, другая.
4: Мало того.
2: И это круто так работает.
4: И у нас в спектакле это даже не по очереди, что есть, например, когда мы в театре создаем такой эффект перспективы, когда разных кукол показываем. Так в данном случае мы показываем еще одновременно на сцене. У нас есть как бы два плана. Есть план, когда чудище заглядывает в свое отражение, там фонтан у него в саду, он заглядывает туда, и мы в это время видим на заднем плане огромная его голова, которая как бы отражается.
1: Как отражение.
4: То есть одновременно мы видим два плана. И этот, и этот. И у нас несколько раз в спектакле так используется.
1: Ну, вау. Вот
2: о история. Планах, кстати. Кстати, о планах. Помимо же этого спектакля, как мы круто заехали. Да, еще же какие-то есть, ну, дальнейшие у нас.
4: Ну, да. У театра, как всегда, насыщенные планы. Вот сейчас мы отыграем премьеру, потом едем в Красноярск на фестиваль, потом возвращаемся, потом театр участвует в театральном проекте, посвященном 150-летию СТД.
2: А в Красноярск обязательно ехать?
4: Ну, теперь уже обязательно. Уже заявились.
2: Я думал, может, просто как бы сами решили туда съездить, типа отметить премьеру.
4: На самом деле, тем, кто сейчас вот участвует в новой премьере, это физически, конечно, тяжело, потому что мы...
2: На поезде?
4: Нет, на самолете, но 30 числа мы отыгрываем здесь две премьеры, два спектакля. В ночь мы улетаем, летим ночью, прилетаем туда... Там установка спектакля. И на следующий день мы там играем. Там у нас прогон. Еще два спектакля. Потом на другой день еще спектакль. Uh-huh. Это, конечно, физически...
2: Ну, вы вот рассказываете с болью, но в глазах-то я азарт вижу. Типа, получится, не получится.
1: Да, спать не будем. Да, ну, будет трудно. Да?
2: Это будет здорово.
4: Честно говоря, азарт. Ну, что касается планов, я говорил, что в июне 19 числа, по-моему, к нам приезжает... вот опять же в рамках этого
1: фестиваля?
4: Проекта,
1: а,
4: нет,
1: проекта.
4: Проекта «Театральный поезд», вот то, что я говорил, посвященного 150-летию СТД, приезжает Челябинский театр «Кукол», они показывают легендарный спектакль «Аистенок и пугало». Этому спектаклю 40 лет, его поставил легендарный режиссер Вольховский, чье имя сейчас носит театр города Челябинска. Вот, так что мы приглашаем жителей Екатеринбурга, наших зрителей, посетить, вы имеете уникальную возможность
1: то
4: посмотреть
1: есть
4: этот спектакль.
1: Он приедет,
4: он приедет к нам, да, в рамках вот этого проекта. А наш театр везет свой спектакль, который будет «Раз-краска, два краска», он спектакль для маленьких, он везет в Пермь,
1: в Пермь
4: и в Киров. Вот все это, вот эта вся театральная движуха в рамках вот этого проекта «Театральный поезд». Вот.
1: Тут вот Сергей пишет, ну, раз уж заговорили про Челябинский, Пермский, да, всех вспомнили, Красноярск. Говорит, а с Казанским кукольным театром наш круче все-таки, спрашивает Сергей. И тут же добавляет сам, ну, наши крутые, я знаю.
2: Вот тут, сам с собой там пошел, да.
1: Общался. И он еще добавляет вам такой шуткой, да, что если вот мы для того, чтобы кукол собрать, ездим на строительный, в строительный магазин, говорит, не сдавайтесь, творите. И как вот лозунг есть «Строй дом», он говорит, творите, да, да, да. Строй театр,
4: не сдавайтесь.
1: Да, да,
4: не сдавайтесь, творите.
1: Стройте свои куклы. А вы, кстати, вот на гастроли, когда отправляетесь, куклы как едут? Они в ручной кладе едут?
4: Нет, отправляется багаж. Очень часто отправляется просто автотранспортом. То есть все запаковывается.
1: Ну, то есть они отдельной какой-то вот доставкой едут.
4: Конечно, конечно. У нас были такие прецеденты, когда мы еще в свое время ездили за границу, и если это какой-то вот небольшой проект, где можно было, мне нужно было везти пару кукол, естественно, багаж не отправляли и везли в ручной клади. Ага. И вот на таможне возникали вопросы. А что это у вас такое?
1: Чемодане.
4: Что за конструкция у вас такая?
2: Что за нога торчит?
1: Там еще человекоподобное что-нибудь может лежать. Да так, ребенка перевожу, да?
4: Да, да.
2: Ну что, всех приглашаем, получается?
1: Да, получается. Премьера у нас «Аленького цветочка» завтра. А после всем в доступе билеты будут? Надеемся.
4: Ну, у нас...
1: Скрестили пальцы.
4: У нас в театре, да, будут. Билеты нужно успевать покупать.
1: Это правда, факт. Mm-hmm.
2: Заглядывайте почаще на сайт нашего театра кукол, чтобы сходить, посмотреть и впитать в себя другие эмоции и впечатления.
5: В Екатеринбурге 9 часов утра.
6: На 107.6. Новости на Город ФМ.
7: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. С начала этого года в Свердловской области случилось 116 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. 125 детей и подростков младше 18 лет получили травмы, трое погибли. Об этом рассказали на пресс-конференции руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Свердловской области Галина Кравченко. По ее словам, в 59 случаях пострадали дети-пешеходы, в 47 – дети-пассажиры. Оставшиеся случаи ДТП, когда подростки были за рулем автомобилей, мотоциклов, питбайков, на велосипедах и самокатах. По статистике, чаще всего в ДТП попадают подростки от 12 до 16 лет, это почти 60% пострадавших. Мальчики травмируются чаще девочек, так как чаще перебегают дорогу в неположенном месте или выезжают на проезжую часть на велосипедах и самокатах. Пик аварийности обычно приходится на пятницу и субботу, особенно с 13 до 16 часов и с 18 до 22.00. С участием электросамокатов с начала года случилось 8 ДТП, в которых 8 подростков получили травмы. В Екатеринбурге 1 июня стартует очередная приемная кампания в муниципальных спортивных школах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В этом году для юных горожан предусмотрено более 6500 вакантных мест по 55 видам спорта. Гимнастика, единоборство, командные игровые, силовые виды, легкая атлетика, автомобильный и мотоциклетный спорт, лыжный спорт и биатлон традиционно пользуются большой популярностью. Составляя основу городской системы спортивной подготовки, весь список спортшкол и направлений можно найти на официальном портале Екатеринбурга. Подача заявлений будет организовано максимально удобно для родителей. Документы можно подать как лично в спортивной школе, так и дистанционно через портал госуслуги. Приемная кампания охватывает все районы города, открывая возможность каждому ребенку заниматься любимым видом спорта, написал градоначальник в своих соцсетях. Орлов отметил, что городские власти стремятся к тому, чтобы как можно больше детей было приобщено к спорту и физкультуре, а система спортивного образования соответствовала самым высоким стандартам и требованиям. Специалисты Екатеринбурггаза ограничат движение транспорта по улице Ливаневского на участке от дома номер 22 до дома номер 24 с 22 по 24 июня. Это связано со строительством газопровода низкого давления. На период закрытия движения транспорта автомобилисты смогут объехать участок по улицам Белякова, Доронина, Байдукова, Полюсная. Схема движения общественного транспорта останется без изменений. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути передвижения. Напомню, для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
6: О погоде.
7: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, 9 часов и 8 минут. Третий час прямого эфира. Дэн Савин, Юля Курочкина. Мы еще в обойме, мы не сдаемся. Как вы там себя чувствуете, как вы поживаете? Давайте узнаем, что там по погоде, что о пробках говорят наши гаджеты. Вот, например, сегодня синоптики нам с вами обещают приятные плюс 19.
2: Хотя уже плюс 20, смотри.
1: Да? Но это мы разогрели. Мы разогрели в центре воздух, да, качнули его немного. Считают синоптики, что сегодня будет дуть юго-западный ветер 3-5 метров в секунду. Мы ожидаем дождь. Примерно к обеду, плюс-минус. Ну, это вот на сегодня, да, но на...
2: Будет какая-то официальная встреча?
1: С дождем.
2: Ожидаем дождь, хлебом, солью.
1: То ли приедет, то ли не приедет. Но тут стоит отметить, мне не хочется быть вот тем гонцом, который приносит неприятные вести, но выхода нет. Кто еще, кроме меня, это сделает? Такая дождливая, влажная, мокрая погода будет с нами сегодня и даже завтра, ребята.
2: Да, ну и быстренько о ситуациях на дорогах. Я вас всех поздравляю, потому что в городе прямо сейчас 4 балла.
1: Всего?
2: И это только в центре, а вот в радио ближайшем, типа там Гурзуфская, Посадская, там и вовсе 3 балла. О, когда такое было? О. Я думаю, это связано с тем, что в центре ведутся активно различные дорожные работы. Вы знаете, что на улице Куйбышева этот злосчастный ремонт, ну, который нам потом облегчит жизнь, конечно же, от Геологической туда выше. Из-за этого стоит у нас Большакова в том же участке до улицы Белинского. И между Большаковой и Фурманова на самой улице Белинского тоже идут строительные работы. Там напротив нового здания прокладывают коммуникации. Поэтому будьте аккуратны. Ну, а в целом двигаться можно, если не заезжать в центр. Будьте аккуратны, берегите себя и соблюдайте дистанцию.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
7: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
8: Даже не помню.
7: Без дел, без телефонов, без спешки.
8: Без шумного города.
7: Мы как будто снова познакомились.
8: Нет, мы просто вернулись.
7: Куда?
8: Друг к другу.
9: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: На базе.
2: Ребят, я нашла точку экономического роста для нас.
1: Ну, хоть какую-то, где она? Где точка G, где-то там, рядом?
2: Это точка на мягких лапках котиков.
1: Ух ты.
2: Смотрите, какую новость принесла из Японии. Значит, экономисты в Японии посчитали, что там почти 3 триллиона, внимания, их японских денег, забыла, как они называются, кто они, эти иены, суммы, все перепутала. Но, значит, это почти 1,5 триллиона наших человеческих рублей, наших российских в год. Это больше бюджета Санкт-Петербурга. Экономисты даже новый термин этому делу дали. Котономика. О чем идет речь? В стране пересчитали домашних кошек. 8,8 миллионов. То есть 8 миллионов 800 тысяч кошек в Японии. Наших-то ведь еще не пересчитывали, а нет. У нас страна и больше, у нас и котов может быть больше. Так вот, там домашние кошки...
1: У нас 8 миллионов, это в одном...
2: По доме, вот. У соседки у моей, я знаю, таких вот парочка живет в доме. Значит, кошек пересчитали в Японии, вместе с собаками оказалось, что кошек собак в Японии больше, чем детей до 15 лет. То есть детей, вот этих вот до подростка, их меньше 8 миллионов, а значит, кошек и домашних псов, вот, пожалуйста. В среднем японец тратит на жизнь кота почти 1,5 миллиона рублей.
1: Ух ты! Полтора. Полторашечка.
2: Но это если в рублях считать, да. И получается, что если вот это вот все умножить на количество кошечек, которых, значит, если мы любим, мы хотим, значит, их любить, о них заботиться, покупать им всякие лазилки, кисточки и другую вкусняшную еду, получается, что это может стать опорной частью нашего с вами экономической ситуации. Как вам такой план?
1: А что нам нужно сделать, чтобы, ну, стартовать? Что мне нужно? Общаться с соседкой?
2: Ну вот ты вот сколько на своего котея тратишь?
1: В месяц?
2: Ты считал, сколько деньжищ, ну, например, в год уходит?
1: Ну,
2: это
1: да.
2: Ветеринар, это какие-нибудь вкусняшки.
1: Но не всегда ветеринар, это... не каждый год.
2: Как... Ну, это хорошо.
1: Пока это, молодой, здоровый
2: это хорошо,
1: был.
2: Пока, да-да-да.
1: Но я думаю, что в среднем, если корм покупать на маркетплейсах заблаговременно, ну, то есть не переплачивать...
2: С некоторой скидкой.
1: Да, с некоторой скидкой, то я думаю, что не более 3000 рублей в месяц.
2: Ну, вот смотри, я вот тут позавчера получила очередной мешок корма для пса, для своего. Угу. Ну, 9000, Дэн. Ну, 9000?
1: Угу. 9... Ну, он сколько килограмм? Это на сколько хватит?
2: Ну, этого хватит месяца на 3.
1: Ну, уже 3000 в месяц звучит по-другому.
2: Ну, подожди, ну, получается, что в год, это вот если 18 плюс 18, сколько получается? 36 тысяч только на еду уходит. Но он у меня еще и экономичный, бюджетный получается.
1: Я когда-то такую же ошибку, как ты делал, я также высчитывал сына и дочь. Понимаешь?
2: А какой в этом смысл, да?
1: Смысла никакого, потому что любишь, обожаешь. А знаешь, сколько на самом деле, посчитал, вот я потратил на баловство коту. Вот я мог не тратить, вот знаешь, всякие мышки заводные, всякие вот эти...
2: Шишки, хвостики.
1: Причиндалы, да, вот эти, значит, там какие-то травки вот эти вот покупал, которые он там жует у меня, нюхает, да, просто. Я гораздо больше на эти деньги-то потратил. Я его балую. Ну, то есть тебе хочется, чтобы животное как-то там жило, там, так далее. Даже второго кота я ему купил. У кота был кот.
2: Я предлагаю тогда следующего кота тебе переименовать, например, в какого-нибудь котономиста.
1: Котономист. Котономист. Это очень круто.
2: Он тратит твой бюджет, но поправляет бюджет, получается, предпринимателей.
1: Ну, было бы замечательно. Так что мотаем на свои кошачьи усы.

0: Утро большого города.
1: Так, ну что, друзья, вот и подходит это утро тоже к нашему завершению. Напоминаю, что мы здесь с Юлькой сидим только для того, чтобы вас немного размять, развлечь и взять весь стыд и позор на себя за ваши неловкие ситуации там. Я говорю, вот Юля там вначале обещает каждого утра, что вот кто слушает, значит, утреннее шоу, стройнее, да. Ребят, если вы зайдете на видеотрансляцию, у вас еще и самооценка поднимете. Достаточно на мое сутулое толстое тело посмотреть. И, понимаете, вы сразу зарядитесь эмоциями. Да, и Юля тоже тут иногда, да, перл выдает, конечно. Ну, а в целом что? Нам осталось только анонсы сделать, да, и рассказать, что будет вас ждать в течение всего этого эфира на частоте 107.6 в этот прекрасный четверг.
2: С удовольствием поделюсь. В 13.00 ваша недвижимость. Сегодня будем говорить о проекте «Мариинские избы». Это село, воссозданное село 19 века, куда можно приехать, своими глазами все посмотреть, руками пощупать, и получить максимальное удовольствие. В 14.00 Екатеринбург в галстуках. Сегодня будем говорить про детскую занятость. Вообще лето, да, сезон каникул, но некоторые, кстати, проводят это время с пользой. Екатеринбургский тест-драйв. Сегодня будем говорить о грандиозном фестивале. Аж 3 дня он будет проходить в Екатеринбурге. 5, 6 и 7 июня. Это фестиваль движения. К нам приедут тысячи байкеров, много разных движух. Сегодня обязательно обсудим, как байкеры с обычной земли вдруг поедут по воде. Присоединяйтесь к эфиру в 17.00, все подробности расскажем. Ну и в 18.00 обсудим с директором благотворительного фонда, как помочь семьям в кризисной ситуации.
1: Завтра забегайте к нам на огонек. Юль, как сериал называется? Ладно, ничего не говори.
2: Смотрите какие-то сериалы, мы что-то рекомендуем, да?
1: Да, Юлия Курочкина.
2: Дэн Савин.
1: Давайте, до завтра.
2: Целуем, обнимаем, пока!

0: Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С наступлением теплой погоды резко возросло число детей, которые обращаются к врачам с различными травмами. Как рассказал заместитель главного врача детской городской клинической больницы номер 9 по хирургии Араик Петросян, если до прихода тепла в больницу ежедневно поступало в среднем 100-110 детей, то в последние две недели около 170. Наиболее тяжелые травмы связаны с падением детей из окон. В этом году таких случаев было уже около 10, но врачи опасаются, что их количество будет расти. В среднем в год в больницу поступает от 40 до 60 таких пациентов. Москитные сетки не препятствие, которое убережет ребенка от падения. До сих пор встречаем родителей, которые говорят: «Мы думали, что она выдержит». Это не так, подчеркнул врач. Очень распространены в летнее время травмы, связанные с катанием на электросамокатах и велосипедах. Страдают не только те дети, которые ими управляют, но и те, которых они сбивают. Травмы в этих случаях достаточно серьезные. Кроме того, дети травмируются во время игр на улице, падают с качелей или иных конструкций. В системе среднего профессионального образования в Свердловской области в следующем году создадут 3 новых образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Общий объем финансирования проекта составит более 621 миллиона рублей. Из них 270 миллионов выделят из федерального бюджета, 300 миллионов из областного бюджета, еще свыше 51 миллиона предоставят предприятия-партнеры. Минпросвещение РФ утвердило заявки Свердловской области на реализацию этого плана. Новый план площадки сформируют на базе 3 учебных заведений при участии около 30 региональных предприятий. На развитие среднего профессионального образования в регионе в этом году выделено 13,4 миллиарда рублей. Часть средств пойдет на реализацию проекта «Профессионалитет», в рамках которого с 1 сентября откроются 7 новых образовательных кластеров. В этом году на создание высокотехнологичных образовательных площадок для подготовки рабочих в Свердловской области планируется направить 1 680 миллионов рублей. В Екатеринбурге продолжается голосование за парки и скверы, которые будут благоустроены в следующем году по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». О том, какое количество голосов необходимо набрать, рассказал замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев.
3: Осталось 17 дней. У нас процент по голосам у нас порядка 66% на данный момент. Более 180 тысяч голосов набрано. И для выполнение заложенного KPI в 289 тысяч голосов, нам осталось набрать еще 97 362 голоса. Ну, раз это федеральная программа, то здесь, конечно, были отведены свои цифры определенные. Для города Екатеринбурга наша цифра в этом году равнялась 289 тысячам голосов, конечно. 25-й год показал, что порядка 400 тысяч голосов собрали в прошлом году.
2: Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Доброе утро, физкульт, привет! И по старой доброй традиции выпуск начинаем с побед. Поехали! Екатеринбурженка Елизавета Иванова, чемпионка России по скалолазанию в лазании на скорость. На соревнованиях в Москве, частая гостья город ФМ и недавняя вице-чемпионка этапа Кубка мира в Китае, в финальном забеге опередила Евгению Лысенко из Тюмени. Это при том, что в квалификации Лиза была только пятой, да еще и сорвалась на первой трассе, в результате чего пропустила вперед еще одну екатеринбурженку Милану Мельниченко из школы «Виктория». Затем пути свердловчанок пересеклись в четвертьфинале, и уж тут Иванова оказалась сильнее. Затем в полуфинале опередила победительницу квалификацию Юлию Каплину из Тюмени, ну а про финал вы знаете. Это уже четвертая победа Елизаветы в России. Предыдущие были в 2019, 2020 и 2023 году. Тренер Елизаветы Екатерина Диулина. Она тоже приходила в нашу студию. Вообще, вчера в Москве у Екатеринбурга мог быть и золотой дубль. В мужском финале встретились Данила Уколов из Тюмени и Данил Максимов из школы горных видов спорта уральской столицы, как и Елизавета Иванова. Причем в четвертьфинале он победил земляка и однокашника Кирилла Колдомова. Ну а в финале Данила Уколов доказал, что у него преимущество не только в одну букву в имени. Тем не менее, Данил Максимов все равно молодец. Первая медаль на взрослом чемпионате России. Бронзу к коллекции екатеринбуржцев добавила Яна Мамаева, которая накануне стала третьей в лазании на трубность в Калининграде на российско-китайских играх. Кстати, скалолазание в эту программу включено впервые. Ну а чемпионат России в Москве продлится до конца недели. Сегодня полуфиналы в трудности, где накануне квалификацию женщин выиграла шестикратная чемпионка страны, действующая победительница екатеринбурженка Виктория Мешкова, которая тоже часто приходила в эфир «Город ФМ». А сейчас в сам Китай, где в самом разгаре ралли-рейд Такламакан. Как раз сегодня у гонщиков выходной день после 9 этапов. И в зачете мотовездеходов багги лидируют еще одни частые гости и хорошие друзья город ФМ. Екатеринбуржцы Сергей Корякин и Антон Власюк. В своих социальных сетях они ведут видеодневник. И вот выдержка из материала о завершившемся спецучастке.
2: Ну что, сегодня 9-й спецучасток? И, наверное, он был один из самых трудных в нашей жизни. 360 километров, и это была какая-то кромешная тьма и ад. Взрыхленный песок, camel grass, мелкие дюны короткие, дюны высокие, и все это без конца. Не было ни быстрых прогонов, машина просто плыла в песке и фэш-фэше.
3: Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим парням, 100%. Которые за одну ночь в полевых условиях умудрились восстановить пациента, так сказать, поменять мотор. И сегодня мы поехали, как говорится, во всю силу.
1: В результате этой силы у екатеринбуржцев 21 минута преимущества над преследователями, тремя китайскими экипажами. Впереди еще 4 спецучастка. Гонка финиширует 3 июня. А сегодня в Казани точно финиширует полуфинальная серия мужской баскетбольной единой лиги, потому что местный «Уникс» и «Зенит» из Санкт-Петербурга проведут 7-й решающий матч. Команда с берегов Невы вела 3-1 в серии, но клуб из столицы Татарстана сравнял. Всего второй случай за историю турнира. Победителя в финале уже ждет ЦСКА. Лично я в сегодняшнем противостоянии за «Зенит». По банальной патриотической причине за команду выступает коренной екатеринбуржец Георгий Жбанов. Он, кстати, на город ФМ еще ни разу не был. И, между прочим, признан лучшим игроком оборонительного плана минувшего сезона. Ну, то есть у него самые лучшие показатели в защите. Добавлю, что в 2023 году Георгий Жбанов уже выигрывал единую лигу как раз с «Униксом», а с «Зенитом» год спустя завоевал Кубок России, причем в родном Екатеринбурге. Екатеринбурге. В нынешнем сезоне Георгий провел на площадке почти 1000 минут. И единственный не особо впечатляющий показатель – трехочковые броски. Реализация всего 30%. Между прочим, с теми самыми трюльниками не все так просто. Вроде бы баскетбол без них невозможно представить. Но в профессиональных, а тем более международных соревнованиях этот элемент появился менее полувека назад.
0: Интересный факт.
1: 13 ноября 1967 года. В матче Американской баскетбольной ассоциации Индиана встречается с Далласом и проигрывает на последних секундах 116-118. Один из представителей уступающей стороны на удачу, а вдруг получится, через всю площадку от кольца до кольца бросает мяч и... получается! Попадает! Ничья! Все настраиваются на овертайм, и тут неожиданно для многих объявляют: нет, это победа. Отныне, по правилам, за попадание с дистанции более 6 метров, а тут гораздо более, присуждают 3 очка. Трехочковый бросок в баскетболе совершается из-за специальной линии трехочковой дуги. Попадание приносит команде 3 очка, в то время как успешный бросок, выполненный из пределов этой зоны, внутри зоны, только 2. Очень важно, чтобы в момент броска баскетболист не касался линии ногами. Это влияет на количество очков, фиксируемых судьями. Впервые поощрять за дальние броски в баскетболе предложили еще до войны, в начале 30-х. Тренер одной из школьных команд Герман Сайгер таким образом решил бороться с доминированием высокорослых игроков. Но тогда новшество в баскетболе не прижилось. В 45-м уже в рамках студенческого баскетбола Говард Хобсон предложил начислять 3 очка за бросок с расстояния более 6 метров. Опять неудачно. И только в 1961 году трехочковый бросок официально ввели в правила Американской баскетбольной лиги, затем Восточной профессиональной баскетбольной лиги и потом той самой Американской баскетбольной ассоциации. Все это не касается НБА. В 1967 году у Национальной баскетбольной ассоциации появилась лига-конкурент – АБА. Американская баскетбольная ассоциация. Чтобы отличаться, она ввела красно-бело-синий мяч и трехочковую дугу. Как говорил

12 октября 1979 года. Но никто не ликовал. Наоборот, тренеры старой школы ненавидели нововведение. Многие открыто называли дугу мошенничеством, которое позволяет отыгрываться слабым командам. Позже легендарный Ларри Бёрд, неоднократно выигрывавший в конкурсах трехочковых, говорил: «Конечно, если я стою на дуге, я все равно предпочитаю сделать шаг вперед и пробить два надежных очка». И все же постепенно прижилось. В середине 90-х дугу даже придвигали к кольцу на 6,7 метра, но потом переместили обратно. Поэтому в НБА она сейчас на расстоянии 7 метров 24 сантиметра, а вот в Европе и в том числе России на тех самых 6,7. В нашей стране, к слову, трехочковые броски появились в 1984 году. В том же году трюльники стали фиксировать на Олимпиадах и чемпионатах мира. Соответственно, сборная СССР все три своих чемпионата мира выиграла без трехочковых. И только на играх в Сеуле взяла золото при новых правилах. Потому что всегда выбирала правильный путь к победе. Как и некий баскетболист-любитель Энтони Маркола. Он не выиграл титулы, но попал в книгу рекордов Гиннесса. Потому что попал из-за трехочковой дуги 31 раз за 60 секунд. Побил рекорд Кейси Фоулера, у которого было 26 таких трешек. Как говорили в любимой передаче 90-х, а вам слабо? До встречи!

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Количество пострадавших от укусов клещей в Свердловской области достигло 9900 человек, что в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 30 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 54. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области и медорганизации исследовано 7000 особей клещей. В 1,4% проб обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 45% лаймборрелиоза. Санврачи отмечают, что в Свердловской области активно проводятся акарицидные обработки. На 25 мая было обработано 9400 гектаров, это 81% от плана. Для профилактики клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 67600 вакцинаций и 169300 ревакцинаций. В загородных лагерях Свердловской области в рамках летней оздоровительной кампании 2026 запланировано 475 смен. По вовлеченности детей такой результат почти на четверть больше, чем в 2025 году. Об этом сообщила в ходе прямого эфира ОТВ замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. «Это позволит дополнительно принять около 12 тысяч свердловских детей», — сказала она. Савинова также рассказала, что в лагерях Среднего Урала идет масштабная инфраструктурная программа. Так, капитальный и текущий ремонт пройдут в 24 загородных лагерях. Модульные медблоки появятся в 9 лагерях. Новые корпуса установят в Рефтинской Искорке и в Спутнике под Екатеринбургом. Кроме того, до конца года откроются 5 модульных палаточных лагерей спутников, что даст дополнительный формат активного отдыха. Также Савинова подчеркнула, что в рамках инфраструктурного проекта «Уральские каникулы» в следующем году начнется строительство 4 каркасных бассейнов в детских загородных лагерях. Кроме того, в регионе появится новый формат «Лето в профтехе». Профориентационные смены на базе 22 колледжей и техникумов из 14 муниципальных образований. Добавлю, ранее лагеря с дневным пребыванием преимущественно были для учеников начальной школы, теперь бесплатные дневные смены будут доступны для детей из 7-9 классов. Опрос об определении территории для высадки деревьев в Октябрьском районе Екатеринбурга завершился на платформе обратной связи портала госуслуги. В опросе жителям уральской столицы предлагалось выбрать одно из трех мест, которое наиболее подходит для высадки деревьев, либо предложить другой вариант. Более 42% участников высказались за озеленение общественного пространства у пересечения улиц Луначарского и Ткачей. Еще около 40% считают, что новые деревья должны появиться в зеленых зонах вдоль улицы Восточная, от дома номер 72 до дома номер 86. 18% выбрали для этой цели территорию вблизи культурного центра «Кольцовский» вдоль переулка Утреннего. Порядка 6% полагают, что деревья следует высадить в иных местах.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Автореклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области почти половина всех ДТП происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог. Такие данные озвучил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Алексей Спиридонов на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. По данным госавтоинспекции, за первые 4 месяца этого года в регионе произошло 345 аварий, связанных с недостатками дорожной инфраструктуры. Это половина всех произошедших аварий. Одним из главных факторов инспектор называет отсутствие горизонтальной разметки. С этим связано 150 ДТП. Еще одной серьезной проблемой остается нехватка искусственных дорожных неровностей. По оценке госавтоинспекции, для стабилизации ситуации в области необходимо установить не менее 2000 таких объектов. Однако на этот год запланировано только 300. В ДТП из-за плохих дорог погибли 46 человек. При этом в целом статистика аварийности в регионе улучшилась. Количество ДТП с января по апрель снизилось на 17%, число пострадавших на 16%. Однако смертность на дорогах остается на прежнем уровне. С начала года в авариях погибли 64 человека. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оргкомитета по подготовке к проведению международной промышленной выставки «Иннопром». В текущем году администрация Екатеринбурга снова примет участие в выставке на стенде Свердловской области. Впервые он разместится в двух павильонах международного выставочного центра «Екатеринбург-экспо». Для удобства посетителей выставки в дни проведения «Иннопрома» будут организованы специальные автобусные рейсы от метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-экспо» и в обратном направлении. График движения шаттлов все дни выставки с 8 утра до 20.00, каждые 15 минут в утренние и вечерние часы, каждые 30 минут в дневное время. В ходе заседания оргкомитета глава Екатеринбурга поручил организовать всю подготовительную работу на самом высоком уровне. Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» пройдет с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки выступит Республика Индонезия. Проведение мероприятия способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Специалисты Департамента благоустройства администрации города оценили ход благоустройства на набережные рек и сети и Ольховки от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. В настоящее время специалистами компании-подрядчика выполняются работы по устройству оснований тротуаров и площадок, закладных опор освещения, строительству подпорной стенки, на которой будет расположена беговая и велодорожки. Также ведутся работы по уходу за зелеными насаждениями. На участке выполнят очистку территории от больных и возрастных насаждений, а также устроят газоны. По завершении работ на набережной появится 13 функциональных площадок. У исторической плотины на улице Колмогорова также организуют переход между берегами. Главной жемчужиной проекта станет большая смотровая площадка на набережной. Она будет возвышаться над пешеходным тротуаром. Напомню, набережная рек и сети и Ольховки от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова стала победителем прошедшего в 25-м году голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Еще один участок набережной сети от Декабристов до Белинского участвует в голосовании в рамках ФКГС этого года. Более 192 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. Для получения федеральных средств необходимо участие еще не менее 98 тысяч горожан.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Ирма Мора. Слушайте мою песню «Неистовое счастье» на Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
3: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
3: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
8: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссии по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. С начала этого года в Свердловской области случилось 116 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. 125 детей и подростков младше 18 лет получили травмы, трое погибли. Об этом рассказали на пресс-конференции руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Свердловской области Галина Кравченко. По ее словам, в 59 случаях пострадали дети-пешеходы, в 47 – дети-пассажиры. Оставшиеся случаи ДТП, когда подростки были за рулем автомобилей, мотоциклов, питбайков, на велосипедах и самокатах. По статистике, чаще всего в ДТП попадают подростки от 12 до 16 лет, это почти 60% пострадавших. Мальчики травмируются чаще девочек, так как чаще перебегают дорогу в неположенном месте или выезжают на проезжую часть на велосипедах и самокатах. Пик аварийности обычно приходится на пятницу и субботу, особенно с 13 до 16 часов и с 18 до 22.00. С участием электросамокатов с начала года случилось 8 ДТП, в которых 8 подростков получили травмы. В Екатеринбурге 1 июня стартует очередная приемная кампания в муниципальных спортивных школах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. В этом году для юных горожан предусмотрено более 6500 вакантных мест по 55 видам спорта. Гимнастика, единоборство, командные игровые, силовые виды, легкая атлетика, автомобильный и мотоциклетный спорт, лыжный спорт и биатлон традиционно пользуются большой популярностью. Составляя основу городской системы спортивной подготовки, весь список спортшкол и направлений можно найти на официальном портале Екатеринбурга. Подача заявлений будет организовано максимально удобно для родителей. Документы можно подать как лично в спортивной школе, так и дистанционно через портал госуслуги. Приемная кампания охватывает все районы города, открывая возможность каждому ребенку заниматься любимым видом спорта, написал градоначальник в своих соцсетях. Орлов отметил, что городские власти стремятся к тому, чтобы как можно больше детей было приобщено к спорту и физкультуре, а система спортивного образования соответствовала самым высоким стандартам и требованиям. Специалисты Екатеринбурггаза ограничат движение транспорта по улице Ливаневского на участке от дома номер 22 до дома номер 24 с 22 по 24 июня. Это связано со строительством газопровода низкого давления. На период закрытия движения транспорта автомобилисты смогут объехать участок по улицам Белякова, Доронина, Байдукова, Полюсная. Схема движения общественного транспорта останется без изменений. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути передвижения. Напомню, для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
8: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
9: Даже не помню.
8: Без дел, без телефонов, без спешки.
9: Без шумного города.
8: Мы как будто снова познакомились.
9: Нет, мы просто вернулись.
8: Куда?
9: Друг к другу.
10: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
11: 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С наступлением теплой погоды резко возросло число детей, которые обращаются к врачам с различными травмами. Как рассказал заместитель главного врача детской городской клинической больницы номер 9 по хирургии Араик Петросян, если до прихода тепла в больницу ежедневно поступало в среднем 100-110 детей, то в последние две недели около 170. Наиболее тяжелые травмы связаны с падением детей из окон. В этом году таких случаев было уже около 10, но врачи опасаются, что их количество будет расти. В среднем в год в больницу поступает от 40 до 60 таких пациентов. Москитные сетки не препятствие, которое убережет ребенка от падения. До сих пор встречаем родителей, которые говорят: «Мы думали, что она выдержит». Это не так, подчеркнул врач. Очень распространены в летнее время травмы, связанные с катанием на электросамокатах и велосипедах. Страдают не только те дети, которые ими управляют, но и те, которых они сбивают. Травмы в этих случаях достаточно серьезные. Кроме того, дети травмируются во время игр на улице, падают с качелей или иных конструкций. В системе среднего профессионального образования в Свердловской области в следующем году создадут 3 новых образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Общий объем финансирования проекта составит более 621 миллиона рублей. Из них 270 миллионов выделят из федерального бюджета. 300 миллионов из областного бюджета, еще свыше 51 миллиона предоставят предприятия-партнеры. Минпросвещение РФ утвердило заявки Свердловской области на реализацию этого плана. Новый план площадки сформируют на базе 3 учебных заведений при участии около 30 региональных предприятий. На развитие среднего профессионального образования в регионе в этом году выделено 13,4 миллиарда рублей. Часть средств пойдет на реализацию проекта «Профессионалитет», в рамках которого с 1 сентября откроются 7 новых образовательных кластеров. В этом году на создание высокотехнологичных образовательных площадок для подготовки рабочих в Свердловской области планируется направить 1,680 млн рублей. В Екатеринбурге продолжается голосование за парки и скверы, которые будут благоустроены в следующем году по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». О том, какое количество голосов необходимо набрать, рассказал замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев.
3: Осталось 17 дней. У нас процент по голосам у нас порядка 66% на данный момент. Более 180 тысяч голосов набрано. И для выполнение заложенного KPI в 289 тысяч голосов, нам осталось набрать еще 97 362 голоса. Но раз это федеральная программа, то здесь, конечно, были отведены свои цифры определенные. Для города Екатеринбурга наша цифра в этом году равнялась 289 тысячам голосов, конечно. 25-й год показал, что порядка 400 тысяч голосов собрали в прошлом году.
2: Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Составил рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Диана Кох, певица из Екатеринбурга. Не ищи себя, а создавай. У тебя все получится. Слушай мои песни на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
6: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
1: Теплым субботним вечером 6 июня 1981 года в парке Энгельса в Свердловске, в самом центре, на одной из скамеек сидели несколько молодых людей с грустными лицами. Причина разочарования находилась здесь же. Магнитофон, из которого доносились странные, непонятные и неприятные звуки. Немногочисленные прохожие следовали мимо, морщились и не знали, что слышат, пусть и в ужасном качестве, запись первого в истории Свердловска рок-фестиваля, а сидящие на скамейке его организаторы, в том числе владелец магнитофона, главный редактор газеты «Архитектор» Свердловского архитектурного института Александр Коротич. Сколько сил, нервов и средств вложили в фестиваль, а сохранить его аудиоверсию для истории не получилось. На самом деле получилось, и вот одно из подтверждений.
7: С давних времен человек стремился покорить воздушный океан. Между первой попыткой подняться в небо и самым современным воздушным сверхзвуковым лайнером лежат не только сотни лет, но и тысячи жизней. Тем, кто погиб, пытаясь осуществить эту многовековую мечту человечества, посвящается эта песня.
1: 15 апреля 2026 года исполнилось 64 года Егору Белкину, прямо как у Beatles «When I'm 64». На этой записи будущей легенде сразу нескольких ведущих групп уральского рока нет и 20. А он взял и призвал весь ДК-автомобилист почтить память Джона Леннона. И 300 зрителей встали как один. Потом им снова и снова хотелось...

захотелось вскочить, когда Белкин и его группа «Эр-клуб» представили свою программу. Между прочим, были единственными, кто даже не успел порепетировать и чекнуться. Неудивительно, что во время выступления отключались то клавиши, то гитары, и все же пышминцы были великолепны, порой позволяли себе откровенное хулиганство.

0: только I love you, if you have my love.
1: Забавный и загадочный момент. Егора Белкина за выступление прозвали Рэмбо с гитарой, которую он все время держал ниже пояса. Загадочный, потому что культовый боевик с Сильвестром Сталлоне даже в западный прокат выйдет только через год. В итоге именно «Эр-клуб» победил в зрительском голосовании с большим отрывом. Свое «Браво рок-н-роллу» верхнепышминского коллектива высказали почти 80 человек, если точно 78. Для сравнения, занявший второе место трек поддержали 55, а считавшийся фаворитом «Урфин Джуз» менее 50. Пантыкин со товарищей даже не в тройке. Последнее место заняла группа «Битс», всего один голос. Между прочим, на барабанах в коллективе из монтажного техникума играл Андрей Котов, у которого впереди были трек «Апрельский марш» и, конечно, «Агата Кристи». Победителям тут же вручили приз. Макет водонапорной башенки на Свердловской плотинке, сделанный руками первокурсников. А потом все отправились по домам переваривать историческое событие. Тогда-то Александр Коротич с друзьями и решил послушать, что же удалось записать на магнитофон. И услышали, как мы уже знаем, только треск, шипенье и прочее подобное неэфирное. А могло бы быть вот это. —

0: Радио «Город ФМ» выражает огромную и искреннюю благодарность Дмитрию Карасюку за помощь и консультацию при подготовке программы и всего проекта и за предоставленные архивные материалы. Видеоверсии выпуска в сообществе «Город ФМ» ВКонтакте и на канале на Рутьюбе доступны фотографии, сделанные Олегом Раковичем. Что касается аудиоматериала, то приведенные сегодня композиции «Эр-клуба», «Крылья» и «Браво рок-н-ролл» и звучащая сейчас ночная зарисовка группы «Затянувшееся ожидание» — единственные сохранившиеся фонограммы. При этом доподлинно неизвестно, кто и как их записывал, как и где хранил. По словам Дмитрия Карасюка, к нему аудиоматериал попал как раз от композитора и вокалиста «Затянувшегося ожидания» Андрея Коняхина, чуть позже группа «Отражение». Но и к Коняхину записи фестиваля САИ тоже от кого-то попали. Впрочем, так ли это важно? Ведь самое главное заключается в следующих словах.
1: Да музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
1: За звезд...

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В администрации Екатеринбурга подписано постановление об утверждении новой площадки проекта программы «Комплексное развитие территории». Территория жилой застройки площадью более 21 тысячи квадратных метров расположена в районе улиц Главной Механизаторов в поселке Исток Октябрьского района. Это первый опыт применения КРТ незастроенного участка в Екатеринбурге. Самым главным объектом станет образовательно-культурный центр, который займет площадь порядка 4 тысяч квадратных метров. Планируется, что в учреждении разместится начальная школа и культурно-досуговый центр. В начальной школе помимо учебных кабинетов будет располагаться многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, столовая, спортзал, кабинет врача и другие помещения. В культурно-досуговом центре организуют концертный зал со сценой, помещение для занятий и раздевалки. Также на территории возведут жилые дома разноэтажности, обустроят парковочные места и благоустроят придомовую территорию. В Екатеринбурге запретят ездить на электросамокатах еще на 6 участках центральных улиц. Об этом сообщает портал Екатеринбург.РФ. Новые знаки движения на средствах индивидуальной мобильности запрещено, будут установлены в июне. Они появятся на нечетной стороне проспекта Ленина от Бажова до Кузнечной, на нечетной стороне улицы Кузнечной от Ленина до Первомайской, на четной стороне Первомайской от Кузнечной до Бажова, на четной стороне Бажова от Первомайской до Ленина, на четной стороне Восточной от проспекта Ленина до Малышева, также на четной стороне улицы Братьев Быковых от Испанских рабочих до Челюскинцев. Ранее 82 запрещающих знака установили в границах улиц Вайнера, Антона Валика, переулка Химиков, Горького, Пушкина и Малышева. В администрации города напоминают, что ограничение распространяется на арендованные и личные электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды. Соблюдение ПДД контролируют сотрудники госавтоинспекции. В Октябрьском районе прошел очередной праздник «День двора», посвященный благоустройству в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дети вместе с родителями с пользой провели время в нескольких игровых и творческих зонах. Там же можно было проголосовать за одну из общественных территорий, претендующих на благоустройство в следующем году в рамках ФКГС, обратившись к волонтеру. По словам директора Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артема Николаева, праздник «День двора» становится площадкой для живого общения соседей, взрослых и детей, а также привлекают горожан к активному участию в выборе парков и скверов для будущего преображения. В Октябрьском районе активно проходят дворовые праздники. В выходные мы провели молодежный субботник на территории набережной реки Исети. Это пространство может быть благоустроено в случае победы, и мы призываем каждого отдать голос за комфортный город, рассказал Николаев. Напомню, праздники «День двора» организованы администрацией Екатеринбурга совместно с партией «Единая Россия».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Более 70 заявок направили на конкурс «100 лучших товаров России-2026» свердловские производители. Свою продукцию они представили на региональном отборочном этапе, который состоялся параллельно с третьей международной конференцией «Культура качества как инструмент обеспечения технологического суверенитета». Региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» предусматривает определение победителей в 6 номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, а также услуги производственно-технического назначения. В число услуг для населения входят образовательные, медицинские, туристические, торговые услуги и услуги общественного питания. Победителей конкурса объявят на Иннопроме. Отмечу, обеспечение жителей региона и страны качественными и безопасными товарами, продвижение местной продукции на внутреннем и международном рынках, а также защита производителей соответствует целям и задачам национального проекта «Продовольственная безопасность». В Свердловской области за неделю заметно увеличилась средняя цена на картофель. Хотя остальные овощи продолжают дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, сейчас картофель в среднем стоит 50,5 рублей за килограмм, что на 3,2% выше, чем неделю назад. Напомню, в конце января картофель стоил 41 рубль 50 копеек за килограмм. В конце марта 47 рублей, в конце апреля 48 рублей. Капуста, свекла и морковь за неделю стали немного дешевле и стоят в среднем теперь 47,5 рублей за килограмм, 54 рубля 80 копеек за килограмм и 62 рубля 20 копеек за килограмм соответственно. Еще дешевле стали огурцы 144 рубля и помидоры 225 рублей. Напомню, ранее министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что в последние 2-3 года уральские аграрии стали чаще сажать ранние сорта картофеля, чтобы собрать первый урожай уже в июле и поставить его в торговые точки. Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову, который в ближайшее время установят в Екатеринбурге рядом со Дворцом молодежи, соединят с действующей трамвайной линией. Об этом рассказал директор литейной мастерской Дмитрий Брезгин. Согласно задумке автора, Балабанов будет изображен сидящим в грузовом трамвае, образ которого часто встречался в его картинах. Примечательно, что размер проема в вагоне будет соотнесен с параметрами пленочного кадра. Общий вес памятника составит 10,5 тонн. К месту установки его доставят 8 июня. На площадке вагон разместят на прочном бетонном основании и оснастят колесами, и только после этого свое место в нем займет фигура режиссера. Финальным этапом станет установка фальш-рельсов, которые подведут к действующей трамвайной линии. Параметры самого вагона, в котором будет находиться скульптура, увеличены относительно реальных, чтобы горожане и гости Екатеринбурга могли свободно перемещаться внутри композиции, которая будет изобиловать отсылками к творчеству и биографии режиссера. Открытие памятника запланировано на 18 июня.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: Бетон – самый распространенный строительный материал в мире. Он прочный и долговечный, но боится воды, поэтому так важно защитить его от воды, и лучшая защита – это гидроизоляция «Пенетрон».
3: «Пенетрон» очень прост в применении. Это сухая смесь, которая смешивается с водой и наносится на бетонную поверхность, причем на влажную. Получается, если ваш бетонный фундамент сырой, нет необходимости его сушить. Более того, обрабатывать бетонную конструкцию можно с любой доступной стороны. Если протекает подвал, то вы спокойно наносите пенетрон на стены и пол изнутри. И не надо ничего откапывать. Короче говоря, это очень удобный материал. Как же он работает? Активные компоненты пенетрона проникают глубоко в бетон по капиллярам и создают там нерастворимые кристаллы. Они-то и защищают бетон от проникновения воды. Эта защита безупречно надежна. Обработанный бетон остается сухим, даже если на него давит столб воды высотой 200 метров. Но самое главное, что пенетрон защищает не просто поверхность, а всю толщу бетонной конструкции. Ее нельзя повредить. Она не может отслоиться, вздуться или лопнуть. Именно поэтому бетон с пенетроном служит 100 лет и даже больше, причем без всяких ремонтов. Интересно, что пенетрон придает бетону свойство самозалечивания небольших трещин, которые неизбежно появляются в любых конструкциях. Если в такую трещину поступает вода, кристаллы пенетрона снова начинают расти и устраняют протечку. В конце концов, пенетрон абсолютно безопасен. Его можно применять даже в системах питьевого водоснабжения. Пенетрон – это гидроизоляция навсегда.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

0: Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по количеству голосов, отданных в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства по проекту формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Всего в голосовании приняли участие уже 12 миллионов 600 тысяч россиян. С каждым днем людей, которые хотят менять свои города, становится все больше. Люди сами выбирают, какие пространства приводить в порядок. Сейчас в лидерах по количеству голосов Краснодарский край, Свердловская область и Республика Башкортостан. Система обратной связи, которую дает голосование, очень востребована. Она существенно помогает развивать наши населенные пункты. Напомню, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» мы должны улучшить качество среды для жизни на 30% к 2030 году. И мы постепенно идем к этой цели, отметил Хуснуллин. С начала года 4600 педагогов Свердловской области тестируют проект «Ассистент преподавателя» на базе «Гигачат». О том, как работает эта нейросеть, рассказала замгубернатора Татьяна Савинова. По ее словам, ассистент учителя с искусственным интеллектом расшифровывает и конспектирует уроки, анализирует их по 7 профессиональным параметрам, показывает сильные стороны педагога и зоны роста, помогает получать обратную связь без ручного разбора записей. Педагог записывает занятия на диктофон, затем загружает файл в сервис и через несколько секунд получает готовый разбор. Искусственный интеллект становится не заменой учителю, а его эффективным помощником, отметила чиновница. Параллельный институт развития образования вместе с Яндексом запустили курсы для 6 тысяч преподавателей. Их учат готовить материалы с помощью нейросетей и распознавать списывание. В будущем искусственный интеллект в школах планируется привлекать к проверке домашних заданий, введению документов и контролю безопасности на переменах. Искусственный интеллект и сам становится частью школьной программы. Так, в губернаторском лицее Екатеринбурга его изучают в рамках углубленной информатики и внеурочной. Урочных занятий. Уже в следующем году в Свердловской области может быть запущен пилотный проект по изучению искусственного интеллекта в 5-7 классах и даже детских садах, заявила Савинова. Мэрия Екатеринбурга намерена в этом году увеличить бюджетные траты по некоторым направлениям, включая строительство и ремонт дорог, транспортную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство. Так предполагается, что расходы на дорожное хозяйство вырастут более чем на 1 миллиард рублей. На развитие общественного транспорта, в том числе закупку подвижного состава, добавят 640,5 миллионов. На решение проблем ЖКХ пойдет дополнительно 461 миллион рублей. Это расходы на замену лифтов и строительство канализационного коллектора на Вторчермете. Кроме того, 282 миллиона рублей сверх предыдущего плана потратят на благоустройство. В общей сложности корректировка коснется 14 бюджетных статей. Доходы на этот год предлагается увеличить на 1,5 миллиарда рублей, расходы на 4,6 миллиарда. Депутаты Екатеринбургской гордумы планируют рассмотреть пакет поправок на заседании комиссии гордумы по бюджету.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Ваша недвижимость.
1: Рекламно-информационная программа.
2: Добрый день. Начинается программа «Ваша недвижимость» на 107.6. У нас сегодня в гостях Игорь Черноголов, президент группы компании «Пенетрон России». Игорь, приветствую в студии нашей. Рад видеть в очередной раз.
3: Спасибо, всем
2: привет. Игорь, как всегда, в настроении. Да. Напомним, что у нас есть связь 99-15-15-107.6. Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы Игорю. С удовольствием, я думаю, ответит наш гость на все ваши сентенции. 35 лет группе компании «Пенетрон». С чем я вас и поздравляю. 35 лет уже.
3: Да. Время пролетело как один день.
2: Что,
3: 91 год, 22 июня мы открыли компанию, и тогда же я познакомился со своей женой.
2: А, так да. У вас там дубль,
3: да,
2: такой.
3: У нас,
2: да,
3: такой дубль.
2: А удобно, да, кстати, да, ведь?
3: Ну, да, легко считать, сколько лет вместе.
2: Как бы не пропустишь в любом случае. С чего начиналось?
3: Кстати, ну, во-первых, все можете зайти к нам на сайт 35pinetron.ru, и любой желающий может нас поздравить.
2: А, то есть сайт
3: коллектива группы
2: сделали.
3: Компании «Пенетрон». Поэтому сходите нам на сайт. И все в России, и в сопредельных государствах, которые говорят на разных языках. А в этом году у нас что? Содружество народов России. И вот «Пенетрон» именно яркое. Конечно, такое, у нас именно дилеры со всех регионов, со всех...
2: Вообще без исключений.
3: Да, более 200 дилерских компаний, и это все сопредельные государства, бывшие СССР и другие страны, которые работают с «Пенетрон», объединил их. И самое важное, что «Пенетрон» именно с Екатеринбурга.
2: Да.
3: И Екатеринбург и Свердловская область по праву может гордиться тем, что именно мы дали, ну, наш город дал новое прочтение гидроизоляции, проникающей гидроизоляции, которой мы научили строителей всего мира. Использовать новейшие технологии в гидроизоляции.
2: Слушайте, ну хорошая речь получилась, да?
3: Ну, сегодня же праздник предпринимателя. Поэтому «Пенетрон», он как раз и объединяет и народы России, и народы мира. И все это произошло из нашего города Екатеринбурга.
2: Вообще, когда мы говорим про какие-то знаковые вещи, которые принадлежат городу, «Пенетрон» один
3: «Пенетрон»,
2: безусловно,
3: конечно.
2: Да. Но мы привыкли уже, на самом деле, да, живя здесь за 35 лет.
3: Ну, «Пенетрон», все понятно, «Желтый хаммер», «Красная»,
2: да,
3: боксерская перчатка, «Мариинские избы».
2: Да. Но к «Мариинским избам» еще придем, сезон же начинается. Но вот, кстати, интересно, с чего начиналось. Сейчас же модно вспоминать, как бизнес начинался в каком-нибудь гараже.
3: Ой, да, да.
2: Идея-то какая была изначально?
3: Идея была самая интересная, как всегда. Это был такой некий вызов, как говорит мой старший товарищ из Москвы, оптимизм дилетанта, предмет зависти профессионала. И когда в 94-м году мы работали в Новороссийске, тогда мы работали только герметиками для межпанельных швов, ремонт межпанельных швов герметиками. В 91-м мы стали самые первые в городе использовать именно промышленный альпинизм. Альпинисты висели на домах и мазали вот эти швы герметиком.
2: Серьезно?
3: Да. Это была новейшая технология.
2: Это вот когда панельки закончились, и,
3: да,
2: началось новое
3: строительство. Делали цементом, и они на следующий год выкрашивали снова, и опять делали за 3 рубля, но зато как бы все были заняты, предели.
2: А вы с герметиком пришли.
3: И тут мы пришли, сделали, и все.
2: А больше не надо. А герметик висит?
3: До сих пор, да. 15, 20, 30 лет гарантия, спокойно. Так вот, мы с этим материалом приехали в Краснодарский край в 94-м году. То, что мы были быстрые, качественные, вытеснили всех конкурентов. Причем нам было вообще непонятно, что там какая-то коррупция, кажется, есть. Мы даже не сталкивались с ней. Просто четко, быстро работали, качественно. И вот в Новороссийске, работая на одном из домов, директор Новошипа решил баллотироваться на мэра Новороссийска и говорит: замажьте торец дома девятиэтажки полностью сплошь герметиком. Мы говорим: так нельзя.
2: Вообще всю поверхность?
3: Всю поверхность. Точка росы сместится, там все будет мокнуть, мокрее. Он говорит: мне, говорит, все равно забота о людях. Здесь дуют нордосты, насквозь все протекает, промерзает, мажьте. Ну, конечно, замазали, но тогда я понял, что мне нужен материал, который бы делал бы бетон водонепроницаемый, но при этом бы бетон дышал. Мне все в один голос сказали: такого не бывает.
2: Это,
3: потому что
2: ты
3: гидроизоляция,
2: да?
3: Это всегда покрытие. Нужно что-то намазать, наклеить там. Я говорю: я буду искать. Я тут же уехал в Москву и 30 дней находился в Москве. Каждый день проводил по 20-30 встреч. ходил, спрашивал. Тогда наша страна, это во время времена перестройки, она была открыта новым технологиям. Все были такие, ну, заряженные. На подъеме, заряженные. И вот на 30-й день в одной из компаний...
2: Как в сказке, да, на 30-й день.
3: В одной из компаний я узнаю, что есть, читаю, мне на машинописном листочке дают там вот такой-то материал. Я читаю пенетрон. Оно. Тут же прекращаю поиски, еду в Питер, покупаю 2 мешка этого материала, привожу вот так вот, в Екатеринбург, да? И на Новосвердловской ТЭЦ, тогда молодое руководство было, мы говорим, давайте сделаем приводы Градирин. Классный материал, только мы не знаем, как он работает, давайте попробуем. Мы говорим, давайте пробовать. Сделали, и результат превзошел все ожидания. Так вот, с 94 года пенетрон на Новосвердловской ТЭЦ и оттуда пошел именно по всему миру. Потом же на Новосвердловск мы и построили первый завод, там второй, третий, больше. Потом стали строить заводы в других городах и в других странах. Это примерно такая же история. Наверняка многие смотрели фильм «Основатель» про Рэя Крока, который нашел классную технологию в какой-то деревне, Макдональдс.
2: Да.
3: И распространил ее по всему миру. Так и мы. Нашли.
2: То есть вы амбассадоры.
3: Мы нашли вот эту супертехнологию. Ребята эти были в Америке, не хотели особо развиваться, мы просто мазали ее руками. Мы говорим, блин, давайте мы возьмем и будем людей обучать, показывать, производить. И по всему миру, потому что этим материалом надо гордиться, это чудо-материал. И действительно, он решает массу проблем. Даже такие, как... На входе, как вы только начинаете строить, сейчас для многих девелоперов, застройщиков некое снижение там, продаж, там, кризис, как бы кризис. Но мы помогаем экономить. То есть не нужны дополнительные люди, когда делаешь гидроизоляцию. Ты не зависишь от погоды. Ты делаешь раз и навсегда, и потом управляющие компании, у них нет проблем с парковками, с теми же текущими. Если у вас текут парковки, там нет пенетрона. А если не текут, значит... Застройщик или девелопер дальновидный применил правильную гидроизоляцию пенетрон. Использовал ее добавку как в бетонную смесь. И сразу на входе получил экономию. Да что далеко ходить? Вот, например, возьмите Atlas Development. На одной парковке только парк столицы он сэкономил десятки миллионов. Применив добавку пенетрон Admix. Он говорит, вы что, все девелоперы должны этим пользоваться.
2: И все управляшки.
3: И все управляшки, все продвинутые, кстати, этим и пользуются.
2: Серьезно, да?
3: И в том числе за границей. Даже если наши девелоперы уезжают, строятся там в те же Эмираты, в Испанию, они везут материал отсюда, берут пенетрон и везут туда.
2: Реально, из Екатеринбурга?
3: Из Екатеринбурга,
2: да?
3: Потому что они знают, они уверены на 100%, что, по крайней мере, эта проблема с них будет снята. Не будет текущих парковок. Но пенетрон, для нас парковки это просто. Мы на всех атомных объектах применяемся. Атомные станции, там, захоронение отходов. На всех водоканалах. Мы уже 35 лет пьем воду с пенетроном, потому что все очистные сооружения сделаны с пенетроном. И все емкости для воды, и в кольцовой, и пожарные водоемы. Все сделано с пенетроном.
2: То есть у нас вода с пенетроном, да?
3: Да.
2: Заряженная.
3: Самый экологический материал.
2: Но, насколько я понимаю, есть ведь какие-то местные особенности, условно говоря, вы когда говорите про Испанию. В Испании как-то по-другому применяется пенетрон,
3: ну,
2: или нет?
3: Так. Ничего сложного. Я своими руками сделал 2 подземных... паркинга и бассейн. То есть пенетрон применяется там, где есть бетон, и нужно защитить его, чтобы вода туда не затекала, либо не вытекала. Это и тоннели, мосты, плотины, подземные паркинги, емкости различные. То есть все, что из бетона.
2: Но до применять или после применять, без разницы?
3: Вот смотрите,
2: или...
3: конечно, в идеале применять во время строительства добавлять как добавку в бетонную смесь.
2: То есть
3: смесь,
2: это самый правильный
3: вариант.
2: Тогда
3: уже не надо ничего мазать, ничего клеить. У вас уже бетон сразу гидроизолированный. Но вы не расстраивайтесь. Если вам случайно построили без добавки пенетрон и нанесли какой-нибудь непонятно что там, какой-нибудь битум или там приклеили какой-нибудь рубероид, это все придет в негодность сразу же, ну или через полгода, и у вас все потечет. Знаете, что есть пенетрон. Это единственный материал, которым можно... обработать с любой доступной стороны. Не надо ничего откапывать, можно внутри, изнутри обработать, спустились в подвал или в паркинг и обработали. И тогда кристаллы пенетрона будут расти навстречу току воды, вытесняя воду. Это пример. Вот возьмете сырую рыбу, натрите ее солью, она вся просолится. Так же и работает пенетрон.
2: Такой же принцип, да?
3: Принцип, ну, это чтобы понятно было. Ну, или в стакан воды опустите кристаллик марганцовки, да, например. Mm-hmm. Вся вода окрасилась. Также и пенетрон. Это сухая смесь. Цемент, песок и специальные добавки разбавляются водичкой и наносятся на мокрый бетон. И с помощью воды по капиллярам, по микротрещинам вот эти элементы проникают и вырастают такие ажурные кристаллы в капиллярах бетона.
2: Прямо науч-поп такой у нас. За 35 лет эта история, она реально отточилась.
3: Вот мы нашли небольшой продукт когда-то давным-давно, в начале 90-х годов, и распространили его, во-первых, по всему миру. Сделали массу новых наработок, новые материалы, расширили саму линейку «Пенетрон», придумали еще материалы для восстановления бетонных, кирпичных, каменных поверхностей.
2: Но это все на основе той идеи.
3: Ну, эта идея, скажем, как знаешь, это... Ну, как, спичку зажгли, костер загорелся, спичку можете потушить. Mm-hmm. Потом уже само все работает. То есть это было, скажем, такой некий толчок. А потом у нас прекрасная научная база. Мы работаем с нашими университетами. У нас прекрасные лаборатории. И в нескольких городах. Москва, Казань, Екатеринбург. И везде вот эти химики вместе с нами разрабатывают новые материалы. Вот возьмите, например, наш завод, который под Нюрнбергом был. Мы же там четко работали на всю Германию, на всю Европу. После определенных событий мы оттуда всю технологию вывезли сюда, в Россию. И сейчас у нас есть специальные полиуретановые инъекции, однокомпонентные, двухкомпонентные, которые решают... Ну, просто сумасшедшие задачи. Например, мы спасли шахту в Урал-Калии. Потому что для шахт, в которых добывают соль, если в угольных шахтах там опасность взрыв, то в калийных, ну, в смысле, в соляных шахтах, это вода. Соль растворилась, и все. Шахта обрушилась там, все пропало. Поэтому с помощью наших инъекций мы спасли таким образом миллиарды рублей собственникам этих шахт.
2: Прервемся на минутку полезной информации в нашем эфире и затем вернемся в студию.
3: Это было бесполезно.
0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
8: Даже не помню.
7: Без дел, без телефонов, без спешки.
8: Без шумного города.
7: Мы как будто снова познакомились.
8: Нет, мы просто вернулись.
7: Куда?
8: Друг к другу.
0: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Это программа «Ваша недвижимость» на 107.6. Сегодня у нас в гостях Игорь Черноголов, президент группы компаний «Пенетрон Россия». И мы говорим как раз-таки про то, что «Пенетрон» у нас по всему миру. Благодаря Игорю. Но, насколько я понимаю, все-таки вы движок происходящего. 35 лет группе компании «Пенетрон». 35 лет. И, я так понимаю, «Пенетрон», благодаря вашим усилиям, в первую очередь, проник везде. И это хорошо.
2: Нам есть еще куда стремиться.
1: То есть какие-то артефакты рубероиды еще где-то лежат. Но, тем не менее, я так понимаю, что и в строительстве обычных объектов, и в строительстве больших объектов «Пенетрон» присутствует, и не только в России. Сколько там стран?
2: Ну, мы лично поставляем 25 стран мира.
1: 25 стран, да.
2: 25 мы поставляем, но наши партнеры в другие страны закрывают. Ну, знаете, и очень много объектов, которых мы не поработали, они деградируют, и там требуется ремонт. Конечно, рынок расширяется, и много новых объектов строится. Нам есть куда еще приложить усилия.
1: У вас же каждый раз вот портфолио обрастает новыми объектами.
2: Я радуюсь, что наконец-то замаячил хоть какой-то кризис. Потому что любой кризис, в любой, компания «Пенетрон» делает X5, X10, рост. Я уверен, что вот в этом году, то есть начиная с сегодняшнего дня, в течение 365 дней, мы должны сделать X10. Я даже знаю как. В 10 раз вырасти.
1: Как?
2: Зайти... Ну, и что? Даже если вы будете знать, главное делать.
1: Просто... Ну, да, у нас в эфире, в общем, так или иначе научпоп происходит.
2: Да, мы вот разговаривали только лекция. Что, например, по нашей лаборатории, что мы работаем с институтами. Вот
1: ну, недавно... с УРФУ, в частности, да?
2: УРФУ. У нас вот недавно были алферовские чтения в Ургаху, например, и эксплуатация исторических сооружений. Вот мы, например, находимся... как же это называется-то, инвестор в историческую недвижимость. Это прям большое сообщество про восстановление памятников ОКН, которые вводятся в экономический оборот. Это просто, на сегодняшний день, я бы сказал, такой голубой океан. У нас очень много памятников, в том числе в России, которые разрушаются, и государство их готово отдать бесплатно за 1 рубль, еще и дать денег, чтобы в течение 5 лет ты его отремонтировал.
1: То есть ты покупаешь за рубль и
2: покупаешь за рубль, потом берешь деньги, ремонтируешь. И потом вводишь в эксплуатацию.
1: И тут «Пенетрон».
2: И «Пенетрон» тут, конечно, есть. Мы разработали массу продуктов, такие как скрепа. Их, это целое семейство скрепа. Скрепа реставрационная, инъекционная, эластичная, зимняя. До минус 30 градусов можно работать. И, прикинь, сухая смесь, которая в минус 30 может работать. Нет таких материалов больше.
1: Но все-таки вот про исторические здания.
2: Ну, разрушение фундаментов, стен из-за воздействия влаги. Вот это наша работа. Выветривание, эрозия кирпичной кладки. Биопоражение, грибок, плесень, накопление солей, которое приводит к отслоению отделочных слоев. Это мы все восстанавливаем нашими материалами. Это инъекции специальные, полиуретановые, это скрепы, тем самым продлевая срок службы исторических зданий. А это же важно для нашей истории. Ну, представляете, если везде будут дома из стекла и бетона, а где же наша история, культура, где
1: согласен
2: вот эти памятники?
1: Полностью.
2: Они... ужасно. Они, многие из них руинированы.
1: Слово-то
2: а это нужно
1: какое,
2: восстанавливать.
1: Да? Ну, а там же, мне кажется, какая-то особенно щепетильная работа должна происходить, да?
2: Ну, щепетильная работа, конечно. И таких специалистов-то наш архитектурный готовит вполне. Мы со многими реставраторами и архитекторами работаем по этому поводу.
1: Ну, то есть вы
2: это
1: им в помощь.
2: Реставрация с минимальным вмешательством. Мы разговариваем с нашими комитетом по охране памятников, с специальными архитекторами, как сделать долгосрочную защиту этих зданий, используя современные технологии и бережно реставрировать. Это как раз, опять же, наши материалы.
1: Начали мы говорить про ваше портфолио, которое множится, я имею в виду объекты, которые туда попадают. Вы же в Казани недавно были, большой форум.
2: Да, я даже сам удивился, что, ну, во-первых, в нашем строительном сообществе очень много людей именно из Татарстана. Это... сами знаете, что и премьер, и министр по строительству, и они сюда, кстати, приезжают на форум 100+, где мы тоже всегда участвуем. Конечно, когда нам предложили, во-первых, выступить на форуме в Казани, «Россия, исламский мир». Кстати, на этом форуме Казань официально признали столицей, культурной столицей исламского мира.
1: Всего?
2: Всего. Интересно. Это просто огромная победа нашей Казани, нашего Татарстана и нашего, конечно же, правительства. И там был, ну, весь бомонд из правительства, естественно. И все строители были, прекрасные стенды. Ну, у них шикарный, конечно, вот этот павильон Экспо. Он очень сильно похож, построен так же, как питерский Экспо, где проходит ПМФ, питерский экономический форум. Также построен. У нас был, конечно, красивый стенд хороший. Естественно, все подошли к нам, и Миниханов, и все остальные. Ну, потому что есть чем гордиться. Опять же, с легкой руки Миниханова мы построили завод именно в Казани. И из этого завода на все стройки Татарстана поставляются и в соседние регионы. Наши материалы Пенетрон, завод, да? Да, Пенетрон, и скрепы, и другие продукты производим в Казани. Именно вот для того центрального региона России.
1: С чем выступали-то на форуме?
2: Конечно, делились опытом, что мы делали, особенно в исламском мире. У нас же огромные проекты в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане. Ну, это огромное.
1: Это социальные объекты какие-то,
2: да? Как социальные, это огромное. Ну, и мечети, вот культурные центры, прям большие, которыми... Азербайджан, прямо центр Гейдара Алиева. Ну, это огромные, мощные, знаковые объекты, ну, да, которыми гордится страна. И там, конечно же, применяются, мы там участвуем, применяются эти наши материалы, и мы не без гордости об этом говорим. Говорим и показываем. Я уж не буду говорить, что мы там много там, ну, много очень хороших вещей делаем. Так вот, на чем я считаю, я убежал немножко.
1: С кем легче работать, с бизнесменами или с чиновниками?
2: А тут смотря как. Вот с бизнесменами работать понятнее.
1: То есть на одном языке?
2: На одном языке говоришь, ну, смотрите, это выгоднее, надежнее, и не надо повторных ремонтов. Вы сразу на входе экономите, и потом вам не нужно возвращаться и ремонтировать. Ведь даже на бытовом уровне человек понимает, хочется сделать ремонт, ну, допустим, что-то построить, сделать ремонт и забыть про это. Ну, хотя бы лет на 15-20.
1: Желательно. Это правда.
2: А ты сделал, и через год у тебя что-то там отвалилось. Ты думаешь, да господи, ну как так? А с нами по-другому. Делаешь. Гарантия. Да, так навсегда гарантия.
1: Ну, а с чиновниками как?
2: А с чиновниками просто им, видите, им нужно сделать. Понятно, у них есть какие-то понятные сметы. Еще и тендеры там. Чем дешевле, тем лучше. Тоже хорошо.
1: Но и вы укладываетесь.
2: И мы укладываемся. Они говорят, вот надо сделать. И они готовы на это пойти. Берем, делаем. И, ну, и там, как правило, там даже быстрее все происходит, чем с бизнесом.
1: Серьезно? Вообще компания к социальным объектам как приходит? То есть это вырастает, когда бизнес?
2: Ну, что такое социальный объект? За социальные объекты тоже платят деньги. Конечно, есть какие-то...
1: Гидростанции там.
2: А, гидростанции. Ну, нет, ну, участвуешь в тендерах, работаешь с проектными институтами, работаешь с застройщиком.
1: Ну, то есть это все равно бизнес, да?
2: Это бизнес, да, это нормальное. Ну, как и везде, собственно говоря. Но если мы говорим про благотворительность, то мы много тоже участвуем в благотворительности. И в различных и памятниках, и эти, там, церкви.
1: Но у вас же в Бресте, да, по-моему, памятник был восстановлен?
2: Ну, монумент в Бресте, да, от мужества. Ну, это как бы один, наверное, из самых известных мемориалов Великой Отечественной войны. Там в 25-м году началась масштабная реконструкция. И вот для... восстановление бетонной поверхности монумента использовали как раз наши материалы скрепа. Мы их разработали, уникальное техническое решение, и мы надежно защитили от дальнейшего разрушения 7000 квадратных метров бетонной поверхности. И это, кстати, все
1: объемы,
2: делали...
1: Объемы, конечно,
2: это колоссальный объем, 7000, ничего себе. Под строгим надзором белореставрации делали. И это наши дилеры из Белоруссии делали, фирма «Серпа». Кстати, завод у нас тоже в Беларуси. Опять же, с легкой руки премьер-министра сделали. Вот в странах исламского мира, кстати, если вернуться чуть-чуть шаг назад, очень много объектов сделано. Понимаете, вот... И там прямо такие колоссальные объекты. Они почему-то более открыты, что ли, новым технологиям. Вот тот же Узбекистан, тот же Таджикистан. Там делается такая Рагунская ГЭС. Представляете, она почти в два раза выше, чем Саяно-Шушенская.
1: То есть процесс вот этого убеждения, он там совсем короткий, да?
2: Да, с ними как-то, они как-то вот более открыты, что ли. Более простые, человечные. Приходишь, разговариваешь, договариваешься, все, работаешь.
1: А про метро еще не говорили. Вы же тут Солнцево, метро Солнцево в Москве помогали реанимировать, я так понимаю,
2: потому
1: да?
2: что, да, свежая станция метро, это вот опять же к тому же говорю, что сделал и забыл, как бы не со всеми материалами такое бывает. В 2018 году открыли новейшая станция в Солнцево.
1: Красиво.
2: Красиво. И защиту от грунтовых вод сделали каким-то напылением непонятным. Ее хватило там на полгода-год, и потом она вся потекла. И вот к нам обратились, и мы действительно для восстановления гидроизоляции использовали всю линейку пенетрона. Это и специальные набухающие шнуры, и специальные ленты, и
1: инъекции. То есть, я так понимаю, тяжелая артиллерия, да, была?
2: Ну, материалов, около 20 разных материалов использовали для разных узлов. Ну, это прям серьезная была работа сделана. И с успехом ее, собственно, закончили. Ну, а так мы участвовали и в Баку, в метро, и в Казани, в Москве, в Петербурге, в
1: Ташкенте.
2: То есть,
1: я так понимаю, вторая ветка в Екатеринбурге?
2: В идеале.
1: То есть, думаете об этом?
2: Нет, ну, в идеале, да. Надо делать сразу, при новом строительстве использовать, чтобы потом не переделывать. Переделывать в метро, это хуже некуда.
1: То есть, это было тяжело в Солнце, да?
2: Представьте сами. Оно работает, там, грубо говоря, там, до 12 или там, до часу ночи. Да?
1: А вы только потом, в этот промежуток.
2: Да, потом тебе дают окно с 2, например, до 4. Пока ты на этой дрезине доедешь до этой дырки. Ну и ты уже обратно ехать надо. Ну это несерьезно. Отремонтировать метро это крайне сложно.
1: Но справились ведь. Справились.
2: Какими усилиями, Павки Корчагины. Но. Поэтому нужно делать сразу, на месте. Не тратить. Вот экономика, понимаете, экономика будущего должна строиться изначально, вот сразу. Делать, закладывать правильные материалы. А не потом, когда уже все разрушилось, а давайте что-нибудь поремонтируем.
1: Но вы же не зря сейчас в администрации.
2: Мы можем и поремонтировать, конечно. Это будет, кстати, нам выгоднее ремонтировать.
1: В общем, в любом случае, вторая ветка метро, я думаю, она ведь случится так или иначе. С пенетроном. Прервемся. Новости у нас. На 3 минутки буквально прервемся. И еще про Мариинские избы мы не говорили.
2: Еще ГОК у нас Минский. Что-то забыли про ГОК сказать.
3: В Екатеринбурге 13:30.
4: На 107.6. Новости на город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание коллегии администрации города, где обсудили итоги отопительного сезона и подготовку объектов ЖКХ к следующему зимнему периоду. У коммунальных служб не так много времени, к середине сентября им нужно протестировать все оборудование и при необходимости отремонтировать его. Именно поэтому работа проводится уже сейчас. В этом сезоне сетевые организации планируют обновить почти 39,5 километров тепловых сетей, около 25 километров сетей электроснабжения, более 37,5 километров сетей водоснабжения, а также 10 километров сетей водоотведения. Кроме этого, специалистам сферы ЖКХ предстоит суммарно заменить 66 тысяч погонных метров внутридомовых инженерных коммуникаций, отремонтировать большой объем строительных конструкций, кровли, отмостки, фасады, а также загерметизировать межпанельные стыки домов, написал Орлов в своих соцсетях. Глава города отметил, что чем качественнее будет проведена подготовительная работа, тем безопаснее и спокойнее для Екатеринбурга и его жителей пройдет очередной отопительный сезон. Администрация города утвердила план по возведению 2 дорог в Академическом по Академика Парина от Чкалова до Амуцина и финального этапа строительства участка Амуцина от Академика Сахарова до ЕКАДа, пишут СМИ со ссылкой на первого вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. Дорогу по Академика Парина планируется возвести за 5 лет. На эти цели выделят 1,16 млрд. В 2026 и 2027 годах на реализацию проекта направят по 50 миллионов. Вероятно, на эти средства будет разработана проектная документация, а к самим работам приступят в 2028 году. Строительство этого участка позволит разгрузить улицу Академика Сахарова. Финальный этап возведения Амуцина от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автодороги планирует завершить досрочно в 2030 году. Предполагаемый объем средств на реализацию проекта 1,7 млрд. Аналитики HeadHunter рассказали, каким специалистам логистической отрасли свердловские работодатели готовы платить больше всего. Так, самые высокие медианные зарплатные предложения предлагают курьерам и почтальонам – 159 200 рублей в месяц. В топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов логистической отрасли в регионе также вошли руководители отдела логистики, медианная зарплата которых составляет 130 000 рублей в месяц, машинисты, водители и экспедиторы, а также начальники склада. По данным экспертов, самыми востребованными специалистами в логистике на Среднем Урале в этом году стали водители и экспедиторы, на которых приходится 26% вакансий. В топ также входят курьеры и почтальоны, упаковщики, комплектовщики и маркировщики.
4: О погоде.
5: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Это программа «Ваша недвижимость» на 107.6. Сегодня у нас в гостях Игорь Черноголов, президент группы компании «Пенетрон Россия». Игорь, еще раз добрый день.
2: Добрый день.
1: 99-15-15-107.6. Присоединяйтесь к нам. Здесь вот Сергей прислал. Интересный мужчина, почему так редко приходит. Ну, можете гляньте видео. Прекрасный галстук у Игоря сегодня. Я считаю, один из лучших за последнее время. В Екатеринбурге точно, да.
2: Коралловый. Вообще, я считал, что он красный.
1: Коралловый. Я думал, морковный, но коралловый лучше звучит. 35 лет группе компании «Пенетрон» в этом году, и «Пенетрон» — это наше все. Вообще, мы разговаривали о том, с чего начинался «Пенетрон», с какой вот этой замечательной идеи, что вы движком являетесь. Но вот как сейчас компания выглядит? Интересно ведь. В современном мире, где нейросеть поглощает потихоньку все, вы как выглядите?
2: Как мазать-то вы? Никто не перестанет. Искусственный интеллект ему еще далеко до того, как рекламу можно сделать, я понимаю, что там нарисовать можно с помощью искусственного интеллекта, но рабочие руки никто не заменит, кроме добавки «Пенетрон» от «Микс». Добавил ее в бетонную смесь, и не нужны
1: уже работники. Но вы же тоже про то же самое, про экономию, так или иначе.
2: Конечно, любой нас может поздравить с 35-летием на сайте 35penetron.ru.
1: Заходите. Ну, вообще, просто интересно посмотреть. Сайт специально сделали. Заходите, посмотрите. А «Пенетрон» «Пенетроном». Но у нас ведь начинается еще и такой серьезный туристический сезон.
2: А, подожди, я хотел про ГОК еще сказать.
1: А, про ГОК, да. Важные объекты, большие объекты, в которых вы участвуете.
2: В этом году, да, действительно, и год юбилейный. А подумайте, с 91-го года, да?
1: Вообще.
2: То есть мы ровесники новой эпохи.
1: Это вот как пишут, да? Синс...
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: С 1991.
2: И цифры красивые, 1991. Ну, да. Прекрасно. Но вот в Минской области продолжается строительство второй очереди Нежинского горно-обогатительного комплекса. До 2 миллионов тонн калийных удобрений делать. И вот мы туда продаем вот нашу как раз добавку «Пенетрон Адмикс» в больших количествах для производства тысячи кубов высококачественного водонепроницаемого бетона. Ну вот они очень много сделали, наши партнеры, партнер «Юнистрой» называется компания.
1: Но это конкретно при строительстве ГОКа самого, да, используется?
2: Да, ну прямо вот, вы знаете, вот я еще, мне все-таки понравилось, что год, этот год, 26-й год объединения вот именно народов России, я всегда провожу параллель с компанией «Пенетрон». Мы как раз и являемся тем связующим звеном, проникающим, проникновенным, который объединяет именно народы России и народы всего мира. Ведь мы пошли отсюда, с Екатеринбурга, потом больше по России, по ближайшим странам, потом по дальнему зарубежью. И все эти люди стали адептами «Пенетрона», адепты новой современной инновационной гидроизоляции. И благодаря этому наши здания служат дольше, ведь правильно?
1: Ну а насколько в среднем увеличивается срок? Ну то есть, когда мы говорим про здание, да?
2: Мы проводили исследования, это получается плюс 100 лет к проектному.
1: То есть, условно говоря, проектный 100 лет, ну, к примеру, да? Плюс еще 100 лет.
2: Плюс еще 100 лет. Ну, потому что у вас не разрушается бетон.
1: Я себе представляю, 26-й год про «Пенетрон» знают все.
2: Понятно, что многие там, да, кто там будет жить, да? Ну, смотрите, ну, когда вы делаете дедовским методом, там, битум, рубероид, там, все это наклеечное, обмазочное, ну, у вас потечет либо сразу, либо через год. Ну, зачем вообще тогда делать?
1: Сделайте сразу. Во-первых, это некрасиво.
2: Во-вторых, затраты. Сразу на входе больше затраты, дороже. А потом еще ремонты. Лучше использовать, конечно же, «Пенетрон». Это и дешевле, быстрее.
1: Еще вопрос интересный. Вот все-таки, когда мы говорим про большие объекты, там ведь объем стройки невероятный. Вот эти вот там 7 тысяч каких-то квадратных метров и так далее. А как много используется ваших смесей? Ну, то есть, если мы говорим, там, допустим, про 1000 квадратных метров...
2: Это вообще
1: метров...
2: вопрос мой самый любимый, когда многие девелоперы сейчас же... Они...
1: Девелоперы.
2: Девелоперы, да. Многие из них помешаны на цифрах. Там, и в основном это не строители, не дай бог, там, ПГС они, конечно, не закончили. Это в лучшем случае экономисты или маркетологи. Они говорят, ну как? Где-то там, где-то что-то дороже, там еще... Я говорю, слушайте, ну как вы вообще считаете... Строительная смета, это плюс-минус там гуляет туда-сюда 20-30% спокойно. Гидроизоляция, ну и сроки, и смета гуляет. Гидроизоляция у вас занимает менее 1%. в смете, в строительной. А мы говорим с вами про 0,000% экономии. Либо вы сразу делаете нормально, чем потом будете ремонтировать. И вообще, если обратитесь в Библию, там же четко сказано, строите дом не на песке, а на камне.
1: Как у вас убедительно все построено, да. То есть
2: надо делать так делать. Не тяп-ляп, как говорит наш товарищ Миниханов. Делать по-настоящему, на века. Это только с пенетроном. Гидроизоляция вечная. Ну, вот. А как раз хорошо хотел сказать, что про это.
1: А сейчас вернемся мы к этому. На условиях благотворительности не хотите ли улучшить Южный парк на Ботанике?
2: Мы много делаем благотворительных вещей, проектов, и все наши компании, конечно, в этом участвуют. Вот самый мощный, большой благотворительный проект, социальный, это наши Мариинские избы как раз.
1: Но он это крайне самый, интересный.
2: Самый, во-первых, интересный. Это самый всеобъемлющий. И со слов департамента туризма Свердловской области, это самый красивый проект Свердловской области. Это то, чем может и по праву гордиться Свердловская область. Проект «Мариинские избы». Это село Мариинск за Ревдой. 70 километров всего отсюда. Час езды по прекрасной дороге.
1: Но вы-то быстрее ездите, наверное, да?
2: Ну, мы не будем об этом говорить. Сегодня два раза на камеру попал, да?
1: Ну, понятно.
2: Но пополнил, опять же, бюджет.
1: С другой стороны, как не подойдешь. Насколько я понимаю, это самый действительно, наверное, яркий туристический проект в Екатеринбурге. Ну, наверное, мне кажется.
2: В Екатеринбурге есть, в Свердловской области, да. И в ближайшей области, я думаю, что тоже да. Вот мы подумали, куда можно поехать отдохнуть, да, чтобы было и это, и то, и водоем, и горы, и красивый лес, красивые дома, хорошие экскурсии. Ну, нету. Нету. Много турбаз, но они не дотягивают, но небольшие. По-своему они хорошие.
1: То есть это самодостаточный
2: проект. Это самодостаточный, со своей кухней, демидовской, старообрядческой, 19 века.
1: Так, про рецепты.
2: И своих продуктов.
1: Погодите, про рецепты. Что там нового у вас появилось?
2: О, это гастротура.
1: Вы же погружаетесь.
2: Лучше гастротура, да. Ничего да. Нет. Просто, если вы хотите жить в избах 19 века, со всеми удобствами.
1: Но без этих артефактов, да? То есть, я так понимаю, там же все восстановлено.
2: Не хотим артефактов, не хотим этих, не хотим просто даже глэмпингов, не хотим. Просто хотим экскурсию. Прекрасно. У нас есть экскурсии бесплатные, есть платные, есть, можете просто приехать и, как это называется, с мобильным приложением. А можете взять супер экскурсию, сейчас она очень востребована, гастротур. Когда вы вместе с ансамблем проходите 5-6 старинных домов и в каждом доме пробуете ту кухню, которую нам бережно передали старообрядцы, которые жили в этом
1: это
2: селе.
1: Это та самая уральская кухня,
2: настоящая,
1: про которую много говорят?
2: Уральская кухня, не та, которая в городе, которую рекламируют как уральская, а именно та настоящая из деревни, из 19 века. То, что реально ели, вот то, что растет в огороде. Да, знаешь, такие
1: погоди, ну, адаптировать же приходилось, наверное, нет? Адаптировать приходилось вот эти старые рецепты или нет?
2: Да как адаптировать? Это все съедобное, все очень вкусное.
1: Берешь и вперед.
2: И вкусное, и полезное. Не нужны никакие соусы. Настоящая здоровая еда. Если рыба, то наша аборигенная рыба. Там щука, там окунь. Вот. Если мясо, то лосятина или косуля, понимаешь? Ну, то есть это... Да, опять же, у нас своя ферма есть. Молоко, козы, коровы, там тоже все это, есть лошади.
1: Ну, то есть там все растет
2: там и расширяется.
1: Там все это растет,
2: да? Расширяется. Вот гастротур прекрасно. Проходите по всем домам, все смотрите, все пробуете, всему радуетесь. Просто экскурсии. Можете пожить в прекрасных домах, бережно отреставрированных. Мне нравится старинная изба. Можете с компанией взять большой коттедж или уединиться в глэмпингах, покупаться, порыбачить. У нас два пруда, где есть рыбалка зарыбленная, там форель, карп.
1: То есть там рыба точно есть, да?
2: Рыбы очень много. Ее приходится руками раздвигать, чтобы воду набрать. Ну что, это действительно... Это
1: слушайте,
2: красота.
1: Ну интересно, да, после такого анонса интересно съездить в Мариинские избы. Но я так понимаю, с вас ведь пример берут уже, да, по всей России? То есть вы как
2: когда
1: образчик
2: мы начали
1: такой.
2: В 2020 году делать этот проект, я не знал, что есть где-то что-то похожее, еще что-то. Я думал, что это мне мысль пришла из космоса, приснилась. Я стал делать. Я до сих пор считаю, что я отец-основатель или создатель таких проектов. Потом выяснилось, что да, под Питером, под Москвой, в Суздале что-то подобное есть. Но эти люди, которые 15-20 лет, 30 лет раскручивают эти проекты, они поехали ко мне за передачей опыта, за прием опыта.
1: Ну, я понимаю, да.
2: И благодаря Мариинским избам возникло такое слово, как избинг.
1: А это от вас пошло?
2: Конечно. Человек из Плёса, Алексей Шевцов, приехал, пожил у нас. И он придумал слово избинг и стал повторять наш проект в Плёсе. Я говорю, молодец, что, за мной не посоветовался? Я, говорит, запатентовал. Я говорю, ну мне не жалко. И когда мне стали говорить, так это же ваши конкуренты вокруг, вот то направление Пермского тракта вообще не было развито. Сейчас там появились масса турбаз, коттеджных поселков, там еще чего-то, еще чего-то. И все благодаря нам. Говорят, так это ваши конкуренты? Я говорю, нет, значит, наша идея. Идея такая, что жить на своей земле, со своей семьей, кушать нормальную еду и жить долго и счастливо. Вот эта идея. Значит, наша идея на марше. Раз людям это нравится, люди это повторяют. И с удовольствием туда едут. Конечно, надо приезжать, смотреть. Это наше исконное. Нам записан этот код, мы все оттуда здесь.
1: Ну и лето.
2: Все-таки. И лето.
1: Да. Ну избинг, я не знал, что избинг это от вас. А, в общем, да.
2: Лодки, сабборды, пожалуйста, велосипеды, катамараны.
1: Увлеченный, крайне увлеченный человек.
2: А у каждого дома еще свой огород, между прочим.
1: В общем, не остановится, да. Игорь Черноголов, президент группы компании «Пенетрон России», еще раз повторюсь, очень увлеченный человек, который способен зарядить окружающих. 35 лет группе компании «Пенетрон». «Пенетрон» — наше все.
2: Да.
1: Ну, это правда.
2: Правда.
1: Да. Удачи вам в развитии, не останавливайтесь. Да.
2: У нас все впереди. Ждем вас, гости.
1: Ну, а мы движемся дальше.

0: Запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда, а в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatedefis.sv.ru.
1: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
3: 6+.
4: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры. Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В администрации Екатеринбурга подписано постановление об утверждении новой площадки проекта программы «Комплексное развитие территории». Территория жилой застройки площадью более 21 тысячи квадратных метров расположена в районе улиц Главной и Механизаторов в поселке Истока Октябрьского района. Это первый опыт применения КРТ незастроенного участка в Екатеринбурге. Самым главным объектом станет образовательно-культурный центр, который займет площадь порядка 4 тысяч квадратных метров. Планируется, что в учреждении разместится начальная школа и культурно-досуговый центр. В начальной школе помимо учебных кабинетов будет располагаться многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, столовая, спортзал, кабинет врача и другие помещения. В культурно-досуговом центре организуют концертный зал со сценой, помещения для занятий и раздевалки. Также на территории возведут жилые дома разноэтажности, обустроят парковочные места и благоустроят придомовую территорию. В Екатеринбурге запретят ездить на электросамокатах еще на 6 участках центральных улиц. Об этом сообщает портал Екатеринбург.РФ. Новые знаки движения на средствах индивидуальной мобильности запрещено будут установлены в июне. Они появятся на нечетной стороне проспекта Ленина от Бажова до Кузнечной, на нечетной стороне улицы Кузнечной от Ленина до Первомайской, на четной стороне Первомайской от Кузнечной до Бажова, на четной стороне Бажова от Первомайской до Ленина, на четной стороне Восточной от проспекта Ленина до Малышева, также на четной стороне улицы Братьев Быковых от Испанских рабочих до Челюскинцев. Ранее 82 запрещающих знака установили в границах улиц Вайнера, Антона Валика, переулка Химиков, Горького, Пушкина и Малышева. В администрации города напоминают, что ограничение распространяется на арендованные и личные электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды. Соблюдение ПДД контролируют сотрудники госавтоинспекции. Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову, который в ближайшее время установят в Екатеринбурге рядом со Дворцом молодежи, соединят с действующей трамвайной линией. Об этом рассказал директор литейной мастерской Дмитрий Брезгин. Согласно задумке автора, Балабанов будет изображен сидящим в грузовом трамвае, образ которого часто встречался в его картинах. Примечательно, что размер проема в вагоне будет соотнесен с параметрами пленочного кадра. Общий вес памятника составит 10,5 тонн. К месту установки его доставят 8 июня. На площадке вагон разместят на прочном бетонном основании и оснастят колесами. И только после этого свое место в нем займет фигура режиссера. Финальным этапом станет установка фальш-рельсов, которые подведут к действующей трамвайной линии. Параметры самого вагона, в котором будет находиться скульптура, увеличены относительно реальных, чтобы горожане и гости Екатеринбурга могли свободно перемещаться внутри композиции, которая будет изобиловать отсылками к творчеству и биографии режиссера. Открытие памятника запланировано на 18 июня.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбург в галстуках.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. Это программа «Екатеринбург в галстуках». И сегодня у нас в гостях Артем Николаев, директор Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга. Артем Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, большое спасибо за приглашение.
1: Да, вот как перед эфиром отметил Артем Николаев, что уже, что называется, как к себе домой, как к хорошим, добрым друзьям. Вот всегда приятно такие слова слышать.
2: Это абсолютно искренне. Так и есть, и атмосфера, которая у вас здесь создана. И мы с вами уже столько тем обсудили. Я говорю, наверное, некоторые... Ну, я за себя, ладно, скажу. Я точно, как муниципальный служащий, к вам больше прихожу в каком-то смысле отдохнуть, оторваться немножко от чиновничьих забот, от бумаг, документов, и поговорить, рассказать жителям нашего города о том, что хорошего нам удается сделать.
1: Ну, я так полагаю, речь-то сейчас пойдет о тех делах, которые в какой-то степени тоже... Ну, если не отдыхом являются, то приятным делопроизводством.
2: Ну, конечно, но я бы вообще не сказал, что это отдых. Мы все-таки сегодня с вами планируем поговорить о занятости подростков в каникулярный период. Тема традиционная, но, что приятно, с каждым годом она набирает все больше и больше обороты. Но все-таки это не отдых, это не оздоровительная кампания. Ну, мы проводим это в рамках оздоровительной кампании, но это, безусловно, не организация отдыха детей. Это организация их... трудовых подвигов, причем на разных поприщах. У нас традиционно крупнейшая сфера, которая предоставляет нам рабочие места для детей и подростков, это благоустройство, наводить порядок в городе, следить за чистотой. Это вот те задачи, которые получат ребята, которые трудоустроятся в сферу благоустройства. Но также есть и новые направления, о которых я ранее уже говорил, это медиа-направление, направление краеведов. В этом году появятся еще два направления. Это организаторы массовых событий и массовых мероприятий, ну, такие культорги, можно так назвать, наверное, это направление. И направление, связанное с IT-сферой. Вот оно, наверное, одно из наиболее интересных будет, потому что мы сегодня видим развитие искусственного интеллекта, беспрецедентных масштабов, технологии шагнули далеко вперед.
1: А кто, как не подростки, лучше всего умеют, конечно, разбираться в искусственном интеллекте и нейросетях?
2: Конечно, и во всех новых технологиях. И одной из задач, которую мы будем ставить нашим ребятам, это помогать нашему старшему поколению, серебряному возрасту, разбираться в новых технологиях, которые на сегодняшний день появляются, отличать мошеннические структуры от каких-то просто новых технологических аспектов. Вот это будет одна из таких задач, которые ребята в этом году летом в Екатеринбурге будут заниматься.
1: Вы в самом начале сказали, набирает обороты. Это имеется в виду, что все больше и больше сфер или еще что-то?
2: И качественно, и что больше сфер, и количественно. Вот у меня есть небольшая статистика. Например, 2022 году было трудоустроено 2604 подростка. В 2023 году мы увеличили этот показатель до 5000. В прошлом году, в 2024, вернее, этот показатель составил 5500. А в 2026 году мы уже планируем больше 6000 ребят трудоустроить. То есть у нас рост идет постоянный. И здесь я должен сказать большое спасибо нашим работодателям, тем, кто готов идти на все сложности организационные и иные в вопросе трудоустройства подростков. Ну, вообще, это тренд, который задал глава города Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов. То есть он как раз таки и с работодателями, и со всеми субъектами организации детской занятости в каникулярный период проговорил о том, что это действительно важнейший воспитательный инструмент, потому что тот ребенок, который сам последил за чистотой города, сам организовал то или иное мероприятие, он уже никогда не будет ни мусорить, ни пакостить, ни создавать какие-то неудобства внутри городского пространства. Это тот стержень, который закладывается именно вот в подростковом возрасте и который человеком на всю жизнь.
1: Опять же, вернусь к словам, сказанным чуть ранее, вы сказали, планируете трудоустроить, а может быть, чуть перефразировать фразу, желают устроиться, то есть вот есть у вас план, а насколько он совпадает с желаниями самих подростков? Ну, сильное там расхождение?
2: Расхождение есть, врать не буду, конечно, расхождение есть, конкурс на одно рабочее место очень большой, порядка 5 человек на одно место, И это связано с тем, что у нас с каждым годом все больше и больше подростков хотят быть официально трудоустроенными в каникулярный период. И, повторюсь, наша ключевая задача – вот их желание не только мотивировать, что вот, чтобы еще больше ребят желали поработать летом, а создавать условия, чтобы их желания сбывались. Ну, то есть работать с нашими непосредственными работодателями, с партнерами. И эта работа, она круглогодична, несмотря на то, что, конечно, пик трудоустройства подростков приходится на летний период. Мы работу не завершаем в течение всего года, выходим, общаемся с партнерами, с ключевыми работодателями большими. У нас есть определенные успехи в этом направлении. У нас и предприятия крупные, и предприятия и промышленной сферы идут нам навстречу, и общепит. То есть здесь большой спектр наших партнеров, которые помогают ребят трудоустроить. Но желание, конечно, больше, чем возможности. И, ну, наверное, это всегда так получается, что хочется больше, а получается, сколько получается. Но важно отметить, динамика, она есть. То есть мы планку не снижаем, и в этом году планируем все-таки ее еще даже повысить. Но пока аккуратно говорим, что трудоустроим точно более 6 тысяч человек.
1: Как это все происходит? Не могут же подростки сами к вам прийти, кстати, еще, скажем, куда приходить и сказать, вот я в такие-то бы пошел, пусть меня научат. Как все это работает, давайте напомним, но для кого-то и впервые расскажем.
2: У нас организация временного трудоустройства несовершеннолетних занимается наше подведомственное учреждение «Город молодежи». И создан отдельный отдел профориентации трудоустройства. Можно обращаться в «Город молодежи» через социальные сети, по телефону, через официальные сайты, писать, отправлять свои резюме, связываться с специалистами. Они у нас работают, ну вот сейчас вообще без отдыха, можно сказать, точно самая жаркая для них пора. И мы выступаем своего рода таким мостиком между работодателем и подростком, кто хочет быть трудоустроенным. Мы аккумулируем все предложения по городу Екатеринбургу от работодателей и собираем все резюме с наших самых юных жителей города Екатеринбурга.
1: До какого числа нужно официально трудоустроиться? Почему вот сейчас-то горячая пора? Вроде бы еще только-только последние звонки, сейчас к экзаменам готовятся. Или что, вот прям обязательно, чтобы к 1 июня все были распределены?
2: Ну почему? Это же трудовая история. Это не отбытие там, в какой-то загородный оздоровительный лагерь. Это работа, и все зависит от работодателя, от того, на каких условиях он видит работу подростка. То есть, будь то двухчасовой рабочий день, четырехчасовой рабочий день, не знаю, каждый день в рабочий в месяц или опять же, исключительно по задачам. Поэтому здесь каких-то таких сроков нету, обратиться можно и сейчас. Ну, конечно, трудовые отряды «Орлята», которые у нас традиционно работают в Екатеринбурге, на первый месяц лета уже сформированы. Это, конечно, факт. Здесь, ну, буквально уже через несколько дней у нас лето наступит, уже начнется 3 июня открытие, старт трудового лета. У нас тоже традиционно такое большое мероприятие. Вообще обратиться с предложением быть трудоустроенным можно в течение всего каникулярного периода. Я думаю, что можно будет найти какие-то интересные варианты.
1: А что бы вы сами... Вот вам лично самому интересно. И вы ведь в свое время трудоустраивались. Вот лично я не трудоустраивался, честно скажу. Может, это неправильно. Но вот у вас был какой-то опыт? Или вы исключительно вот со стороны организаторской сейчас
2: на это
1: смотрите?
2: Почему? У меня вообще первое мое рабочее место в трудовой книжке записано детская городская больница. Я был трудоустроен курьером. Что-то было лет, наверное, 16. Ну, еще в школе я учился точно. Это как раз вот была такая неполная занятость. 4 часа, по-моему, в день я работал.
1: Тогда еще никаких самокатов и электровелоспедов
2: да,
1: не было.
2: Да, мы передвигались на общественном транспорте. И это тоже своего рода интересный опыт. Посмотреть, узнать город и понимать, что ты сопричастен к такой большой миссии, как лечение людей, вообще сфера здравоохранения. Поэтому у меня такой опыт у самого лично, конечно, был. И ну, это во многом, наверное, сыграло свою роль на становлении меня как личности. Но вообще многие ребята, которые к нам приходят, на лето формируются трудовые отряды, находят там друзей, некоторые есть у нас истории, там свои вторые половины находят, начинают готовиться не только к выпускным экзаменам, но и к другим мероприятиям. Поэтому здесь все зависит от самого человека. Нам же важно, как муниципальным служащим, создавать условия для того, чтобы все больше и больше ребят могли найти дело по душе именно в летний период.
1: Я напомню радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, поэтому если у вас есть вопросы, то можете их задавать нашему гостю. Эфирный мессенджер Макс работает. Номер плюс 799-15-15-107-6. Также мы сейчас прямо вещаем видео ВКонтакте, так что заходите на нашу страничку, смотрите, подписывайтесь, если еще не подписаны. Но если подписаны, то пусть такому примеру последуют ваши друзья, родные и близкие. Ненадолго сейчас прервемся и сразу после небольшой полезной паузы продолжим.
0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
3: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России.
5: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
6: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
5: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Продолжаем программу «Екатеринбург в галстуках» на Город ФМ. Сегодня в нашей студии в прямом эфире Артем Николаев, директор Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга. В начале передачи, для тех, кто к нам только что присоединился, кто не успел, говорили о занятости подростков, сколько молодых горожан планируется в этом году трудоустроить, как им это сделать и какие есть варианты. Ну, трудоустройство, работа, она так или иначе оплату подразумевает.
1: Конечно.
0: Кстати, а часто ли они сами задают этот вопрос? А сколько нам будут платить? А сколько мы будем получать?
1: Слушайте, ну это нормальный абсолютно вопрос в контексте трудоустройства, в контексте работы. Но здесь важно сказать о том, что мы действуем, и работодатели действуют в соответствии с федеральным законодательством. Важно упомянуть о том, что несовершеннолетние граждане могут работать ограниченный период времени, то есть это, безусловно, не полный рабочий день. Это либо двухчасовой рабочий день, либо четырехчасовой рабочий день, в зависимости от возраста. При двухчасовом рабочем дне заработная плата составит в трудовых отрядах 5630 рублей плюсом компенсация от Екатеринбургского центра занятости в размере 4050 рублей. Итого при двухчасовом рабочем дне в трудовом отряде подросток может получить 9680 рублей. Ну, на мой взгляд, не такие уж и плохие деньги в контексте тех задач, тех возможностей, которые будут созданы в рамках взаимодействия с другими ребятами в трудовом отряде. Но при четырехчасовом рабочем дне заработная плата уже составит 11 240 рублей. С той же компенсацией от Екатеринбургского центра занятости 4050 рублей. Здесь уже 15 290 рублей. То есть в рамках работы наших трудовых отрядов это вот будет такая заработная плата. Но, к слову, вот сколько мы занимаемся реализацией подобного рода задачи, ни разу не сталкивались с тем, что там мало или что что-то там не хватает. Потому что мы стараемся для ребят создать условия для их саморазвития. Это, конечно, ключевая задача в рамках каникулярного трудоустройства подростков. Спортивные мероприятия, интеллектуальные квизы, работа в командах. Все это у нас тоже запланировано в рамках работы трудовых отрядов «Орлята». И это тоже большие-большие возможности для ребят для самореализации, для нахождения себя, для получения каких-то новых компетенций и знакомств.
0: А вот вы сказали, что в этом году IT-технологии добавятся, плюс организаторы массовых мероприятий. Это что такое? Какие-то примеры можете привести?
1: Ну, в этом году Екатеринбург будет встречать Международный фестиваль молодежи.
0: Так Екатеринбург это осенью.
1: Станет площадкой, но все равно есть под определенного рода подготовка. И причем эта подготовка направлена как на молодых жителей нашего города, так и на все слои, в общем-то, населения, потому что это действительно событие международного масштаба. И для того, чтобы создать вот это праздничное настроение, для того, чтобы наши крупные мероприятия проходили на высоком уровне и с вовлеченностью подростков, было принято решение о том, чтобы вот такое направление культурно-массовое, именно трудоустраивать ребят на культурно-массовое направление, создать. Должен сказать, что это желание самих ребят. Они нам сами изъявили такое желание, что в будущем году, в текущем году хотят на такой работе поработать. То есть это будет организация мероприятий, организация событий, концертов, праздников. Вот, к слову, сейчас у нас проходит голосование в рамках формирования комфортной городской среды, и одним из самых действенных инструментов является как раз проведение различного рода уличных концертов, мероприятий с целью привлечения внимания, с целью того, чтобы как можно больше жителей города Екатеринбурга обратили внимание, отдали свой голос за тот или иной парк и сквер. Ну, а что касается IT-направления, это разработка современного контента, это работа, как я уже ранее говорил, с нашими взрослыми жителями города Екатеринбурга, которым необходима помощь в новых технологиях и в первую очередь в вопросе избегания различных мошеннических сфер и схем. Поэтому это вот такого рода работа. Вообще вот даже сегодня мы видим, что различного рода уличные концерты, праздники во дворах, которые организуют сегодня волонтеры, они дают значительный прирост по голосам. в рамках формирования комфортной городской среды. Вот сейчас начнется летний период. Я уверен, что наши трудовые отряды будут привлекаться к этой задаче, пока есть возможность проголосовать.
0: А что непосредственно сейчас они делают?
1: Наши волонтеры в рамках формирования комфортной городской среды,
0: если мы уже сузили тему, хотя это довольно-таки важный вопрос сейчас.
1: Что сейчас делают в целом ребята? Вот учебный год только заканчивается.
0: А в мае-то нельзя трудоустроиться? Вот именно чтобы в мае уже работать.
1: Слушайте, вообще...
0: Законодательство не позволяет.
1: Конечно. Вообще по закону основной... деятельностью подростка, ребенка должна быть получение среднего образования, получение новых знаний в школах, гимназиях и лицеях. И, конечно, можно совмещать с работой, но, как правило, сложно и неэффективно. Поэтому мы говорим здесь только о трудоустройстве в каникулярный период. Я поэтому и заостряю свое внимание, что у нас старт трудового лета пройдет 3 числа первого месяца лета, но не сейчас. Поэтому сейчас ребята заканчивают все свои школьные дела, трудоустраиваются, собирают необходимые документы и уже готовятся к выходу на работу в рамках каникул. Очень много учащихся школ города Екатеринбурга сегодня вовлечены в волонтерскую деятельность в рамках формирования комфортной городской среды, конечно.
0: Еще одну реплику себе позволю. Я думаю, что летом сейчас... Это же будет первое лето, когда подростки могут еще в полной мере насладиться бесплатным проездом в транспорте.
1: Да,
0: ведь его вводили для школьников, как-то вот все на месяц, на учебный год. А вот сейчас у нас же будут первые летние каникулы в таких условиях.
1: Да, абсолютно точно подмечено. И это, конечно, дает еще больше возможностей для наших самых юных жителей города Екатеринбурга посетить наш город, новые какие-то места для себя открыть.
0: Перемещаться много, если работа это позволяет.
1: Да, конечно, и по работе,
0: Опять же, я не знаю, работодатель раньше там как-то компенсировал эти транспортные расходы или нет сейчас. Эту статью как-то тоже можно подсократить и подэкономить на ней.
1: Да, поэтому это на самом деле очень большой шаг, который был реализован благодаря губернатору Свердловской области Денису Владимировичу Паслеру. И я уверен, что в этом году, в этот каникулярный летний период, ребята в полной мере оценят, насколько это было важное решение, позволяющее им в полной мере насладиться нашим прекрасным Екатеринбургом.
0: Если уже вернуться к программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни», не так давно субботник провели на набережной Исетии, который сейчас, кстати, с большим отрывом лидирует.
1: Да, это тоже была инициатива молодежи нашего города. Сейчас проходит голосование, оно продлится до 12 июня. То есть времени осталось на самом деле не так много. Я, пользуясь случаем, хотел бы всех наших уважаемых слушателей призвать к тому, чтобы отдать свой голос за ту или иную зеленую зону в нашем городе Екатеринбурге. Это действительно очень важно, потому что нам нужно собрать 289 тысяч голосов в этом году для того, чтобы Екатеринбург мог претендовать на федеральную субсидию.
0: По-моему, уже больше половины это собрано.
1: Конечно. Собрано значительно больше половины. Собрано уже порядка 200 тысяч голосов, но все равно не та цифра, которую необходимо. Поэтому здесь очень важно не остаться в стороне, найти время через госуслуги или при помощи наших волонтеров, которых в этом году более 4000 по Екатеринбургу, отдать свой голос, проголосовать и сделать наш город вместе еще лучше. А вообще волонтерам удалось собрать уже более 110 тысяч голосов только силами волонтеров. И, как вы правильно отметили, недавно был субботник на набережной, на той территории, которая участвует в голосовании, сегодня лидирует. Но это, кстати, ничего не значит, что она лидирует, потому что предыдущие года бывало так, что парк и менялся по ходу процедуры голосования. То есть это говорит только о том, что в текущий момент жители города Екатеринбурга, которые хотят продолжить развитие набережной, приняли участие в голосовании больше. Поэтому отдавайте голос за тот парк и за ту зеленую зону, которая наиболее интересна вам. И вместе нам просто необходимо собрать то количество голосов, которое нужно, и сделать наш город еще лучше.
0: А сами подростки, школьники уже понимают, что это такое происходит? Почему, для чего это нужно?
1: Конечно. Голосование в рамках формирования комфортной городской среды возможно с 14 лет. И это дает возможность нам с тем ребятам, кто только паспорт получил, уже рассказывать о тех национальных проектах и вообще возможностях, которые создают сегодня в нашей стране. Конечно, они это прекрасно понимают и вовлекаются в эту деятельность. Как я уже ранее говорил, более 4000 волонтеров в Екатеринбурге, и львиная доля — это ребята, которые еще учатся в школах. Они вот как раз после учебы, некоторые даже во время учебы на переменах, опрашивают своих одноклассников, опрашивают свой круг общения, выходят на улицу и там работают с населением. Все для того, чтобы облагородить еще одну площадку в нашем прекрасном Екатеринбурге.
0: Если не секрет, какой объект вы поддержали?
1: Я проголосовал за набережную. Мне кажется очень логичным продолжением развития набережной на территории всей нашего города Екатеринбурга, как заявлял Алексей Валерьевич Орлов, что нам необходимо развитие набережной от Виза до Низа. И здесь это такой хороший стратегический подход, который можно сделать с привлечением федеральных средств. И вот тот субботник, который был на прошлой неделе, я тоже к нему присоединился, потому что считаю важным не просто агитировать, собирать голоса, но и когда это необходимо, своими руками, своими силами наводить порядок в городе и привлекать внимание к тем площадкам, которые должны быть ухожены, облагорожены, обновлены.
0: Еще субботники подобные планируются или уже все, хватит, весна заканчивается, летом над другими делами заниматься?
1: Да нет, конечно, планируются. И более того, у нас сейчас каждый день проводятся праздники дворов, где мы вместе с учреждением молодежной политики города Екатеринбурга организуем для жителей Екатеринбурга такие небольшие праздники. Лето встречаем, если уж говорить человеческим языком. Хотим порадовать детей, порадовать родителей и, пользуясь случаем, сагитировать их, отдать голос за тот или иной парк или сквер в рамках формирования комфортной городской среды.
0: Наверное, еще дворы выбирают с таким расчетом, чтобы они неподалеку от объектов были.
1: Слушайте, здесь на самом деле, вот я не живу рядом с набережной, за которую проголосовал. Здесь вопрос, и, кстати, очень много встречаем людей, которые голосуют не за тот объект, где они рядом находятся, а за тот объект, который в перспективе может сделать наш город действительно лучше. Поэтому нет, такой выборки нет. Также у нас волонтеры проводят вот тоже интересный формат, такие марафоны мы проводим. Собираем ребят в парке Маяковского, даем старт. И вот с момента старта, сколько голосов ребята собрали за 2-3 часа, смотря сколько погода и время позволяет работать. Потом определяем лучших и награждаем. Для волонтеров тоже очень важна мотивация. Это те люди, которые на бесплатной основе, не получая за это никаких денег, работают для того, чтобы сделать Екатеринбург лучше. И наша задача — находить возможность их различными нематериальными благами мотивировать, делать им какие-то, выражать им искреннюю слово благодарности за тот труд, который они осуществляют уже на протяжении почти 3 недель в рамках проекта формирования комфортной городской среды.
0: Прямо сейчас на Город ФМ выпуск новостей, а потом мы продолжим.
2: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
3: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 70 заявок направили на конкурс «100 лучших товаров России-2026». Свердловские производители свою продукцию они представили на региональном отборочном этапе, который состоялся параллельно с 3-й международной конференцией «Культура качества как инструмент обеспечения технологического суверенитета». Региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» предусматривает определение победителей в 6 номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, а также услуги производственно-технического назначения. В число услуг для населения входят образовательные, медицинские, туристические, торговые услуги и услуги общественного питания. Победители конкурса объявят на Иннопроме. Отмечу, обеспечение жителей региона и страны качественными и безопасными товарами, продвижение местной продукции на внутреннем и международном рынках, а также защита производителей соответствует целям и задачам национального проекта «Продовольственная безопасность». Свердловской области за неделю заметно увеличилась средняя цена на картофель, хотя остальные овощи продолжают дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, сейчас картофель в среднем стоит 50,5 рублей за килограмм, что на 3,2% выше, чем неделю назад. Напомню, в конце января картофель стоил 41 рубль 50 копеек за килограмм, в конце марта 47 рублей, в конце апреля 48 рублей. Капуста, свекла и морковь за неделю стали немного дешевле и стоят в среднем теперь 47,5 рублей за килограмм, 54 рубля 80 копеек за килограмм и 62 рубля 20 копеек за килограмм соответственно. Еще дешевле стали огурцы 144 рубля и помидоры 225 рублей. Напомню, ранее министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что в последние 2-3 года уральские аграрии стали чаще сажать ранние сорта картофеля, чтобы собрать первый урожай уже в июле и поставить его в торговые точки. В Октябрьском районе прошел очередной праздник «День двора», посвященный благоустройству в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дети вместе с родителями с пользой провели время в нескольких игровых и творческих зонах. Там же можно было проголосовать за одну из общественных территорий, претендующих на благоустройство в следующем году в рамках ФКГС, обратившись к волонтеру. По словам директора Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артема Николаева, праздник «День двора» становится площадкой для живого общения соседей, взрослых и детей, а также привлекают горожан к активному участию в выборе парков и скверов для будущего преображения. В Октябрьском районе активно проходят дворовые праздники. В выходные мы провели молодежный субботник на территории набережной реки Исети. Это пространство может быть благоустроено в случае победы, и мы призываем каждого отдать голос за комфортный город, рассказал Николаев. Напомню, праздники «День двора» организованы администрацией Екатеринбурга совместно с партией «Единая Россия».
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Мы продолжаем программу «Екатеринбург в галстуках» на Город ФМ. В нашей студии Артем Николаев, директор Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга. Вот только что в новостях как раз про праздники двора мы и говорили. О них же мы подробно уже тут довольно-таки все проговорили и до паузы на информационный блок. Если вы не успели на наш прямой эфир, если вы к нам только что подключились, то вы, конечно, что-то пропустили. На самом деле вы не пропустили ничего, потому что помимо прямого эфира на Город ФМ существуют социальные сети. Это страница наша в сообществе ВКонтакте, это наш канал на Рутюбе, где все программы после прямого эфира сразу же публикуются, становятся в открытый доступ, и вы можете их и слушать, и смотреть, и пересматривать, и переслушивать, ставить на паузу, записывать, перематывать, конечно же, делиться с друзьями, конечно же, оставлять комментарии, и самое главное, пользоваться той информацией, которую мы и наши гости вам сообщаем, поскольку все мы работаем для вас, наши уважаемые. Уважаемые радиослушатели, наши горожане, и задача у нас одна – улучшение жизни в нашем городе, чтобы всем было удобно, комфортно, по минимуму неприятно и неудобно. Поэтому социальными сетями пользуйтесь. Ну, а если вы в прямом эфире и вопросы какие-то есть, то, пожалуйста, пишите в эфирный мессенджер Макс сообщение плюс 799-15-15-107-6. Либо по телефону прямого эфира 227-107-6 звоните. Тогда по празднику двора еще уточнение небольшое. Не подскажете, где, в каких дворах ближайшие пройдут? И вообще, как принимаются эти решения?
1: Слушайте, ну вот я тогда воспользуюсь подсказкой в телефоне. Ближайший пройдет сегодня.
0: Ого.
1: По адресу Циблинга 53. Это тоже Октябрьский район. Решения принимаются очень просто. У нас учреждение молодежной политики, которое непосредственно реализует свою деятельность на территории всего города Екатеринбурга, выходит с такой инициативой. И мы, как департамент, их стараемся поддержать. Но сегодня вот один, насколько я знаю, пройдет праздник двора. Вообще они становятся массовыми. Вот у нас понедельник 3 проходило. То есть, повторюсь, нам важно охватить как можно больше жителей города Екатеринбурга с целью призыва проголосовать в рамках формирования комфортной городской среды. Вы знаете, уже не первый год занимаемся реализацией такого проекта. И, ну, откровенно, к нему, наверное, можно относиться по-разному. Но мне кажется, вот ключевая задача, ради которой вообще этот проект реализуется, это сплочение жителей городов страны вокруг идеи сделать свой город лучше и вот этим совместным маленьким действием отдать голос, просто выразить свое мнение, почувствовать свой вклад в развитие городской инфраструктуры. Это вот такая большая миссия, которую из года в год успешно удается реализовать. Я уверен, в этом году у нас тоже получится успешно сделать наш город лучше, собрать необходимое количество голосов, потому что с такой армией волонтеров, людей, которые искренне готовы работать на благо нашего города, невзирая на все сложности, невозможно проиграть.
0: Скажите тогда, как людям быть, если вот они сами хотят, чтобы у них такой праздник двора провели, обращаться в город молодежи?
1: Я думаю, что да, можно обращаться и в наше учреждение подведомственное «Город молодежи», можно обращаться в наши детско-юношеские центры, в крайнем случае воспользоваться социальными сетями и написать и наш департамент, ну, есть и ВКонтакте, и в Максе, Екатеринбург, «Город молодежи». Я думаю, с удовольствием выйдем с такой инициативой, совместно организуем. Опять же, важно понимать, что это все организуется самими жителями. То есть мы здесь являемся такими помощниками. Мы приезжаем и посильную какую-то помощь оказываем в организации подобного рода мероприятий. А вообще это инициатива самих жителей и наших учреждений молодежной политики. Поэтому если есть такое предложение, такая инициатива, мы с удовольствием поддержим, конечно.
0: Еще раз давайте тогда напомним, и как трудоустроиться правильно, насколько полезная и общедоступная организация «Город молодежи», как ей можно пользоваться, где-то даже в какой-то степени это такие, ну, я не знаю, может быть, не совсем уместное сравнение, детские или подростковые госуслуги для детей.
1: Ну, можно.
0: Или не совсем все-таки так?
1: Ну, пока нет. Мы к этому, конечно, только стремимся, пока у нас такой разветвленной информационной структуры, как у госуслуг, нету. Но мы стараемся... Ну,
0: задумка, по задумке-то хотя бы примерно совпадает.
1: Задумка, конечно, да, чтобы каждому подростку, которому нужна какая-то помощь, нужна... помощь в трудоустройстве, организация досуга, действительно, наши подведомственные учреждения, не только город молодежи, но и все наши детско-юношеские центры, наш центр социальной психологической помощи молодежи «Форпост», тоже можно обращаться. Вообще у нас департамент создан с целью реализации государственной молодежной политики. Молодежь у нас не только подростки, это все жители, граждане страны с 14 до 35 лет. Поэтому сфера гораздо шире, чем только подростковое трудоустройство. Но раз сегодня говорим про трудоустройство в каникулярный период для подростков, то, конечно, можно обращаться в учреждение «Город молодежи» с целью трудоустройства. Трудоустройство может быть как в трудовых отрядах, так и по индивидуальному форме трудоустройства. В трудовых отрядах будут направления благоустройства, помощники вожатых, медиа-отряд, отряды краеведов и отряды культурно-массовых мероприятий и отряды, связанные с новыми технологиями, IT-отряды. Вот это вот те направления, которые будут в рамках трудовых отрядов, а по индивидуальному трудоустройству там спектр возможных профессий гораздо больше. Важно тоже напомнить, что все реализуется строго в соответствии с федеральным законодательством, в том числе и заработная плата, и время, по которому подросток может работать в течение дня. Ну и все трудоустройства у нас строго официально, то есть никаких там серых схем, конвертов и так далее. Все строго в соответствии с законом, с полной защитой прав всех наших подростков.
0: Так что все в город молодежи. Сейчас уже не нужно надеяться на то, что там за тебя решение примет школа, районная администрация. Это раньше были списки и распределение, чем-то напоминало советское распределение студентов по окончании высшего учебного заведения, когда оно было обязательным. Сейчас каждый волен сам свою инициативу проявить.
1: Конечно, конечно. Ну и в принципе мы живем в такое время и в таком мире, что инициатива зачастую решает гораздо больше, чем что бы то ни было другое. Если ты действительно хочешь, если ты чувствуешь в себе силы, то ты волен самостоятельно сделать первый шаг, трудоустроиться и начать работу. И в этом плане, опять же, очень важная воспитательная составляющая в вопросе трудоустройства в каникулярный период самых юных лет. Поэтому дерзайте, у вас все получится, мы поможем.
0: Ну и напоследок пару слов о международном опыте, тем более, что этот год объявлен президентом России годом единства народов России, но тут мы немножечко расширяем границы. Очень интересный такой трудовой или подростковый лагерь ожидается.
1: Подростковый.
0: У нас. Подростковый.
1: Да, наш департамент в принципе интересный, вот, даже исходя из названия, департамент молодежной политики и международных связей. Город Екатеринбург богат на свои международные связи. Это и города-партнеры, и города-побратимы. У нас 10 городов-партнеров только в Китае. И в этом году по инициативе главы города Екатеринбурга Алексея Валерьевича Орлова мы будем проводить международный лагерь для жителей нашего побратимого города Чэнду из Китайской Народной Республики. Прилетят подростки города Чэнду вместе с нашими молодыми жителями Екатеринбурга, они сформируют такой отряд, который будет базироваться в лагере Таватуй, где вот золотое сечение. И мы организовали большую программу с целью погружения наших китайских друзей в культуру, историю и вообще жизнь нашего прекрасного Екатеринбурга. Они проведут здесь несколько дней, познакомятся с ключевыми аспектами истории, с ключевыми достопримечательностями Екатеринбурга. Но самое главное, они пообщаются друг с другом. Мы стараемся создать возможность, чтобы наши подростки Екатеринбурга могли перенять опыт, познакомиться с своими китайскими сверстниками и сделать так, чтобы китайцы влюбились в Екатеринбург. Но это на самом деле происходит постоянно. Даже в рамках Иннопрома наш департамент отвечает за сопровождение иностранных делегаций. И каждый раз, когда к нам прилетают наши уважаемые друзья из Поднебесной, они всегда очень лестно высказываются о Екатеринбурге. О том, насколько у нас удобный, красивый, современный город. И это не просто приятно, это, во-первых, оценка нашей совместной деятельности, администрации города Екатеринбурга, всех жителей города. И помимо этого, большие перспективы на дальнейшую совместную работу, которая в будущем вырастет не только в дружбу, но и в совместные социально-экономические проекты.
0: А там скоро и очередной «Инопром». Уже меньше 2 месяцев осталось до очередной промышленной выставки, но для начала встретим лето. Уже в этот понедельник, 1 июня, День защиты детей, 3 июня, старт очередного сезона трудовой смены «Орлята», ну и далее. Кто-то летом отдыхает, кто-то работает, а кто-то все это совмещает. Что было потом, о чем написать в том самом пресловутом сочинении. Но самое главное, что было, что вспомнить в жизни и потом передать этот опыт своим уже последователям. Артем Николаев, директор департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга, сегодня во всех аспектах деятельности рассмотрели, ну, в рамках формата программы. Артем Дмитриевич, огромное спасибо и до новых встреч.
1: Вам большое спасибо за приглашение. Всем жителям нашего прекрасного города хорошего дня, хорошего завершения трудовой недели, хороших выходных. И не забудьте отдать свой голос в рамках формирования комфортной городской среды и сделать наш город еще лучше. Будьте здоровы, спасибо.
0: А кто забудет, мы напомним. Как и напомним про то, что город FM 107.6 продолжает свой эфир. Оставайтесь на нашей частоте.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий.

Интересных фактов о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов 5 разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых Божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: весной. Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото.
1: Метелям отбой.
0: Весна на город FM.

0: Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по количеству голосов, отданных в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства по проекту формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Всего в голосовании приняли участие уже 12 миллионов 600 тысяч россиян. С каждым днем людей, которые хотят менять свои города, становится все больше. Люди сами выбирают, какие пространства приводить в порядок. Сейчас в лидерах по количеству голосов Краснодарский край, Свердловская область и Республика Башкортостан. Система обратной связи, которую дает голосование, очень востребована. Она существенно помогает развивать наши населенные пункты. Напомню, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» мы должны улучшить качество среды для жизни на 30% к 2030 году. И мы постепенно идем к этой цели, отметил Хуснуллин. С начала года 4600 педагогов в Свердловской области тестируют проект «Ассистент преподавателя» на базе «Гигачат». О том, как работает эта нейросеть, рассказала замгубернатора Татьяна Савинова. По ее словам, ассистент учителя с искусственным интеллектом расшифровывает и конспектирует уроки, анализирует их по 7 профессиональным параметрам, показывает сильные стороны педагога и зоны роста, помогает получать обратную связь без ручного разбора записей. Педагог записывает занятия на диктофон, затем загружает файл в сервис и через несколько секунд получает готовый разбор. Искусственный интеллект становится не заменой учителю, а его эффективным помощником, отметила чиновница. Параллельный институт развития образования вместе с Яндексом запустили курсы для 6 тысяч преподавателей. Их учат готовить материалы с помощью нейросетей и распознавать списывание. В будущем искусственный интеллект в школах планируется привлекать к проверке домашних заданий, введению документов и контролю безопасности на переменах. Искусственный интеллект и сам становится частью школьной программы. Так, в губернаторском лицее Екатеринбурга его изучают в рамках углубленной информатики и внеурочной. Занятий. Уже в следующем году в Свердловской области может быть запущен пилотный проект по изучению искусственного интеллекта в 5-7 классах и даже детских садах, заявила Савинова. Мэрия Екатеринбурга намерена в этом году увеличить бюджетные траты по некоторым направлениям, включая строительство и ремонт дорог, транспортную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство. Так предполагается, что расходы на дорожное хозяйство вырастут более чем на 1 миллиард рублей. На развитие общественного транспорта, в том числе закупку подвижного состава, добавят 640,5 миллионов. На решение проблем ЖКХ пойдет дополнительно 461 миллион рублей. Это расходы на замену лифтов и строительство канализационного коллектора на Вторчермете. Кроме того, 282 миллиона рублей сверх предыдущего плана потратят на благоустройство. В общей сложности корректировка коснется 14 бюджетных статей. Доходы на этот год предлагается увеличить на 1,5 миллиарда рублей, расходы на 4,6 миллиарда. Депутаты Екатеринбургской гордумы планируют рассмотреть пакет поправок на заседании комиссии гордумы по бюджету.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
3: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание коллегии администрации города, где обсудили итоги отопительного сезона и подготовку объектов ЖКХ к следующему зимнему периоду. У коммунальных служб не так много времени, к середине сентября им нужно протестировать все оборудование и при необходимости отремонтировать его. Именно поэтому работа проводится уже сейчас. В этом сезоне сетевые организации планируют обновить почти 39,5 километров тепловых сетей, около 25 километров сетей электроснабжения, более 37,5 километров сетей водоснабжения, а также 10 километров сетей водоотведения. Кроме этого, специалистам сферы ЖКХ предстоит суммарно заменить 66 тысяч погонных метров внутридомовых инженерных коммуникаций, отремонтировать большой объем строительных конструкций, кровли, отмостки, фасады, а также загерметизировать межпанельные стыки домов, написал Орлов в своих соцсетях. Глава города отметил, что чем качественнее будет проведена подготовительная работа, тем безопаснее и спокойнее для Екатеринбурга и его жителей пройдет очередной отопительный сезон. Администрация города утвердила план по возведению двух дорог в Академическом по Академика Парина от Чкалова до Амуцина и финального этапа строительства участка Амуцина от Академика Сахарова до ЕКАДа, пишут СМИ со ссылкой на первого вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. Дорогу по Академика Парина планируется возвести за 5 лет. На эти цели выделят 1 160 000 000 рублей. В 2026 и 2027 годах на реализацию проекта направят по 50 миллионов. Вероятно, на эти средства будет разработана проектная документация, а к самим работам приступят в 2028 году. Строительство этого участка позволит разгрузить улицу Академика Сахарова. Финальный этап возведения Амуцина от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автодороги планирует завершить досрочно в 2030 году. Предполагаемый объем средств на реализацию проекта – 1 700 000 000 рублей. Аналитики HeadHunter рассказали, каким специалистам логистической отрасли свердловские работодатели готовы платить больше всего. Так, самые высокие медианные зарплатные предложения предлагают курьерам и почтальонам – 159 200 рублей в месяц. В топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов логистической отрасли в регионе также вошли руководители отдела логистики, медианная зарплата которых составляет 130 тысяч рублей в месяц, машинисты, водители и экспедиторы, а также начальники склада. По данным экспертов, самыми востребованными специалистами в логистике на Среднем Урале в этом году стали водители и экспедиторы, на которых приходится 26% вакансий. В топ также входят курьеры и почтальоны, упаковщики, комплектовщики и маркировщики.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Теплым субботним вечером 6 июня 1981 года в парке Энгельса в Свердловске, в самом центре, на одной из скамеек сидели несколько молодых людей с грустными лицами. Причина разочарования находилась здесь же. Магнитофон, из которого доносились странные, непонятные.

0: для истории не получилось. На самом деле получилось, и вот одно из подтверждений.
1: С давних времен человек стремился покорить воздушный океан. Между первой попыткой подняться в небо и самым современным воздушным сверхзвуковым лайнером лежат не только сотни лет, но и тысячи жизней. Тем, кто погиб, пытаясь осуществить эту многовековую мечту человечества, посвящается эта песня.
0: 15 апреля 2026 года исполнилось 64 года Егору Белкину, прямо как у Beatles «When I'm 64». На этой записи будущей легенде сразу нескольких ведущих групп уральского рока нет и 20. А он взял и призвал весь ДК-автомобилист почтить память Джона Леннона. И 300 зрителей встали как один. Потом им снова и снова хотелось вскочить, когда Белкин и его группа «Эр-клуб» представили свою программу. Между прочим, были единственными, кто даже не успел порепетировать и чекнуться. Неудивительно, что во время выступления отключались то клавиши, то гитары. И все же пышминцы были великолепны. Порой позволяли себе откровенное хулиганство.

0: все просто. Почти нету слов, чтобы только I love you, if you let my love.
1: Забавный и загадочный момент. Егора Белкина за выступление прозвали Рэмбо с гитарой, которую он все время держал ниже пояса. Загадочный, потому что культовый боевик с Сильвестром Сталлоне даже в западный прокат выйдет только через год. В итоге именно «Эр-клуб» победил в зрительском голосовании с большим отрывом. Свое «Браво рок-н-роллу» верхнепышминского коллектива высказали почти 80 человек, если точно 78. Для сравнения, занявший второе место трек поддержали 55, а считавшийся фаворитом «Урфин Джус» менее 50. Пантыкин сотоварищи даже не в тройке. Последнее место заняла группа «Битс». Всего один голос. Между прочим, на барабанах в коллективе из монтажного техникума играл Андрей Котов, у которого впереди были трек «Апрельский марш» и, конечно, «Агата Кристи». Победителям тут же вручили приз. Макет водонапорной башенки на Свердловской плотинке, сделанный руками первокурсников. А потом все отправились по домам переваривать историческое событие. Тогда-то Александр Коротич с друзьями и решил послушать, что же удалось записать на магнитофон. И услышали, как мы уже знаем, только треск, шипение и прочее подобное неэфирное. А могло бы быть вот это. —

Радио «Город ФМ» выражает огромную и искреннюю благодарность Дмитрию Карасюку за помощь и консультацию при подготовке программы и всего проекта и за предоставленные архивные материалы. Видеоверсии выпуска в сообществе «Город ФМ» ВКонтакте и на канале на Рутьюбе доступны фотографии, сделанные Олегом Раковичем. Что касается аудиоматериала, то приведенные сегодня композиции «Эр-клуба», «Крылья» и «Браво рок-н-ролл» и звучащая сейчас ночная зарисовка группы «Затянувшееся ожидание» — единственные сохранившиеся фонограммы. При этом доподлинно неизвестно, кто и как их записывал, как и где хранил. По словам Дмитрия Карасюка, к нему аудиоматериал попал как раз от композитора и вокалиста «Затянувшегося ожидания» Андрея Коняхина, чуть позже группа «Отражение». Но и Коняхину записи фестиваля САИ тоже от кого-то попали. Впрочем, так ли это важно? Ведь самое главное,

0: главное заключается в следующих словах.
1: Музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В администрации Екатеринбурга подписано постановление об утверждении новой площадки проекта программы «Комплексное развитие территории». Территория жилой застройки площадью более 21 тысячи квадратных метров расположена в районе улиц Главной и Механизаторов в поселке Истока Октябрьского района. Это первый опыт применения КРТ незастроенного участка в Екатеринбурге. Самым главным объектом станет образовательно-культурный центр, который займет площадь порядка 4 тысяч квадратных метров. Планируется, что в учреждении разместится начальная школа и культурно-досуговый центр. В начальной школе помимо учебных кабинетов будет располагаться многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, столовая, спортзал, кабинет врача и другие помещения. В культурно-досуговом центре организуют концертный зал со сценой, помещения для занятий и раздевалки. Также на территории возведут жилые дома разноэтажности, обустроят парковочные места и благоустроят придомовую территорию. В Екатеринбурге запретят ездить на электросамокатах еще на 6 участках центральных улиц. Об этом сообщает портал Екатеринбург РФ. Новые знаки движения на средствах индивидуальной мобильности запрещено будут установлены в июне. Они появятся на нечетной стороне проспекта Ленина от Бажова до Кузнечной, на нечетной стороне улицы Кузнечной от Ленина до Первомайской, на четной стороне Первомайской от Кузнечной до Бажова, на четной стороне Бажова от Первомайской до Ленина, на четной стороне Восточной от проспекта Ленина до Малышева, также на четной стороне улицы Братьев Быковых от Испанских рабочих до Челюскинцев. Ранее 82 запрещающих знака установили в границах улиц Вайнера, Антона Валика, переулка Химиков, Горького, Пушкина и Малышева. В администрации города напоминают, что ограничение распространяется на арендованные и личные электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды. Соблюдение ПДД контролируют сотрудники госавтоинспекции. Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову, который в ближайшее время установят в Екатеринбурге рядом со Дворцом молодежи, соединят с действующей трамвайной линией. Об этом рассказал директор литейной мастерской Дмитрий Брезгин. Согласно задумке автора, Балабанов будет изображен сидящим в грузовом трамвае, образ которого часто встречался в его картинах. Примечательно, что размер проема в вагоне будет соотнесен с параметрами пленочного кадра. Общий вес памятника составит 10,5 тонн. К месту установки его доставят 8 июня. На площадке вагон разместят на прочном бетоне. Бетонном основании оснастят колесами, и только после этого свое место в нем займет фигура режиссера. Финальным этапом станет установка фальш-рельсов, которые подведут к действующей трамвайной линии. Параметры самого вагона, в котором будет находиться скульптура, увеличены относительно реальных, чтобы горожане и гости Екатеринбурга могли свободно перемещаться внутри композиции, которая будет изобиловать отсылками к творчеству и биографии режиссера. Открытие памятника запланировано на 18 июня.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку.
1: Такая весна на город ФМ.

0: Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 70 заявок направили на конкурс «100 лучших товаров России-2026». Свердловские производители свою продукцию они представили на региональном отборочном этапе, который состоялся параллельно с третьей международной конференцией «Культура качества как инструмент обеспечения технологического суверенитета». Региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» предусматривает определение победителей в 6 номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, а также услуги производственно-технического назначения. В число услуг для населения входят образовательные, медицинские, туристические, торговые услуги и услуги общественного питания. Победителей конкурса объявят на Иннопроме. Отмечу, обеспечение жителей региона и страны качественными и безопасными товарами, продвижение местной продукции на внутреннем и международном рынках, а также защита производителей соответствует целям и задачам национального проекта «Продовольственная безопасность». В Свердловской области за неделю заметно увеличилась средняя цена на картофель, хотя остальные овощи продолжают дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, сейчас картофель в среднем стоит 50,5 рублей за килограмм, что на 3,2% выше, чем неделю назад. Напомню, в конце января картофель стоил 41 рубль 50 копеек за килограмм, в конце марта 47 рублей, в конце апреля 48 рублей. Капуста, свекла и морковь за неделю стали немного дешевле и стоят в среднем теперь 47,5 рублей за килограмм, 54,80 рубля за килограмм и 62,20 рубля за килограмм соответственно. Еще дешевле стали огурцы 144 рубля и помидоры 225 рублей. Напомню, ранее министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что в последние 2-3 года уральские аграрии стали чаще сажать ранние сорта картофеля, чтобы собрать первый урожай уже в июле и поставить его в торговые точки. В Октябрьском районе прошел очередной праздник «День двора», посвященный благоустройству в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дети вместе с родителями с пользой провели время в нескольких игровых и творческих зонах. Там же можно было проголосовать за одну из общественных территорий, претендующих на благоустройство в следующем году в рамках ФКГС, обратившись к волонтеру. По словам директора Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артема Николаева, праздник «День двора» становится площадкой для живого общения соседей, взрослых и детей, а также привлекают горожан к активному участию в выборе парков и скверов для будущего преображения. В Октябрьском районе активно проходят дворовые праздники. В выходные мы провели молодежный субботник на территории набережной реки Исети. Это пространство может быть благоустроено в случае победы, и мы призываем каждого отдать голос за комфортный город, рассказал Николаев. Напомню, праздники «День двора» организованы администрацией Екатеринбурга совместно с партией «Единая Россия».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 21 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: Бетон – самый распространенный строительный материал в мире. Он прочный и долговечный, но боится воды, поэтому так важно защитить его от воды, и лучшая защита – это гидроизоляция «Пенетрон».
3: «Пенетрон» очень прост в применении. Это сухая смесь, которая смешивается с водой и наносится на бетонную поверхность, причем на влажную. Получается, если ваш бетонный фундамент сырой, нет необходимости его сушить. Более того, обрабатывать бетонную конструкцию можно с любой доступной стороны. Если протекает подвал, то вы спокойно наносите пенетрон на стены и пол изнутри. И не надо ничего откапывать. Короче говоря, это очень удобный материал. Как же он работает? Активные компоненты пенетрона проникают глубоко в бетон по капиллярам и создают там нерастворимые кристаллы. Они-то и защищают бетон от проникновения воды. Эта защита безупречно надежна. Обработанный бетон остается сухим, даже если на него давит столб воды высотой 200 метров. Но самое главное, что пенетрон

0: Бенетрон – это гидроизоляция навсегда.
1: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт benetron.ru.

0: Проехал Амундсена без пробок? Слушай радио «Город ФМ». Еще не так повезет.
1: А я не знал, что как...

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Механизм дистанционного получения медицинских справок для беременных женщин внедрили медики Свердловской области. Новый цифровой функционал сервиса Aist Smart делает процесс простым и быстрым, а также исключает необходимость очных визитов в женскую консультацию. Только за последний месяц врачи акушерского дистанционного консультационного центра Екатеринбургского клинического перинатального центра предоставили более 200 справок по новой схеме. Как рассказала замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, в нашем регионе по поручению губернатора Дениса Паслера уделяется особое внимание заботе о семьях и поддержке будущих родителей. На этапе беременности женщинам доступны уникальные стандарты комфорта, в число которых входят цифровые сервисы. Они помогают сделать получение справки таким же легким, как проверка сообщений в телефоне. При этом исключаются лишние перемещения и контакты в поликлиниках. Нововведение является частью масштабной цифровой трансформации регионального здравоохранения, направленной на повышение доступности медицинской помощи и комфорта свердловчан в соответствии с задачами национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь и экономика данных». В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Более 200 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. В числе лидеров на данный момент набережная реки и сети от Декабристов до Белинского, Основинский парк, а также бульвар по улице Культуры. Среди территорий, претендующих на благоустройство в следующем году, зеленая зона на бульваре Семихатова вдоль дома номер 6. В случае победы в голосовании территория станет благоустроенным пешеходным сквером, который соединит кварталы района. Планируется, что там появятся зеленые насаждения, удобные качели-скамейки и просторная прогулочная зона. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Сделать это предлагается с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 90 тысяч горожан. Благоустройство площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса при вокзальной площади стартует в июне. В связи с работами автомобильное движение на участке будет ограничено, однако это не повлияет на работу городского общественного транспорта. Муниципальные автобусы номер 043, 45, 59 и 65, а также троллейбусы номер 27 и 31 продолжат совершать остановку на пункте ЖД «Вокзал». Напомню, начальный и конечный остановочный пункт город Екатеринбург ЖДВ временно будет перенесен на город Екатеринбург на улице Вокзальной для межмуниципальных маршрутов номер 100, 114 и 156. Изменения будут действовать с 1 июня по 30 сентября.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбургский тест-драйв.
1: Дамы и господа, добро пожаловать. Это Екатеринбургский тест-драйв в эфире Город ФМ. Зовут меня Юля Курочкина. Здравствуйте. Говорим всем тем, кто стоит в пробке на Малышева, на Восточное, может, вы на Академика Сахарова. Вот чтобы вы не скучали, чтобы вам было чем заняться. Мы здесь и существуем. У нас есть студийный мессенджер. Может быть, он вам пригодится. Плюс 799-1515-1076. И у нас здесь в студии великолепные гости, набор прекрасных, потрясающих людей. С большим удовольствием я представляю вашему вниманию Владимира Кашкина, сопредседателя оргкомитета фестиваля движения и председателя ассоциации Федерация свободных байкеров. Владимир.
2: Привет, привет, привет, рад всех слышать.
1: Дмитрий Хитров, известный мотопутешественник, идеолог и организатор фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», Московского мотофестиваля, выставок «Мотозима», «Мотовесна». Поехали! Сопредседатель оргкомитета фестиваля движения. Здрасте!
3: Всем привет!
1: И Людмила Фитина, директор департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга. Людмила, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
1: Ну, во-первых, добро пожаловать. Мы здесь снова встречаемся. Я вообще с большим удовольствием ожидаю этого праздника, который опять случится в Екатеринбурге. Ну, счастье, великолепие. Вы сами-то как к этому? Как с трепетом и восторгом? Или с некоторым напряжением, как организаторы? 1000 человек, всех рассадить, всех привезти, всех накормить, потом всех еще обратно отправить.
3: Если бы 1000. Нет, побольше. Это уже хорошая традиция, это уже хороший способ войти в лето, поэтому не без трепета, но мы подходим уже к нашему фестивалю, любимому и дорогому, и, конечно же, всех на нем ждем.
1: Но вообще, фестиваль движения. Давайте по порядку напомним или как-то разберемся. Целых 3 дня мы будем фестивалить в этом году. Давайте, ну, как-то с чего начнем? С какого, да, что у нас станет первым главным днем? Вообще, как мы этот день, ну, ознаменуем? Чем?
2: Ну, да, фестиваль в этом году действительно пройдет в 3 дня. Мы начнем в пятницу, как раз после работы. Всех ждем. Приедет очень много гостей со всей страны, и не только с нашей страны. Ждем всех на Плотинке. И начнем, конечно же, с концерта «40 лет Свердловскому рок-клубу». И 2 фантастических выступления. Первое — Сергей Бунец и филармонический оркестр молодежный. Просто, по-моему, 70 музыкантов. Сумасшедший видеоряд. Премьеры. Ну, в общем, это что-то особенное.
1: Это даже звучит, если честно, это впечатляюще.
3: Ну, такого еще точно не видели.
2: И Сергей едет на мотоцикле, он же байкер. И, собственно, а второе выступление — Вячеслав Бутусов. Наконец-то на огромном, вообще открытом городском мероприятии. На бесплатном.
1: Мы
2: увидим метро Свердловского рок-клуба. И вот таким образом мы встретим пятницу, поприветствуем жителей города, всех гостей, которые съедутся. Вот это, с этого мы начнем.
3: Ну, нельзя забывать, что еще в перерыве между этими замечательными, любимыми всеми музыкантами мы покажем, что такое дисциплина суперэндуро. И прямо там на Плотинке продемонстрируем первую показательную часть наших соревнований, которые будут проходить в течение всего праздника на Плотинке. И там будет абсолютно феерический заезд наших мотоциклистов. Мы представим новый формат трассы, чуть попозже об этом расскажем. Так что и в пятницу без мотоциклетного ДНК у нас не обойдется.
1: Ну, это, конечно, вау. А мы уже знаем, сколько в штуках вот этих вот удивительных людей приедут к нам на фестиваль.
2: Ну, давайте так. У нас вот буквально сегодня состоится жеребьевка в мотоколонну. У нас в первый год было 11 мотосообществ, в прошлом году 26. На сегодняшний день у нас уже под 40.
3: Под 40,
2: и это показатель. Мы не можем сказать, сколько вот приедет просто.
1: От каждого сообщества. Ага.
2: Это прям организованные сообщества, которые заявились, да. Угу. И понятно, что просто люди. Ну, действительно, мы можем по себе сказать, что едут все, мне кажется, люди к нам все пришли, все спросили, друзья, знакомые.
3: Ну, давайте будем терпеливы. Осталась неделя, и мы узнаем об этом точно уже.
1: Да. Слушайте, а мы встречаем Екатеринбург и прекрасную нашу любимую область, или есть и какие-то соседи, не знаю, Челябинск, Тюмень?
2: Ну, у нас уже сейчас заявлены в колонну ребята, например, из Находки.
1: Что? Они своим ходом едут оттуда?
3: Конечно.
2: С Оренбурга, с Туапсе, с Краснодара,
3: с
2: Казахстана, с Белоруссии, с Казани, естественно, с Москвы. Я могу долго перечислять.
3: Вся страна абсолютно организована. едет к нам на мероприятие. Изначальная идея движения, как место встречи всей мотоциклетной страны, не только мотоциклетной, а просто не сидящей на месте, она наконец-то реализовывается, и мы вот на этот третий фестиваль, я думаю, увидим, какие же результаты наша работа дает.
1: Людмила, нет ощущения, что мы вдвоем с вами будем без мотоцикла на этом фестивале? Все остальные как будто бы на двухколесном транспорте планируют прибыть. Или вы сейчас удивите меня и скажете, вообще-то я байкер.
4: Вообще-то?
1: Я, подождите, заинтригована. Пауза какая театральная. Ну, вы сидите на двухколесном транспорте? Пробовали? Я просто ни разу.
4: Исключительно на велосипеде.
1: Получается, что вы тоже байкер, но в какой-то степени. Но...
4: Да, но в прошлом году мне удалось тоже влиться в субкультуру байкеров. Правда, это было пассажирское сиденье, но штурман, которому я доверилась, он был чрезвычайно такой подготовленный, приехал из Москвы. Это был руководитель одного из крупнейших мотоклубов Москвы, там с численностью около 4000 человек.
1: Ну, вы неплохо водителя выбираете, я вам так скажу. Да. Со вкусом.
4: Да, и сзади у него на спине, он был в жилетке, и сзади на спине были различные вышивки, в каких гонках.
1: Он
4: принимал участие. Ага. Да, действительно, это была целая карта страны, целая карта мира. И я так подумала, ну, это просто великолепно иметь такого штурмана. Вот. Я не знаю, кто в этом году будет штурманом, но я надеюсь, что
2: но
4: это
2: не
4: будет...
2: хуже точно.
3: Мы подойдем серьезно к этому вопросу. Людмила Николаевна чуть-чуть лукавит. Она, может быть, не ездит на мотоцикле, но в душе она точно самый главный наш байкер, потому что огня
2: не занимать.
4: Да, для нас очень важен этот фестиваль с точки зрения... Ну, я-то ведь про спорт, да? Это про спорт с точки зрения спорта, потому что действительно этот фестиваль дает такую коллаборацию разных видов спорта. Это и мотоциклетный спорт, мы увидим его многообразие, и, безусловно, увидим водно-моторный спорт. Все, что будет на воде, все, что есть сегодня современное, красивое, яркое, вот этот рев моторов, вот этот экстрим, красота, интеллигентность такая, умение управлять железными конями, это все соберется лучше в Екатеринбурге. И
1: как вы, конечно, вот, как байкерам. Тут вот не так давно мы здесь в студии встречались с одним из представителей мотосообщества и обсуждали, доколе на Свердлова буду, значит, гонять, врум-врум, вот это вот шум давать. Он говорит, ну, ребят, меняйте окна. Мы, мол, этого, ну, это не прекратим, не перестанем. Про шум хочется спросить. Мы в третий раз встречаем. Мне кажется, что, ну, в какой-то параллельной вселенной, если разом они вот рявкнут, я имею в виду все участники фестиваля движения, но мы где-то даже, наверное, потрясти сможем землю. Ну, чуть-чуть...
2: Сейсмоактивность повысить, да, немножко.
1: Чуть-чуть качнуть по-настоящему. Вообще, можно это, кстати, как-то измерить?
3: Конечно, можно. Но мы не за громкий выхлоп, вы правильно поймите.
2: Не надо ничего менять, пожалуйста, не надо менять окна. Все будет
3: да, не культурно. Надо менять, горячаться некоторые представители мод-сообщества. Надо повышать культуру в рядах мод-сообщества, чем мы, собственно, денно и ночно занимаемся. И все-таки привести к каким-то нормам и громкость выхлопа и так далее. Во всем мире это постепенно происходит. И у нас произойдет. Просто чуть-чуть терпения, и мы вместе... со всем, скажем так, адекватным мод-сообществом потихонечку сделаем ручку громкости потише.
1: Хорошо, продолжим про фестиваль. Три дня мы будем праздновать, три дня мы будем жить в таком в классном ритме, много музыки, много спорта, много, ну что уж там, красивых мужчин тоже не могу не отметить. Брутальных. Этого. Брутальных,
2: но не
1: конечно.
2: Только, но не только.
1: И женщины, девчонки тоже, да?
3: А вот выход Владимира.
2: Мы же впервые в мире, это не преувеличение, мы решили, и это случается, происходит, мы впервые в рамках фестиваля проводим первый женский мотофорум. К нам едут мото-девчонки не только из России, я уже упоминал Беларусь и Казахстан. Огромное мероприятие, у них будет свое, прям они пойдут, займут свое достойное место в колонии. У них в Музее истории дизайна 2 дня пленарных сессий, психологи, своя вип-зона, макияжи, фотосессии, медики. Куча классных тем, фотопроект. Все топовые вообще девушки-путешественницы, блогеры и так далее съедутся впервые вообще действительно в России и в мире. Именно вот все женское мотосообщество.
1: Соберутся вот так, да?
2: Да,
1: концентрированно.
2: Они будут здесь, поэтому мужчины, конечно, да. Но поверьте, это уже не только наша территория. Действительно, девушки сегодня очень достойное место в мотокультуре занимают. И все здесь соберутся в Екатеринбурге.
3: Круто. Мы немного волнуемся, поскольку вот эта мускулинность нашего увлечения, она может дрогнуть. Так же, как улицы города. И я лично немного волнуюсь. Посмотрим, конечно, как все получается. Но мне кажется, что...
1: Мы будем осторожны, я говорю за всех девчонок.
3: Мы приоткрываем ящик Пандоры. Но, тем не менее, все наши замечательные умницы и красавицы действительно приедут и, наконец-то, встретятся и поймут, как их уже чертовски много и какую силу они представляют в рамках всего большого мод-сообщества.
1: Слушайте, ну вообще мы можем посчитать количество площадок? Ведь не только Екатеринбург, еще и Пышмавец участвует, как площадка в том числе, да, для встречи мод-сообщества.
2: Все два дня Верхний Пышма для нас крайне важная площадка. Музейный комплекс, мы его искренне обожаем. Конечно, старт фестиваля самая такая энергичная, такая, наверное, эмоциональная часть, когда мы все стартуем от самого большого Белаза в мире. Но... Когда мы оттуда уезжаем, это не значит, что там ничего не происходит. Это классная история, потому что в субботу, 6 числа, у нас сейчас уже под 40 заявок от диджеев. У нас конкурс диджеев на Белазе. Можно очень классно потанцевать у Белаза и провести время. А в воскресенье весь день посвящен детским активностям. Если кто-то по какой-то причине, ему здесь слишком активно, слишком там, может быть, шумно, слишком людно, классная возможность поехать в Верхнюю Пышму с детьми. Там все для этого будет организовано. Все куча-куча разных классных.
1: Друзья, давайте сейчас сделаем небольшую полезную паузу. После вернемся в студию и обсудим и новые трассы для эндуро, и водный какой-то новый план, где мы там поедем, на чем. Ну, в общем, все обсудим сразу через пару минут.
0: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
5: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
6: Даже не помню.
5: Без дел, без телефонов, без спешки.
6: Без шумного города.
5: Мы как будто снова познакомились.
6: Нет, мы просто вернулись.
5: Куда?
6: Друг к другу.
7: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три дня фестиваля, мотофестиваля, движения, Екатеринбург, Пышма, мы станем центром, ну, мира, давайте, а что скромничать на эти несколько дней?
1: Евразии точно, что стесняться?
0: Тысячи мотолюбителей, да-да-да, будут здесь у нас в городе. А мы, кстати, как вот, где размещаем? Все по гостиницам или прям палатки могут быть тоже где-то?
2: Огромный палаточный городок на Ленина.
1: Не, не совсем так.
2: Шутка. Шутка, если
1: нет,
2: что.
1: Ну, Екатеринбург прекрасен в том числе своим номерным фондом, и у нас на сайте мы очень благодарны.
0: Вмещаются все. Ага.
1: Пока да, слава богу, надеюсь. Но это же тоже возможность развития туризма для города, прежде всего. Это угу. тоже задача, которая стоит перед всеми нами. Нам бы хотелось, чтобы люди приезжали и жили в комфорте, прежде угу. всего. И здесь, в этом городе, нашему любимому, все для этого есть. И, конечно, гостиницы идут охотно нам навстречу. У нас огромная такая реферальная программа по скидкам.
0: Угу.
1: Поэтому это такой классный вин-вин для тех, кто приезжает. Можно классно со скидками заселиться, а гостиницы получат приток.
0: Мы с Людмилой, смотрите, сидим с сердечками, да? Спасибо. Мы тоже город Екатеринбург очень любим. А мы, кстати, встречая гостей, вот, которые приезжают в Екатеринбург, мы для них какую-то программу, что-то они у нас где-то экскурсионно, что-то показываем. Ну, приедут из Беларуси, из Казахстана. Москвичи, пожалуйста. Мы им что-то показываем? Чем дохвалимся?
3: Ну да, безусловно, все пространство Екатеринбурга для наших гостей, безусловно, открыто. Музейный комплекс, угу. можно посмотреть различные музеи, они все будут работать, примут. Фонд Святой Екатерины подготовил перечень
1: маршрутов, да,
3: храмов, которые можно посетить, где можно посмотреть. Поэтому, мне кажется, гостеприимный Екатеринбург ожидает, всегда ожидает гостей.
1: Ну и не только Екатеринбург. Мы все-таки ставим себе задачу развивать. У нас уже сейчас есть маршруты, связанные с Ирбитом и с Тагилом. Тут все города, Асбест, Сертерев, да, все прекрасные.
2: Мы как изначально не местные,
1: но
2: мы
1: уже
2: попав сюда, начали изучать пространство не только в Екатеринбурге, но и вокруг, и поняли, что здесь действительно кладезь для мотоциклетных mm-hmm. маршрутов. С радостью и большим удовольствием делимся этим со своими товарищами-мотоциклистами, которые едут сюда. Ну, глупо поехать на фестиваль на два дня, правильно? А потом проделать 2000 такой, километров, да, обратно. Маршрут. Конечно, mm-hmm. все едут на неделю, конечно, все
0: пожить,
2: планируют
0: посмотреть.
2: Изучить,
0: mm-hmm.
2: что вокруг. И это и есть наша первая задача — убрать Екатеринбург из перечня транзитных городов, mm-hmm. потому что все едут из Москвы на Алтай, из Алтая в Москву, а хочется показать, как здорово здесь. Хочется, чтобы они отклонились от этого маршрута, изучили окрестности, поняли, как прекрасен, мощен mm-hmm. Урал, и, конечно же, оставить здесь кусочек своего сердца, чтобы за ним вернуться в следующий год.
3: Ну, и, наверное, это же наша историческая обязанность — рассказывать про наш легендарный мотоцикл.
0: Урал.
1: Конечно,
0: Урал.
1: Абсолютно. Это для нас.
2: Естественно, и этому Урал. Посвящена одна из мощных новинок активности нашего фестиваля. В этом году вместе с нашими коллегами, друзьями с Ирбитского мотозавода, которые нас тоже всегда поддерживают, мы и вместе с Уральской такой школой, кузницей дизайна, с университетом Ургарху и кафедрой промышленного дизайна, мы делаем уникальную, не побоюсь этого слова, активность. Мы в течение 3 дней в историческом сквере по эскизам студентов Уральского университета строим мотоцикл с нуля. Лучшие мастера, кастомайзеры со всей страны уже полгода готовят этот мотоцикл по частям в 5 разных локациях и соберутся вместе и построят этот мотоцикл на сцене, рассказав всем все нюансы от того, как правильно положить шов, до того, как правильно провести, не знаю, там, электрическую магистраль Вау. Или что-то. И из практически скелета и труб родится этот мотоцикл. Мы сильно надеемся, что через неделю он заведется, ну, чуть больше, чем через неделю, заведется.
3: Промышленное производство или промышленная эксплуатация?
2: Давайте не забегать вперед, но...
0: Это дизайнерский эксклюзив.
2: Нет, это каст-мотоцикл, он будет единственным, уникальным. Сразу предупреждаю, он будет очень необычного дизайна и технологий. Но самое главное, мы хотим показать, что земля русская полна и хорошими дизайнерами, талантливой молодежью и действительно вот теми самыми левшами, теми самыми мастерами, которые способны из сумасшедшей, на первый взгляд, идеи сделать вполне себе конкретный мотоцикл, средство передвижения, если это будет позволено так назвать. Но это действительно очень интересный, уникальный, эндемичный проект.
0: Но это и звучит впечатляюще, я уверена, что и посмотреть глазками своими это будет очень интересно.
2: Ищите на карте мероприятия «Железное дело» и
3: впервые такое вообще происходит. Она будет...
2: Этому будет посвящен целый фильм, во-первых. Да? Мы снимаем фильм. И любой человек, который подойдет в исторический сквер, там чуть правее Центра развития дизайна, он увидит отдельную сцену, там будет экран, мы будем под микроскопом показывать, как собирается и делается мотоцикл. Там будет масса всяких активностей, можно будет пообщаться с лучшими, абсолютный факт, мастерами своего дела со всей России. Все 5 мастерских, принимающих участие непосредственно в постройке мотоцикла, это чемпионы России разных лет. А некоторые из них даже чемпионы мира.
0: Круто, круто.
2: Поэтому мы очень всех ждем, да, чтобы пустить совершенно верно в закулисье этого чудесного
0: процесса. Вообще, кстати, вот
2: процесса.
0: Этот план трехдневный мы можем составить? То есть маршрут, мы заглядываем на сайт и там, не знаю, выбираем локации для себя. Вообще физически, как вам кажется, доступно будет обойти все площадки? Ну или хотя бы вот за 3 дня, вот давайте так, за 3 дня хотя бы.
1: Вы спросили про количество площадок, я, наверное, попробую ответить, их сейчас порядка 20. Мы сейчас еще с фондом Святой Екатерины еще, наверное, немножечко добавим классную локацию. Честно, задача такое сделать 3D-мероприятие, потому что это же не просто мероприятие там, для мотоциклистов, там, условно, и даже для гостей. Нам бы очень хотелось, чтобы и жители города нашли для себя что-то интересное, каждый по себе. Очень много детских зон, много культуры, много... То есть это такая большая 3D-модель, когда люди... перемещаются, находятся в движении все 3 дня и выбирают себе. Но мы, конечно, немножко хитрим. Нам хочется верить, что люди не успеют все обойти и посмотреть, поэтому придется выбирать для того, чтобы, дай бог, в следующем году уже... Ну, действительно, бывает сложно выбрать что-то одно. Кто-то увлечен спортом, кто-то хочет посмотреть, как собирать мотоцикл.
0: Ну да, в зависимости...
2: Все как в жизни.
1: Кто-то
2: все...
1: хочет послушать...
0: Так, так
1: да,
0: есть.
1: То есть так,
0: так
1: есть. Поэтому на сайте все это есть. Выбирайте. Но мы очень надеемся, что каждый, кто в эти дни окажется в Екатеринбурге, найдет себе увлечение по своим интересам.
0: Но я, если честно, с нетерпением жду, конечно, и выступлений. Вот у нас будет новая трасса, например, для эндуро, давайте обсудим. И трасса, о которой я пока только слышала, где-то вскользь от коллег, что мы как будто бы землю и воду сможем объединить, и что-то будет удивительное происходить. Ну, дайте немножко подробностей, какое-то понимание.
2: Кто проходил уже мимо плотинки, обратил внимание, что количество мостов через канал немного увеличилось, вот, это мы готовим трассу для эндуро. И наши добрые друзья и специалисты высочайшего класса, профессионалы своего дела, Саша Кононенко, Женя Пелевин, подготовили уникальный аттракцион в виде трассы суперэндуро. К нам едут все самые топовые, лучшие гонщики нашей необъятной страны, с нетерпением ожидая, что же им Саша с Женей приготовили. А удивлять они умеют, как уже все знают по прошлым фестивалям. Поэтому мы с замиранием сердца тоже ждем этого прогона прямо в центре фестиваля. Вот рядом сцена, вот исторический сквер, и здесь каким-то образом они вписали эту площадку. Ну, мы сами не понимаем, что происходит.
0: Ну, это прям настоящий мост, то есть люди...
1: 2 моста. В самом, конечно, это место, где начался город. Для нас это тоже такое... Ну, мы очень с большим трепетом к этому подходим, потому что вся история горнозаводской цивилизации нам очень... Не просто хотим развлекать, нам действительно очень важно отметить это место по достоинству, показать, насколько оно... значимо для всей страны.
0: Скажите честно, вы когда с этими идеями приходите, значит, вот в администрацию, например, согласование, вот коллега, вы когда раз... Они вам говорят немножечко, что вы чумачечие чуть-чуть?
1: Мы сами себя об этом часто говорим.
2: Ничего запрещенного, сразу скажу.
3: Самое удивительное, что департамент и администрация города Екатеринбурга, благоустройство, в видении чем сегодня находится непосредственно историческая часть города, вот прямо...
0: Легко соглашаются?
3: Легко согласились с идеей, хотя, конечно, когда изначально она обсуждалась, ну, мы так где-то переживали, удастся ли уговорить коллег о том, чтобы вот они вот так предоставили это место для того, чтобы сделать одну из лучших мировых трасс, для того, чтобы войти в историю, потому что трассы по эндуро никогда не строились на воде. Это будет вообще
0: впервые такая история.
3: Будет,
0: да?
3: Да, это будет вот такая Вау. Вот уникальность.
0: Слушайте, ну в прошлом году, я помню, мы обсуждали какие-то бревна, что-то вот самостоятельно все таскали, складывали.
2: Все будет только и сейчас... больше и лучше.
1: Еще вода, и мосты.
2: И это вин-вин. Поскольку, перенося в исторический сквер площадку, мы лишние два дня не перекрываем улицу 8 марта, и горожане будут с радостью ее использовать для своих обычных нужд, а мы ее только скромно закроем на выходные.
0: Заметьте, не я начала эту тему про перекрытие.
2: Давайте. Настало время сложных вопросов.
0: Но нам все равно надо предупредить, надо все равно об этом сказать.
3: В целом, когда будет проходить колонна движения, перекрываться не будет, оно будет приостанавливаться на период прохождения колонны, это будет от Верхней Пышмы по проспекту Космонавтов. Дальше мы зайдем в центральную часть города. Но еще раз, длительного перекрытия движения не будет. Движение будет приостановлено исключительно на время прохождения колонны. Как только колонна проходит, движение поэтапно начинает открываться. Угу. Поэтому, да, действительно, нужно будет посмотреть маршрут исследования. Но вместе с тем, я надеюсь, что мы очень бережно и трепетно постараемся открыть город для того, чтобы жители могли добраться в нужные места.
0: То есть нюанс будет только вот во время движения колонны?
3: Да, но вместе с тем будет перекрываться улица 8 марта.
0: Она потому что она как раз будет такой рабочей, да, территорией.
3: От Малышева до Ленина вот этот небольшой участок. И на период 5 или 6 число будет перекрываться улица Горького. Она у нас чуть-чуть перекроется. Для того, чтобы 6 числа.
1: Ну, только для автотранспорта, да.
3: Да, можно было припарковать наших гостей. Мы заранее приносим извинения жителям за вот такие, может быть, неудобства, но вместе с тем мы просим жителей быть гостеприимными, потому что такое большое количество гостей к нам приезжает. И, конечно, мы должны показать свое гостеприимство, свое удобство нашего города, внимание жителей к нашим гостям. Я думаю, у нас все получится.
1: Ну, я бы, наверное, добавил, что мы едем все-таки из Пышмы, фактически мы стартуем почти в час дня. Мы едем из области в город, то есть мы надеемся, что уже все, даже те, кто еще не успел уехать в пятницу из города на дачу, успеет это сделать спокойно. Мы едем в центр, мы, как бы, скорее всего, не будем мешать глобально многим людям. Ну и, конечно, мы бы хотели позвать, пригласить всех, кто будет в это время по маршруту колонны выходить и приветствовать. Это всегда большая радость. Вот Дмитрий подтвердит, как организатор московского мотопарада, это действительно классная традиция, когда люди с детьми, все выходят, все друг друга приветствуют. Это действительно очень такая эмоциональная
0: Можно вам
1: история.
0: Помахать, пофотографироваться?
1: Нужно.
2: И вам точно помашут в ответ.
1: И вам все помашут в ответ. И все, и вы сами, и все дети увидите такое многообразие потрясающей техники, что это само по себе очень классное всегда явление. Поэтому ждем всех. Ждем с нетерпением встречи с горожанами.
0: Как будто бы не так давно, по-моему, то ли в начале мая, то ли в конце апреля у нас открывался мотосезон, и ребята, ну, байкеры, я имею в виду, тоже катились. Ой, дай бог память. По-моему, 3000 было их или около того. Ну, какая-то такая цифра была. Нас, я так понимаю, здесь будет не меньше?
2: Больше.
0: Даже больше.
1: В прошлом году, думаю, что в этом
2: по
1: году,
2: всей видимости,
1: конечно,
2: больше.
1: Погода. Но...
2: Ну, мы, во-первых, этой колонной тоже напоминаем городу, что вот эти люди в шлемах, это на самом деле обычные, хорошие люди.
0: Хорошие
2: ничем
0: люди,
2: не отличающиеся от других. Уже весь месяц совместно с ГАИ города проводится акция. Мы действительно напоминаем, что за этим шлемом это...
0: Человек настоящий, хороший,
2: обычные,
0: живой.
2: Обычные,
0: да.
2: Классные люди.
1: Врачи, учителя, рабочие,
2: мальчики и девочки.
1: Те же самые автолюбители, которые во время сезона просто садятся на другие.
0: Чьи-то мужья, жены,
2: совершенно
0: сестры,
2: верно.
0: Братья.
2: Да.
0: Это водителя мы напоминаем, да, ребят?
1: Всем. Мы не делим. Потому что все об одном. Ну, поэтому, да, акция называется «Движение на уважение». Действительно, ребята из мотосообщества, мы очень благодарны местным и мото-Чимхана, и мотодвижению. Мотодвиж, Екатеринбург, ребята выходят, общаются с водителями, и мы сделали специальный фотопроект, с одной стороны на листовке действительно человек в шлеме, а с другой кто это, да, мы раскрываем его.
0: Когда он обычно в мирской жизни,
1: да, и,
0: да,
1: может быть,
0: без
1: ты едешь,
0: байка.
1: Рядом с тобой едет там условно врач, которым ты едешь, например, на прием, или учитель твоих детей. Там,
2: а может быть, Сергей Бабунец едет.
1: Да, может, Сергей Бабунец едет на концерт.
0: Какой фейс-контроль? Попадание в колонну узнаем через пару минут, а пока новости, что случилось в Екатеринбурге, выясним.
4: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловской области в этом году отремонтируют 6 гидротехнических сооружений. Такое поручение дал глава региона Денис Паслер. Уже завершен капитальный ремонт гидроузла на Верхнешайтанском водохранилище. На масштабное обновление направлено 50,2 миллиона рублей, почти 30 миллионов из которых привлечены из федерального бюджета, написал Паслер в своих соцсетях. Капитальные ремонты в течение года проведут на Байкаловском гидроузле, на гидротехнических сооружениях на реке Патрушихе, пруд Спартак, Нижнесинечихинском гидроузле, Вязовском водохранилище и Сысердском водохранилище. Все работы по ремонту гидротехнических сооружений выполняются по национальному проекту «Экологическое благополучие». Последний участок улицы Академика Парина в Академическом будет построен до конца 2030 года. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Дорога протяженностью более 1 километра соединит улицы Чкалова и Амуцина. Ее проложат по контракту, который мэрия намерена заключить по итогам муниципальной закупки. В роли заказчика выступит городское управление капитального строительства. Полная стоимость контракта превысит 1 100 000 000 рублей. Большую часть этой суммы планируется освоить в 28-30 годах. Строительство улицы Академика Парина началось в 2020 году. Сейчас в стадии готовности ее большая часть – отрезок между улицами Рябинина и Чкалова. Вдоль Парина построено несколько жилых кварталов, также на ней расположены храм святых божьих строителей и трамвайное кольцо маршрута номер 1, соединяющего район с центром города и Вторчерметом. В марте прошлого года власти Екатеринбурга заключили контракт на строительство участка улицы Академика Вавилова между Парина и Ландау. Подрядчик – Трест Урал Трансспецстрой. Срок завершения работ – март 2028 года. В январе этого года на строительство участке появилась первая автобусная остановка. На время проведения фестиваля автомотокультуры движения «Урал» ряд городских улиц будет закрыт. Мотопарад из участников события проследует от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна свободно проехала, с полудня 6 июня закроют следующие улицы. Проспект Космонавтов от кольцевой автодороги до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла Либнихта, Карла Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Сразу по окончании парада движение по этим участкам будет открыты. Напомню, масштабный фестиваль автомотокультуры движения «Урал» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Он состоится в уральской столице уже третий раз.
4: О погоде.
5: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов.
4: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Птица Говорун находится в нашей студии. Это радио Город ФМ. Сегодня мы говорим о большом, грандиозном мотофестивале движения. Три дня будет он идти. Стартует 5, 6 и 7 июня. 20 площадок, 20 сцен, ну, плюс-минус. Прекрасные артисты, да, которых мы ждем. Мы, кстати, сказали, что у нас будет Бутусов, что у нас будет Бабунец. Но еще же ведь и как это, женский вокал тоже будет представлен. Елку ждем. Объявляли пару недель назад, что как будто бы должна звезда у нас быть.
1: Все верно. В субботу хедлайнер фестиваля «Елка». Перед ней потрясающий гитарный проект. Вы такого тоже не видели. Три топовых российских гитариста, виртуоза покажут такую гитарную зарубу. Просто надо обязательно смотреть. «Северный флот». Много-много ребят. Ну и «Воскресенье».
2: Ну, немного джинсы, вы просто заходите на сайт, выясняете, там много отличных, уважаемых команд, поэтому здесь, выделяя хедлайнеров, мы не должны забывать и про другие группы. В воскресенье у нас «Чиж» будет.
0: «Потому что».
2: Да, группа «Потому что» и много-много классных музыкантов.
1: Группа «Сова». Вообще, ребята, классные.
2: Мы действительно очень гордимся тем, что собираем, ну, действительно лучших из лучших. Ну, и в спорте, и в музыке, и во всем.
3: В этом году очень интересная коллаборация идет и компиляция. Вот большое спасибо организаторам за их идею объединить спорт и культуру и музыкальное направление. Если в предыдущем году чувствовалась некая разорванность между спортивной зоной и там, где пели, вот в этом году действительно исторический сквер.
0: Сшили, это, да?
3: Да, его сшили. Такое вот спортивно-культурное бесшовное пространство получится, которое можно будет посмотреть и спорт, и, безусловно, насладиться выступлением.
0: Слушайте, мы когда про спорт говорим, мы по-настоящему, они как-то у нас за медали борются, или похвалиться навыками своими больше приезжают?
1: И то, и то. У нас
0: то
1: много, конечно, показательных.
0: Да, прям...
1: Эндуро-кубок, отдельный кубок буйный есть. Это этап. То, что будет происходить в Екатеринбурге, уже второй. Вот первый проходил.
2: Причем эта традиция родилась здесь, в Екатеринбурге.
1: Здесь, да,
2: просто мы решили.
1: Если вы помните, в прошлом году мы вообще разыгрывали Кубок России. Водомоторный спорт тоже. Едут просто все топовые чемпионы чемпионов. Российские, международных соревнований, чемпионов мира.
0: А кто у нас там водомоторные? Это в смысле лодки? Это вот эти вот водные... Кто это вообще?
1: Видели людей, которые делают 4 сальто на шланге, например. Я когда увидел, чуть ума не сошел. Я не думал, что это возможно.
2: Флайбордисты... Мы даже не можем все дисциплины правильно выговорить.
1: Но у нас будет на воде очень... У нас будет на воде... Ну, уже, наверное, многие слышали, когда мы делали...
2: Буквально пару недель назад мы любим сшивать, вот мы пытаемся сейчас воду с сушей сшить, поэтому две недели назад Екатеринбург немножечко, наверное, протер глаза, когда увидел, как у нас мотоциклист ездит
1: по глади воды.
2: Да, по водной глади.
0: Мотоциклист.
2: Да, как же вы пропустили.
0: Святой человек, да? Какой-то
2: степени. Святой мотоциклист. Конечно же, мы от него ждем новых показательных выступлений. Ему не с кем соревноваться, уж простите, некого выиграть, потому что он такой один. Но при этом мы чуть-чуть забыли в нашем рассказе упомянуть улицу 8 марта и все, что будет происходить там.
1: Да.
2: А там будет и мотофристайл, и будет стантрайдинг с лучшими пилотами России, и новая для Екатеринбурга дисциплина флэт-трек в таком немного... в интересном формате, где даже наши гости смогут принять участие в этих таких фановых соревнованиях. И привезем одну прямо в центре 8 марта. Вот мы не хотим спойлерить. Приходите, посмотрите. Но уникальная абсолютно тоже мотоспортивная активность, шоу бессоревновательное, но очень яркое. Которую мы совместно
1: тоже не было, да.
2: С Домом народов
1: В рамках празднования года единства народов России, да, мы в этом году фестиваль попал в перечень этого прекрасного, этих прекрасных событий, и мы действительно с Домом народов привозим культуру 5 разных народов. Это будет интересно познакомиться. То есть здесь у нас была идея, чтобы те ребята, те байкеры, которые приедут к нам действительно со всей страны, чтобы можно было еще с их культурой познакомиться. Не просто...
0: Например, кто? Я пытаюсь перебирать в своей голове, кто у нас здесь в Свердловской области. У нас 130, по-моему, народности живет,
1: да,
0: в Свердловской,
1: области. Но я вам напоминаю, что еще раз говорю, приедут ребята там у нас
0: Казахстан,
1: из севера,
0: Беларусь.
1: Казахстан, Беларусь. Приедут, конечно же, юг наш прекрасный, приедет Кавказ. Много разных интересных культур в России, слава богу.
0: Да. Они тоже на мотоциклах?
1: Да, конечно. Слушайте, это же сейчас уже всепоглощающая страсть, которая...
0: Олени поменяли, получается, да? на двухколесный транспорт.
1: В каком-то смысле, да. Вот. Поэтому улица 8 марта, у нас действительно, мы в этом году решили ее сделать, если раньше она была все-таки такой зрительской, то есть люди просто стояли и смотрели за этими, мы хотим ее немножко внутрь пустить людей, чтобы они там погуляли, заходили на тест-драйвы, наталкивались на какие-то интересные активности.
0: Что-то вроде мототакси, покататься, посидеть.
1: Мототакси будет, вы прям сняли с языка. Да, пожалуйста, приходите.
2: И тест-драйвы, и мототакси, и много-много.
0: Круто.
2: Много.
0: Слушайте, а вы
1: 8 марта будет жить
0: полностью. Третий раз мы проводим движение. А был какой-то подсчет, сколько сожжено шин за дни фестиваля, сколько бензина растрачено, не знаю. В литрах, наверное, даже нет смысла считать. Наверное, это все какие-то галлоны, баллоны.
1: Ответ, все просто. Да.
2: Интересная задача для социологического исследования.
1: Включить это в социсследование, да. Мы проводили его, и действительно, в прошлом году фестиваль посетило более 120 тысяч человек за 2 дня. Мы не сильно гонимся за цифрами, для нас все-таки важнее качество, наверное, да, но для нас очень важный момент в социологическом исследовании, например, была такая цифра, что на этот фестиваль только каждый пятый пришел один. То есть это говорит о том, что люди приходят с семьями, люди приходят в компаниях, и нам очень нравится атмосфера, которая царит на
2: фестивале.
1: Пришел один, но ушел уже. Но вы знаете...
0: Вот эти пятеро, они должны объединиться.
1: У нас есть потрясающая история, я не буду называть имена. У нас один выставляться будет классный ресторан в рамках гастрофестиваля.
0: Так.
1: И когда мы пришли, говорим, ребят, мы бы вот хотели ваш ресторан видеть у нас. Он говорит, что, движение? Все, я точно буду. Мы говорим, а что такое, почему такая расположенность? Он говорит, я на вашем фестивале познакомлюсь с своей будущей женой, поэтому я для вас теперь всегда открыт.
2: И с учетом женского мотофорума, друзья,
0: несколько свадеб в следующем году, значит, должны провести.
1: Да, так что фестиваль, видите, соединяет людей, и для нас, наверное, это самое важное, то есть... Вот именно вот эта атмосфера, которая там царит, и не количество людей, а их качество для нас намного важнее.
0: Слушайте, а у байкеров есть какие-то предпочтения в погодных условиях? Вот мы сейчас с вами встретились, сегодня такой день, можем загадать, да, конкретную погоду себе. Ну вот мне интересно, вам как вот лучше? Чтобы было солнечно и тепло и жарко, или может быть без солнышка, ну там и плюс 20? Вообще есть ли у мото вот сообщества какое-то вот предпочтение, ну точно, наверное, без дождя?
2: Лучше, скажем так, лучше без снега. Вот так.
0: Хотя бы.
2: Хотя бы без снега. Давайте, вот этот тонкий вопрос. Загад, как известно, не бывает богат. Мы надеемся, конечно, на хорошую погоду. И чем лучше, тем лучше. Но готов к любым испытаниям.
0: Друзья, ну я с нетерпением жду этих 3 прекрасных, замечательных дней. Мне кажется, что, ну, безусловно, и артисты круто, что будут выступать в Екатеринбурге, но и спортсменов сколько. И вот эта атмосфера, да, такого, ну, драйва, когда у тебя буквально вот здесь вот в сердце полыхает огонь, и ничем его не затушить, а только хочется, да, чтобы это пламя радости, счастья какого-то разгоралось. Ну, потому что Екатеринбург, правда, достойная площадка для крупных событий. Я все еще, знаете, вот так вот со слезками вспоминаю далекий 2018, когда мы здесь чемпионат мира по футболу гуляли, тут всем городом не спали, жили и были счастливы. Было круто и, конечно, радостно, что мы возвращаемся к таким масштабам, к таким объемам. У нас буквально, ну, 2 минуты или около того, чуть меньше. Давайте приглашать всех тех, кто нас сейчас послушает или чуть позже посмотрит нашу запись в нашей группе ВКонтакте, ваша, я надеюсь, тоже, да, что точно нужно посетить, какой точно составить план, вот надо обязательно посещению. Хочу, чтобы вы втроем высказались, вот, может, даже разные у вас будут предложения, да, что обязательно, предпочтения, да, что посмотреть, вот вы сами, если бы вдруг не были организаторами такой классной тусовки, такой классной встречи, то сами бы куда пошли, что посмотрели, где бы вот так вот удивились. Людмила, пожалуйста.
3: Ну, прежде всего, я так бы, наверное, хотела присутствовать, может быть, при зарождении нового направления Уральской инженерной школы. Вот этот кастом-мотоцикл, который мы все...
2: Железное дело.
3: Да, который мы все ожидаем. Конечно, будет интрига. Мы очень хотим, чтобы он заводился.
0: Прокатился.
2: Сложно поспорить.
0: Делаем, что
2: можем. Очень хотим.
3: Вот. Ну, после того, как все случится, мы Дмитрия с пристрастием
0: расспросим.
2: Тем сильнее я хочу, чтобы он завелся.
3: Вот. Ну и, безусловно, Супер Эндуро. Действительно, это очень уникальная будет трасса. Это такой вызов с всей спортивной общественностью, потому что я уверена, что информация о Екатеринбурге, о месте проведения, об этой трассе разлетится по всему миру.
4: Ну, уже позвонили из Европейского. Что у вас там происходит? Хорошо, отлично. Кастом. Мы хотим новый мотоцикл себе, да? Свой, наш. Не только красивый, но чтобы еще и был в движении.
0: Да.
4: Хорошо, супер, отлично.
1: Ну, я, конечно, пошел бы к девчонкам, конечно.
4: А мы не удивлены?
1: Не, ну это нормально, естественное желание. Мы как раз традиционная страна, все нормально. И возможность как раз увидеть и действительно глубоко проникнуться темой, вообще чем сейчас живет женская мотокультура, это уникальная возможность и для мужчин, и для женщин. Площадки абсолютно открыты. Это не значит женский мотофорум, что туда вход только для женщин. Нет. Поэтому, да, женский мотофорум — уникальная штука. Все классные путешественницы, блогерши, яркие, красивые, мотоциклы красивые, девчонки. Ой, ну, короче, вот туда. Я бы туда.
4: Замечтал уже. Ага, отлично. Хорошо, Дмитрий, а как у вас? Какой бы план вы рекомендовали?
2: Все такое вкусненькое. Я бы открыл сайт, посмотрел программу и для начала прошел такой обзорной экскурсией по улице 8 марта, где у нас огромная насыщенная программа от Ленина до Малышева, где можно куча спортивных мероприятий, и ярмарка всяких брендов мотоциклов, и тест-драйвов. Окунулся бы во всю эту историю. А потом уже, наполнившись вот этим всем пониманием и мотоциклетным, вот этим просветляясь мотоциклетно, я бы пошел на Плотинку, обязательно зашел бы, посмотрел, как ребята из «Железного дела» уже в середине процесса собирают мотоцикл. Глазочком, не мешая Владимиру, заглянул бы в
4: женский форум.
2: Музей.
1: На всех хватит, ребята, не переживайте.
2: На женский форум. И пройдя мимо, посмотрев одно из выступлений эндуристов, встал бы у сцены и послушал старый добрый рок, и не только рок. И самое главное, я бы окунулся вот в это все сообщество мотоциклистов, которые на самом деле абсолютно фантастическое. Это давно уже не маргиналы, давно уже не эти страшные байкеры из голливудских фильмов. Угу. Это классные люди. Это...
4: Такие остались только там. У нас все классные.
2: Да везде уже таких нету давно. Они уже дедушки все и бабушки. А это феноменальный срез нашего общества. Это люди, живущие романтикой, имеющие какую-то идею, а во всем остальном похожие на всех остальных. Поэтому... ныряйте в наш чудесный мотомир, плавайте безопасно, смотрите и вливайтесь в наши ряды. Я думаю, что в городе Екатеринбург ждут действительно три очень ярких, волнительных, прекрасных дня, которые мы с вами здесь проживем.
4: Ну, пока мы еще с вами, ни бабушки, ни дедушки. Надо жить, надо дышать, надо получать удовольствие,
1: двигаться
4: абсолютно точно. Фестиваль движения 5, 6, 7 июня, город Екатеринбург. Выходи погуляй.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Три факта о парках города.
4: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. С начала года 4600 педагогов в Свердловской области тестируют проект «Ассистент преподавателя» на базе «Гигачат». О том, как работает эта нейросеть, рассказала замгубернатора Татьяна Савинова. По ее словам, ассистент учителя с искусственным интеллектом расшифровывает и конспектирует уроки, анализирует их по 7 профессиональным параметрам, показывает сильные стороны педагога и зоны роста, помогает получать обратную связь без ручного разбора записей. Педагог записывает занятия на диктофон, затем загружает файл в сервис и через несколько секунд получает готовый разбор. Искусственный интеллект становится не заменой учителю, а его эффективным помощником, отметила чиновница. Параллельный институт развития образования вместе с Яндексом запустили курсы для 6000 преподавателей. Их учат готовить материалы с помощью нейросетей и распознавать списывание. В будущем искусственный интеллект в школах планируется привлекать к проверке домашних заданий, введению документов и контролю безопасности на переменах. Искусственный интеллект и сам становится частью школьной программы. Так, в губернаторском лицее Екатеринбурга его изучают в рамках углубленной информатики и внеурочной. Урочных занятий. Уже в следующем году в Свердловской области может быть запущен пилотный проект по изучению искусственного интеллекта в 5-7 классах и даже детских садах, заявила Савинова. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание коллегии администрации города, где обсудили итоги отопительного сезона и подготовку объектов ЖКХ к следующему зимнему периоду. У коммунальных служб не так много времени, к середине сентября им нужно протестировать все оборудование и при необходимости отремонтировать его. Именно поэтому работа проводится уже сейчас. В этом сезоне сетевые организации планируют обновить почти 39,5 километров тепловых сетей, около 25 километров сетей электроснабжения, более 37,5 километров сетей водоснабжения, а также 10 километров сетей водоотведения. Кроме этого, специалистам сферы ЖКХ предстоит суммарно заменить 66 тысяч погонных метров внутридомовых инженерных коммуникаций, отремонтировать большой объем строительных конструкций, кровли, отмостки, фасады, а также загерметизировать межпанельные стыки домов, написал Орлов в своих соцсетях. Глава города отметил, что чем качественнее будет проведена подготовительная работа, тем безопаснее и спокойнее для Екатеринбурга и его жителей пройдет очередной отопительный сезон. Администрация города утвердила план по возведению двух дорог в Академическом по Академика Парина от Чкалова до Амуцена и финального этапа строительства участка Амуцена от Академика Сахарова до ЕКАДа, пишут СМИ со ссылкой на первого вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. Дорогу по Академика Парина планируется возвести за 5 лет. На эти цели выделят 1 160 000 000 рублей. В 2026 и 2027 годах на реализацию проекта направят по 50 миллионов. Вероятно, на эти средства будет разработана проектная документация, а к самим работам приступят в 2028 году. Строительство этого участка позволит разгрузить улицу Академика Сахарова. Финальный этап возведения Амуцена от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автодороги планирует завершить досрочно в 2030 году. Предполагаемый объем средств на реализацию проекта 1 700 000 000 рублей.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Наши люди. Повтор программы.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Наши люди». У микрофона ведущий Борис Оболин. Программа, в которую мы, как всегда, приглашаем представителей самых разнообразных народов, культур, национальностей и говорим о национальных традициях, вкусах, привычках, обычаях. Да даже на национальном языке всегда говорим. И все это... подтверждая один из основных слоганов Екатеринбурга «Возможности без границ». Ну и не будем опять же забывать, что 2026 год президентом России объявлен годом единства народов России. У нас с вами последняя неделя весны, между прочим. Следующая неделя уже летняя. Все, 1 июня, понедельник, потом 2 вторник и так далее. Но весну мы проводим очень и очень энергично, событийно и мощно. Можно сказать, сабантуем в прямом смысле слова. 31 мая. Сабантуй. Где, когда и что там будет, вот это и есть главная тема нашей сегодняшней программы. Сразу же напоминаю, город ФМ и особенно программу «Наши люди» мало слушать, их нужно смотреть. Поэтому прямо сейчас подключаемся к нашей прямой видеотрансляции на странице «Город ФМ» ВКонтакте или на портале «Екатеринбург.РФ», потому что... Вот просто подключитесь и увидите. Какой у нас кулинарный шедевр, какой у нас оружейный шедевр. Вот я только сейчас обратил внимание, я впервые провожу эфир под прицелом. На меня смотрят две стрелы. Нет-нет, никакого поднятия рук не дождетесь. Да и вообще, у меня тут настоящий то ли колчан, то ли гранатомет. Да. Но самое главное, три прекрасные дамы, которых наша постоянная аудитория уже давным-давно знает, но я все же... Приветствую и представлю. Нафиса Тюменцева, председатель исполнительного комитета Свердловской региональной общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа Курултай-Башкир. Здравствуйте. Валерия Тюменцева, председатель Екатеринбургской общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа Курултай-Башкир.
2: Здравствуйте, Борис. Рада быть здесь.
1: И Наталья Царегородцева, председатель Украинской национально-культурной автономии города Екатеринбурга.
3: Доброго дня.
1: Плюс 799-15-15-107-6, наш мессенджер Макс для ваших сообщений и вопросов. 227-107-6, это телефон прямого эфира. Ну что, кто первый начнет? Когда у нас сабантуй и, собственно, что вообще происходит?
2: Борис, 31 мая традиционно областной национально-культурный спортивный праздник сабантуй в этом году пройдет в конно-спортивном комплексе «Белая лошадь» в село Кадниково Свердловской области. Уже полюбившееся место, все, кто посещает сабантуй ежегодно, знают хорошо. И, в общем-то, у нас единственное, что поменялось, это дата. Но в этом году год такой, даты меняются, особенно вот у нас в Екатеринбурге. И сабантуй перенесли на 31 мая. Во-первых, по погодным причинам. Во-вторых, чтобы было меньше таких глобальных массовых мероприятий. Все-таки у нас июль, время и на промо. Чтобы была возможность у всех посетить этот праздник.
1: Ну, тем более еще и в воскресенье. А вот то, что он в воскресенье проходит, это нормально?
2: Да, конечно, семейный день, прекрасный день для сабантуя.
1: Так, что за красоту вы нам принесли? Вот это что?
2: Это колчан, традиционный колчан. Боевые стрелы, так, прям боевые.
1: Боевые стрелы, да?
2: Мы их опробовали многократно.
1: Так, на ком?
2: Пробить могут. Соседский бассейн пострадал.
1: Насколько пострадал? Стрела прошла сквозь бортик, сквозь стену?
2: Да, да. Но так, конечно, у нас специальная мишень. Специальный стрелоуловитель и специальный шатер под все это дело. Поэтому, когда вы приедете к нам на большое башкирское подворье в рамках сабантуя, будет возможность пострелять.
3: Боевой лук.
2: Да, классический.
1: Расскажите тогда про лук. Вот я сейчас попытаюсь такой план для наших радио... Очень хорошо он смотрится, вот прекрасно для тех... Нет, это немножко другая уже картинка. Нафиса, ну вот раз мы упомянули про башкирское подворье, но там ведь будут еще и другие.
3: В каком смысле?
2: Подворье помимо башкирского будут, да, много.
3: Значит так, на нашем подворье Ассамблея народов России... На нашем подворье в какой у нас район, это Абзелиловский район из Башкортостана приезжает. К нам его привозит благотворитель наш башкир Юлай Рахимов из Сесерти, который собирается строить мечеть в Сесерти. Вот благодаря ему мы заполучили Абзелиловский район. И, конечно, они покажут обязательно настоящую башкирскую культуру и башкирские традиции. Также на нашем подворье будет Нижний Тагил, Кировград, Каменск-Уральский, Полевской, с юртами, с подворьями. А некоторые 5 еще муниципалитетов просто будут принимать участие. Из них отмечу Первоуральск. Наша Эльмира Вахитова, она является режиссером постоянным нашего подворья на Сабантуе. Мы покажем обязательно в этом году. Фишка такая у нас. Хоровод «Дружба народов. Мы Россия». Хоровод «Флешмоб». Я думаю, что это всем понравится. Тем более год единства народов Российской Федерации. И про ассамблею Наташа расскажет, потому что Наташа будет хозяйкой этого шатра. Дальше что у нас? Ну и стрельба из лука, Валерия уже говорила. Там у нас будет главным Ярослав Островский, который каждый год учит людей стрелять, а также у нас там стреляет сам губернатор, вице-губернатор, также элита нашего Башкортостана и Татарстана. А остальные уже как получать будут как мастер-класс. Про еду рассказать вы уже знаете. У нас шурпа, как всегда, чак-чаки татарский, башкирский, уч-пучмак, вак-балеш, губадья, пирог из творога, потом напиток калиновый и чай башкирский, и все такое. Еще, наверное, много чего я не рассказала.
4: Кумыс,
3: а гуси, кумыс. Да, еще гуси фаршированные будут и кумыс башкирский.
1: Вот один из гусей у нас в студии сейчас, кстати говоря. Вот радиослушатели, зрители не чувствуют запаха, мы-то чувствуем. Вот эта красота.
3: Вы немножко ошиблись. Сегодня у вас курица фаршированная грибами, черносливом и изюмом.
1: А какими грибами, если не секрет?
3: Шампиньоны мои любимые.
1: Вы сами лично готовили?
3: Ну, конечно,
1: красота,
3: кто же мне еще приготовит?
1: Кому же еще доверить?
3: Да, конечно.
1: Главный вывод, главное вот резюме этих первых наших 15 минут, первой части на Сабантуй, лучше приезжать слегка голодным, недоевшим, потому что вот чего-чего проголодаться вам там точно никто не то что не даст, не позволит.
3: Рядом с нами будет татарское подворье. Татарское подворье в этом году также представляет Лаишевский район во главе со своим главой, конечно. А также в этом году приедет помощник президента Республики Татарстан. Концертные номера у них Татарстана будет представлять театр танца «Сайдаш». Также народный артист Республики Башкортостан и заслуженный артист Республики Татарстан Анвар Нургалиев. А Башкортостан представляет в этом году Стерлитамакское государственное концертно-театральное объединение в количестве 34 человек. А также приезжает Яшлек вместе с Абзелиловским районом. И еще кого-то пригласили. Сегодня мне сказала Фауя Ахтямовна, но я так и не поняла, кто. Еще один народный артист приезжает из Республики Башкортостан.
1: Такое ощущение, что чуть ли не половина республики,
3: да,
1: Башкортостан
3: половина,
1: в эти,
3: да,
1: выходные при... Башкортостан опустеет, все у нас в Свердловской области, все в Сесерти.
3: Ну вот мы очень ждем всех на этот областной Сабантуй. Единственное, в этом году не будет автомобиля ни для спортсменов, ни для розыгрыша лотерей. Но розыгрыши лотерей, на розыгрыше лотерей у нас смартфоны, ноутбуки, умные колонки и умные часы.
1: Это к вопросу о том, зачем нужно приезжать на Сабантуй и какие там еще мероприятия. Вот, даже не то, что мероприятия. Вот очень часто люди любят спрашивать, говорить, а что нам за это будет? Вот мы и отвечаем, как именно все будет происходить.
3: А в этом году Сысерский район будет представлять вместе с ветеранами СВО вооружение, какое вот у нас там применяется там.
2: На СВО. Фонд защитников Отечества. Да, они это представляют. Будет прямо будет.
3: Очень интересная
2: зона.
3: Будет выставка, интересная очень будет. И по Свердловской области, то есть на Сабантуе будет принимать участие более 20 еще муниципалитетов. Ставить будут подворья.
1: Ну, такие стрелы бы, возможно, не помешали, потому что в свое время они помогли очень серьезно справиться с Наполеоном во время войны Отечественной 1812 года.
2: Это точно.
1: Радио «Город ФМ», программа «Наши люди». Я еще раз напоминаю, что нас можно смотреть, даже нужно прямо сейчас смотреть. Видеотрансляция на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на портале «Екатеринбург РФ». Если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Плюс 799-1515-176. Наш мессенджер «Макс» работает. Ненадолго прервемся и сразу после полезной паузы продолжим.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Повтор программы.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди», продолжаем готовиться к Сабантуе. Еще раз смотрите группа «Город ФМ» ВКонтакте. Какой у нас здесь просто изумительной красоты колчан. Мы, конечно, про него еще поговорим. Но Наталье Царегородцеву еще нужно предоставить слово про ассамблею. Вы нам что-то хотели рассказать. По крайней мере, Нафиса Тюменцева так проанонсировала.
2: Да, в этом году в первый раз мы дружным коллективом, дружным составом Ассамблеи народов России Свердловской области будем представлять многонациональный шатер народов Урала. Обязательно мы покажем свою культуру, традиции, ну, конечно, кухню, без нее никак. Будут представлены парные...
1: Только покажете? Или попробовать?
2: Я сейчас расскажу. Значит, мы представим костюмы парные, мужские, женские, во всей красе. Они будут представлены по периметру нашей юрты. Все будут в национальных костюмах принимать участие в флешмобе, который уже Нафиса озвучила. Вот. Концертные номера будут на площадке. Целый день будет идти на площадке Башкортостана.
3: Курултай-Башкир,
2: да, поправочка. Будут концертные номера на всех языках. Будут звучать песни и танцы. Ну и, естественно, это кухня народов Урала. Представлены будут 18 кухонь. Начиная русские пироги, каравай, украинские вареники и сало, белорусские колдуны и драники, чак-чак, перепечи удмуртские, марийские, чувашские хуплу, айва, бешбармак, господи, джарама, чаплыгаш, хинкал, фаршированная еврейская щука, хичины, какие будут хичины карачаевские, грузинские, обязательно хачапури.
1: Вот что значит случайно забыть выложить меню из сумки и принести его на эфир.
2: Да, потому что это все на коленочке собиралось. Каждый хочет постараться показать, ну, не то что красоту этой кухни, конечно, и вкуснотищу, но секрет в чем будет, что мы будем рассказывать про секреты приготовления этих блюд.
1: А само приготовление вон в режиме, что называется, онлайн, или попробовать кому-то приготовить, там, кулинарные мастер-классы, или возможностей таких не будет?
2: Нет, возможностей не будет, mm-hmm. потому что это будет большой поток. Mm-hmm. Если бы это было на несколько недель растянуто, конечно, получается.
3: Единственное, там шурпу мы будем готовить,
2: да,
3: там,
2: горячее.
3: На улице.
1: А вот у меня вопрос такой. Сабантуй-то все равно, понятно, что уже не первые для вас, и как участников, и как организаторов. Вот большая часть посетителей, они именно на кухню приезжают, что называется, насытиться? Или все-таки запросы более-менее равномерно распределяются?
2: Равномерные. Большой популярностью пользуются фотографирование в национальных костюмах, в национальных головных. Mm-hmm. Это на расхват. Это очень всем нравится. Поэтому будут представлены головные уборы. Фото на память.
4: На выставке. Да. А еще у нас будет выставка фотопортретов многодетных uh-huh. семей в разных национальных костюмах. И также деток из инклюзии, которые привозят на Алапаевске наши коллеги Союза женщин Алапаевска. Вот, мы будем обязательно представлять свой концерт, но я вот хочу сказать, что большинство людей это едет все-таки на прекрасных звезд, эстрадных, там, государственные ансамбли, послушать их, посмотреть, это невероятно, невероятное мастерство. Такое редко, конечно, увидишь, хотя они и гастролируют, но чтобы вот на одной сцене и весь день, это вот только, наверное, такие праздники, как Сабантуй, умеют собирать такое созвездие. В этом году не будет малой сцены, но будет спортивная сцена. То есть пока будут идти соревнования по борьбе кореш, на поясах будет...
1: Без этого точно Сабантуй, не Сабантуй.
4: Конечно. Сцена будет занята в промежутках между награждениями творческими коллективами Свердловской области. То есть народные коллективы из разных городов. У нас будет Кировград, Первый Уральск, Нижний Тагил и так далее. Тоже будет насыщенная программа. Ну и важно отметить, что на Сабантуй приезжают, чтобы поучаствовать всей семьей в разных народных забавах. Вот, то есть у нас бег с коромыслами, с ведрами, полными водой, бег с ложками во рту, вот такие вот с яичками, битье мешками на наклонном столбе, армрестлинг, гиревой спорт. Конечно же, центральное, самое такое зрелищное, это нужно взбираться на вертикальный столб. Вот за это традиционно получает человек барана и звание батыра, главного батыра Сабантуй.
1: А про бег с коромыслами, может, есть бег с полными ведрами? Это ведрами, да, которые на коромысле?
4: Да, угу, да.
3: Главный батыр — это по борьбе Курашвала.
4: А не только. И здесь, конечно, конечно.
3: Победитель. Видишь, я уже отстала.
4: Ну да, все-таки борьба Кураш — это профессиональный спорт. И, кстати, тоже интересно, что мы наблюдаем тенденцию, что не только татары и башкиры приходят участвовать вот в этой борьбе Кураш. А еще и...
3: Русских много очень.
4: Да, ну и кыргызы, таджики, узбеки. То есть это, в принципе, такой очень хорошо объединяющий вид спорта.
1: Я помню, как я работал на чемпионате России по борьбе Кураш, и там очень много было представителей и Северного Урала, кто-то даже говорил, что мы шахтеры, нам это тоже очень нравится. Но само по себе зрелище очень-очень увлекательное, всем рекомендую. Нафиса, а вот вспомните какой-нибудь ваш особенно такой запомнившийся сабантуй, может быть, в котором вы сами участвовали, или как зритель, ну вот действительно,
3: я
1: вот,
3: могу
1: вот что,
3: вспомнить
1: что было?
3: Самые первые сабантуи,
1: да-да,
3: когда мы проводили на горе Шайтанка, это был ужас дикий. Вот это да. А так же все сабантуи проходят у нас весело, красиво.
1: А почему ужас?
3: Чего а что? Там, знаете, каждый год, каждый раз гроза такая страшная с громом.
1: С погодой не угадывали.
3: Это просто аномальное место. Ну, от слова Шайтан, это же бес. Да.
1: А что же вы там тогда его проводили?
3: А, ну, как
1: задобрить думали как-то?
3: Как правительство решало, что...
4: Вот такие праздники, вот чтобы они стали такими вот уже причесанными, такими уже вот красивыми, уже вот все организовано хорошо. Это надо десятки лет проходить через очень много сложностей физических. Это прям вызов для организма, для тех, кто строит юрты.
3: С 2001 года проводится.
4: Да, транспорт для артистов, питание и так далее.
2: Грандиозное мероприятие. Масштабное, грандиозное.
1: С 2001 года, 25 лет, получается, в этом году у Сабантуя, у самого юбилей.
3: Да.
1: Поздравить.
3: И очень ответственное мероприятие.
4: У областного, да?
3: Да, вот у нас... Вот я хочу похвалить нашу Фаую Ахтямовну, конечно, которая стояла у истоков областного сабантуя. Без нее вот этот сабантуй, я не знаю, как бы он проходил. Очень такой активный, такой ответственный человек. Вообще, молодец она. Спасибо ей большое. А сейчас у нас Азат Рафкатович, самый главный председатель оргкомитета. Он же и начинал в Кадниково наш областной сабантуй. Тоже мы им восхищаемся очень. Спасибо ему тоже большое.
1: Вообще, в этом году программу сильно пришлось корректировать, вот именно потому, что ее необходимо было с кем-то согласовывать? Или вы здесь чуть больше сами себе подчинены, и вот что вы хотите, то и поставите?
4: Нет, к сожалению, так и не бывает. Да, все-таки это протокольная история, поэтому важно соблюдать очень много разных элементов, чтобы они в итоге сложились в одну стройную картину, потому что в этом году нам, допустим, нашим государственным ансамблем пришлось отказаться от прологов. Да? Это такие первые выступления, они обычно открываются бантуй и включают в себя, это такое творческое действие, там и
1: как
4: песни, и танцы,
1: даже,
4: да, представления, да, про историю, например, народа, самого с праздником. А в этом году в связи с тем, что у нас просто не хватает физически времени на очень огромной площадке, сконцентрировано такое количество активности, что мы просто тогда гостей потеряем, да, что если они будут застревать в одной точке надолго. И пришлось перевести уже формат просто номеров. Вот. Но при этом сохранилась вот традиционная встреча гостей с караваем, чак-чаком, баурхаком. То есть, что вот какие-то элементы где-то надо проявлять гибкость, конечно, это да.
1: Это получается каждому гостю по караваю, по это сколько людей их встречает? Это сколько каравая, сколько чак-чака?
2: Чак-чака очень много будет.
1: В килограммах, в тоннах.
4: Кстати,
1: это можно
4: говоря,
1: как-то
4: будет, будут и точки продажи. Да. То есть традиционно у нас Министерство агропромышленного комплекса, они контролируют этот вопрос обязательно, чтобы люди, приезжая на Сабантуй, проводя там весь день, действительно могли найти привезти там, воду, напитки какие-то и национальные виды кухонь. А также будет представлена ярмарка традиционных изделий разных народностей. Да, да. То есть у нас
3: декоративно-прикладных.
4: Да, эти вещи, они всегда сохраняются. Это традиции, это очень важные традиции сабантуи.
2: Как правило, все гости уезжают не с пустыми руками. Всегда.
1: Ну и уж точно с хорошим настроением.
4: Да, да. А вот чем раньше приезжают, тем лучше, потому что билетики вот эти вот на входе, это как раз тот инструмент, который позволит участвовать в лотерее.
3: 10 000 билетов будет раздано.
4: Да, поэтому это
3: и
4: надо понимать.
3: И я хочу еще отметить соблюдение безопасности народа, который находится на территории Кадникова. Там полностью закрытая территория. Иначе бы мы не смогли бы сабантуй проводить. А по поводу даже стрельбы из лука, Министерство спорта согласовало с Национальной гвардией.
4: Да.
3: То есть очень ответственное мероприятие, очень серьезное мероприятие наш сабантуй.
1: Ну, это и понятно, тем более, что сейчас меры безопасности, особенно... Не для протокола, все понимают, что сейчас вот это действительно очень и очень важно. Как говорится, жизнь в ваших руках. Ну, вот я продолжаю сейчас смотреть на эти стрелы. А что это за стрелы, Валерий? Это вот
3: наконечник, смотрите.
1: Изменю местоположение. Ух ты, остренькая какая.
4: Конечно.
3: Это для полета.
1: Оперение, да. Если скорость придать, это ж она сейчас все здание пробьет.
4: Да, стену вот эту вот, она точно, это прям отличная мишень.
2: Ну, испытывать не будем.
1: Я говорю, мне коллеги в шутку предлагали, у нас яблоко есть, принести. Вот у нас как раз пауза на новости скоро.
4: Конечно, конечно. Кто только стреляет в этот.
2: Кто возьмется за этот?
1: А вы стреляли?
4: Да, но я бы себе не поручила такое.
3: Наш.
1: Ну, здесь, видимо, еще меры безопасности.
3: Наш Радмир учил стрелять. 2 года назад. Нет, какой там?
4: Это написал Сходин о своем внуке.
3: Да, на сабантуе Каменска-Уральского он у нас показывал мастер-класс. Вот сам стреляет хорошо. А позапрошлом году в школе...
4: Школа, ходит. Но там единственная стрела используется без наконечников.
3: Да, специально.
4: Чтобы все было все-таки более-менее безопасным. Но даже стрелой без наконечника при такой скорости можно разбить кашпо, по нашему опыту.
3: И на телевидении в прошлом году он стрелял.
1: А, я думал, по телевизору?
3: Да.
1: Да, кстати, Валерия, расскажите тогда о вашем опыте стрельбы. Самый меткий выстрел, самый там неметкий, куда попадали?
4: Мне было приятно, у нас был первый турнир, приезжали наши федерация из Башкортостана проводить для нас в рамках, значит, вот как раз был юбилейный год победы в Отечественной войне.
3: 19-й год, 100-летие Башкортостана.
4: Вот, и... Я, в общем-то, отдала первенство своей родной тете. Вот кто в нашей семье умеет стрелять.
1: Так, ну я представляю себе, как все это выглядит. Да, вот такие вот они, стрелы, мощные, настоящие.
3: А в прошлом году у нас Раис Республики Татарстан попал прямо
4: в яблочко.
3: В яблочко.
4: Да,
1: а с какого расстояния?
4: Что наверное, метров 7. Да, 7.
1: Да. 7 метров.
4: Ну, юрта сама, в которую установлена мишень, она в диаметре 8 метров. И заходя в сам проем, вы из проема стреляете внутрь. То есть, по сути, это 7-8 метров.
1: Но достаточно. Это еще надо же лук дотянуть.
4: Да, самое главное — это локоть, потому что обычно как бы стараешься натянуть запястьем, но это плохой помощник, да, вот локтем надо как-то это все делать и не поранить себя стрелой. Тут прям часто остаются следы. Но больше всего мы любим, когда наблюдать за нашими башкирскими, нашими лучниками, которые прямо на ходу с лошади стреляют. Вот это.
1: Поди еще свесившись.
4: Да, потому что всяко. Нужно попасть в мишень. Это лошадь такое... несет с такой скоростью, что ты сначала метишься как бы в бок и влево, потом уже в бок, потом уже назад и уже как бы через себя перегибаешься. И они всегда занимают первые места, увозят кубки с собой, потому что это такие ребята.
3: В прошлом году Дуброва проводили. Да. Это было такое вообще...
4: Да, это было очень, очень зрелищно.
1: А сейчас у нас будет очень приятно на слух, потому что у нас выпуск новостей от Максима Клейменова. Ознакомимся, потом продолжим.
0: Повтор программы. В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
5: На 107.6. Новости на Город ФМ.
6: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Многоквартирные дома Екатеринбурга, расположенные на гостевом маршруте Международного фестиваля молодежи, капитально отремонтируют до конца лета. Ход работ показали во время пресс-тура в доме на улице Воеводина, 4, в историческом центре Екатеринбурга, рядом с одной из ключевых площадок фестиваля. Особое внимание при проведении работ уделяют сохранению архитектурного облика исторических зданий. Специалисты восстанавливают венчающие и межэтажные карнизы, фронтоны с орнаментами, декоративные элементы балконов, пилястры и вазоны. Для точного воссоздания элементов используют современное оборудование, в том числе лазерное сканирование, которое позволяет создать цифровые модели фасадов. На объекте также применяют редкую для Екатеринбурга технологию фальцевой кровли. Металлические листы соединяют специальным замком без использования саморезов и клея. Это обеспечивает герметичность и долговечность покрытия. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что всего в этом году планируется обновить порядка 900 многоквартирников, почти 200 из них в Екатеринбурге. Первые смены летней оздоровительной кампании стартуют в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. За сезон почти 160 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря. Смены будут длиться 7, 10, 14 и 21 день. Впервые на базе колледжей и техникумов Екатеринбурга заработают лагеря с дневным пребыванием детей. Там ученикам средней школы будут предложены летние профориентационные программы. Третий год подряд организуем отдых детей не только в летние, но и в весенние, осенние и зимние каникулы. В течение всего этого года планируем охватить организованными формами отдыха свыше 168 тысяч юных екатеринбуржцев. Это на 2 тысячи больше, чем годом ранее, написал Орлов в своих соцсетях. Он отметил, что качественный, доступный и безопасный детский отдых является одним из приоритетов народной программы партии «Единая Россия». Первый фермерский уголок «Свое Уральское» открылся на площадке «Экомолла Омега» в Екатеринбурге. Как рассказал директор Департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максим Чеплыгин, реализация проекта фермерского уголка – это не просто открытие очередной торговой зоны, это наглядный пример того, как совместными усилиями властей, бизнеса, фермеров и производителей создаются новые возможности для Екатеринбурга. Поддержка местных производителей, фермеров, предоставление им возможности напрямую продавать свою продукцию, а также возможности горожанам и гостям города покупать именно свое уральское – это безусловный приоритет властей уральской столицы. Отмечу, что Свердловская область занимает третье место по производству молока в стране и первое место на Урале по производству яиц в год. У региона четвертый показатель в стране, а по выращиванию картофеля – 11 место.
0: О погоде.
6: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Фактор программы.
1: Продолжается программа «Наши люди». Ну и всем внимание. У нас тут уже лук на боевом, что называется, взводе. Еще раз смотрим. Видеотрансляция ВКонтакте. Прямо сейчас. Город ФМ. Валерия Тюменцева. Лук в руках, ведущий в какой-то степени под прицелом. В общем, мастер-класс по натягиванию лука. Лер, главное, от микрофона далеко сильно не отклоняться. То есть и в него говорить, и что-то делать.
2: Ну вот как раз я безопасно целюсь куда-то в уголок. Ну тут основное, что вот этот цветной наконечник, там есть всегда две таких, два перышка одного цвета, третье другого. Вот оно должно торчать в сторону. Здесь, естественно, есть такая жлобинка для того, чтобы установить ее в тетиву, натянутую предварительно. А вот если говорить про такие традиционные кочевничьи луки, они имеют вот такую вот искривленную дугу, да? И, соответственно, обычно прикладывают стрелы справа. Почему? Потому что, когда скачешь на лошади, слева ты ее просто физически, что тебе надо вот так вот выносить стрелу вперед и сразу прикладывать следующее. Поэтому на скорости...
1: А вы стреляли на скаку, Валерия?
2: Да, что?
1: Ну, мало ли. С таким знанием просто говорят, как будто каждый день это осуществляет.
2: Вот. А, естественно, ее плотно прижимать пальцами не надо, чтобы она имела возможность вылететь. Вот. Это все держится практически в районе вот, скуловой вот этой вот... Ну, части лица и натягивается напрямую, уводя локоть назад. Вот, соответственно, и чем дальше вы сможете локоть увести назад, и вот прицеливаетесь буквально, и все, и
3: сильно
2: отпускаете.
3: Натянуть надо.
2: Просто отпускаете.
1: Просто отпускаете, да?
2: Вот так, такой все. Вот небольшой мастер-класс.
1: Вот так вот. Ну и если можно, пару слов еще о колчане. Он тоже довольно-таки красивый, чуть ли не инкрустирован. Я так понял, вы рассказывали, что...
3: Драгоценные камни.
1: Это мастер, какая-то ручная работа?
2: Конечно. Да. Мама вот привозила колчан очень интересный из Монголии в свое время.
3: Старинный,
2: стрелы, конечно, старинный. У нее изъяли на границе.
3: Да.
2: Но колчан у нас дома есть. Это такие, когда просто с отверстиями и стрелы.
1: А почему изъяли?
3: А сказали, что это холодное оружие.
1: Ничего себе.
3: И я еще брала, скажи, что стрелять-то, которое сильно.
1: Арбалет?
3: Арбалет тоже у меня забрали.
4: Воительница.
3: Да?
2: Да.
4: Кто везет из-за рубежа, кто что?
2: Да.
1: Девушка так целится стрелой, пишут нам радиослушатели, я уже боюсь. Сергей, вы на том конце ноутбука, а я в паре сантиметров от этой стрелы.
2: Значит, ждем Сергея на мастер-класс к нам на Башкирское подворье.
1: Так, давайте тогда еще раз напомним программу, график, куда приезжать в Кадниково, мы уже поняли. Ко скольки, и опять же, вы сказали, что там на собственном транспорте, если приехать, то какие-то, может быть, для парковки условия особые?
2: Есть и парковка, и схемы размещены, можно посмотреть на сайте конно-спортивного комплекса «Белая лошадь». А также будут ездить автобусы из Сесерти в Кадниково, и тоже на сайте администрации Сесертского района можно посмотреть расписание, будут ездить и туда, и обратно. А это дополнительные такие рейсы. Вот.
3: С Южного автовокзала, дочь?
2: С Южного автовокзала, да, с Екатеринбурга будет традиционно тоже ездить автобус. Но у нас, естественно, будут меры безопасности, то есть это рамки на входе, это полностью закрытый периметр. Нужно будет быть готовым, да, немножечко, может быть, в очереди постоять. Ну, я уже сказала, что лучше приезжать как можно раньше, чтобы билетик получить, поучаствовать в лотерее, потому что билетов будет 10 тысяч, а гостей, скорее всего, свыше 30 тысяч за день. Вот. И работа подворья начнется с 11 утра до самого вечера, до 5 вечера. И официальная часть торжественная с 12:30 у центральной сцены. Вот, поэтому мы всех, конечно же, ждем. Забыли сказать, но очень хотим отметить, что у нас также будет рядом с Татарстаном по ходу следования маршрута стоять Уральское традиционное подворье. Центр традиционной культуры народов Среднего Урала отвечает за это подворье. Там будет масса мастер-классов, очень тоже интересная программа. Отдельно будет подворье города Екатеринбурга, что тоже важно посетить. Ну и, естественно, всех муниципалитетов, которые уже мама моя называла, порядка 20 там, с лишним муниципалитетов будут представлены. Поэтому очень ждем. Праздник будет масштабный, и конные скачки одни чего стоят, борьба куреш, народные разные забавы, ярмарки, в общем-то, кухня. Все будет. Все будет. И масштабная концертная программа.
1: И самое главное, да, я прошу прощения, сейчас просто такая реплика. Сабантуй — это вот именно место отдыха, место культурного препровождения. Многие привыкают, что во время праздников еще какие-нибудь переговоры, решения. Нет, ничего подобного. Здесь исключительно отдых, такая неформальная обстановка. Прощание с весной, встреча с летом, потому что 31 мая в этом году дата как никогда символичная. Да, Анфиса, простите, я вас перебил.
3: Я просто хотела напомнить, что будет ходить с Южного автовокзала 133-й автобус с 9 до 19 часов. Вот, чтобы люди знали.
4: Промежуток какой будет между?
3: Это не могу сказать. Угу. Наверное, все равно чаще будет, чем раньше. И потом еще хочу напомнить всем, чтобы спиртное с собой не брали.
1: Алкоголь вреден для здоровья.
3: Не только. Их будут просто изымать. То есть не изымать, да. И не пустят. Вот, на Сабантуй.
1: В Колчане не провезешь.
3: Нет, проверяют. Все проверят.
1: Наталья, у вас еще наверняка какие-то рекомендации остались, что-то еще посоветовать, напомнить, о чем мы сегодня вот еще не сказали.
4: Знаете, вот я хочу отметить то, что вот такие мероприятия, они способствуют тому, что люди разных национальностей, они находят друг друга. Вот, допустим, чуваши, вот живет семья, приехала недавно, да, из Чувашии. А где сородичи, где родня вот чувашская, найти не могут. И приходишь, а вот они во всей красе в костюмах. Вот так и мы тоже для своей организации обрели очень много наших этнических украинцев Урала. И вот хочу большое спасибо сказать нашему председателю регионального отделения Ассамблеи народов России Сергею Александровичу Павленко, что он для нас стал такой, знаете... родным человеком, который нас не только объединил как организация, но и как очень близких людей по духу.
1: Вот оно, то самое единство, единство народов России, которое было объявлено главной темой 2026 года президентом России. То самое единство, которое мы должны не только на словах, а не только в рамках этого года соблюдать. Тот самый дух, та самая вот эта вот атмосфера, она в каждом Сабантуе присутствует, и с каждым фестивалем она только больше и больше. Кстати, ведь наверняка и динамика количества посетителей есть. Вот рекорд вообще, вот самый рекордный Сабантуй именно по количеству
3: до
1: посетителей.
3: 50 000.
1: До 50, да.
2: Ну, это, наверное, еще во времена до ковида.
4: До ковида, да.
2: Да. Да. Самые масштабные были тогда мероприятия там.
3: Но сейчас то же самое уже
2: рассматривается. Мы наращиваем потихоньку, да, возвращаем.
3: Да, возвращается уже.
1: А еще это мероприятие просто невозможно проводить на дистанте, в онлайне. Ну как ты будешь онлайн стрелять из лука? Ну как ты будешь забираться по вертикальному столбу или биться на мешках? И самое главное, как вот такую вот красоту, вот такой кулинарный шедевр на дистанте? Ну есть, конечно, люди, которые такое предпочитают. Но они очень странные и очень не похожие на нас. Даже сложно подобрать какую-то характеристику. Что еще в рамках подготовки предстоит сделать? Или вот уже все готово, надо только дождаться 31 мая и добро пожаловать?
2: О, нет. Застройка.
3: Вот,
1: так,
3: именно.
1: Так, так.
3: Весь день, весь вечер, всю ночь мы строим подворье.
4: Да.
1: Это прям готовим. Вот 30-го.
3: Конечно.
1: Да, да, да. А суток-то хватит?
3: Ну, стараемся.
2: Тютелька в конечно,
3: да,
2: тютелька
3: в тютельку. Потому что еще уже даже не успеваем готовить вот эту шурпу, например, ночью.
2: Да. Да.
1: Ну, так правильно, все же должно быть, что называется, горячее, с пылу, с жаром.
4: Ну, собрать юрту, это же...
3: Да, собирать юрту на нашем подворье, считайте, так, 8 юрт будет.
1: Мы, кстати, как-то про юрту говорили в одной из наших программ и какой-то даже ее фрагмент сюда приносили. И кто-то даже говорил, вот Юрта, она же по объему все-таки больше нашей студии или меньше?
3: Конечно, восемь в диаметре, у вас тут четыре.
1: Вот посмотрите, радиослушатели, опять же, кто у нас сейчас видеотрансляцию смотрит, вот я даже руками развожу. Вот Юрта больше, чем наша студия.
3: Два раза. Два с половиной раза.
1: Два раза две студии.
3: Да.
1: Эх, нам бы такую студию. Мы у себя мини-сабантуй можем проводить.
2: А вы лучше приезжайте, и мы вам выдадим Юрту, и вы будете делать свое, прям весь телерадиоэфир, вот так вот, в режиме онлайн весь день.
1: Была у нас такая задумка, но не будем все-таки портить сюрприз. Валерии несколько радиослушателей делают комплименты о красоте, о том, что прекрасно выглядит.
2: Благодарю.
1: Ну, и когда Валерия сейчас демонстрировала свое умение обращаться с луком, амазонка.
3: Вот.
1: В общем, хотите также, хотите научиться стрелять из лука, хотите просто увидеть сабантуй в прямом смысле слова 31 мая. Кадникова. Все подробности, если что, вот в этой нашей программе, либо в социальных сетях. У Сабантуи же есть своя страничка. Ну, либо у Курултая Башкир, или у других организаций ВКонтакте. Там вся эта информация есть. И у нас на странице Город FM ВКонтакте вы всегда можете найти эту программу, если подпишетесь, если поделитесь с друзьями и если правильно воспользуетесь информацией. С большим сожалением констатирую, что заканчивается наша сегодняшняя программа. Наталья Царегородцева, председатель Украинской национальной культурной автономии города Екатеринбурга, и Нафиса и Валерия Тюменцева, Курултай Башкир, сегодня были в нашей студии. Как всегда, приятно, интересно, позитивно, красиво, ну и завлекательно рассказали про сабантуй. Ждем 31 мая. Ну а 2 июня следующий эфир на Город FM. Оставайся на нашей частоте.

0: Повтор программы.
1: Реклама на 107.6.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
7: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккером под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился.

Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся. А нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: в Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Механизм дистанционного получения медицинских справок для беременных женщин внедрили медики Свердловской области. Новый цифровой функционал сервиса AIST Smart делает процесс простым и быстрым, а также исключает необходимость очных визитов в женскую консультацию. Только за последний месяц врачи акушерского дистанционного консультационного центра Екатеринбургского клинического перинатального центра предоставили более 200 справок по новой схеме. Как рассказала замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, в нашем регионе по поручению губернатора Дениса Паслера уделяется особое внимание заботе о семьях и поддержке будущих родителей. На этапе беременности женщинам доступны уникальные стандарты комфорта, в число которых входят цифровые сервисы. Они помогают сделать получение справки таким же легким, как проверка сообщений в телефоне. При этом исключаются лишние перемещения и контакты в поликлиниках. Нововведение является частью масштабной цифровой трансформации регионального здравоохранения, направленной на повышение доступности медицинской помощи и комфорта свердловчан в соответствии с задачами национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь и экономика данных». В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Более 200 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. В числе лидеров на данный момент набережная реки и сети от Декабристов до Белинского, Основинский парк, а также бульвар по улице Культуры. Среди территорий, претендующих на благоустройство в следующем году, зеленая зона на бульваре Семихатова вдоль дома номер 6. В случае победы в голосовании территория станет благоустроенным пешеходным сквером, который соединит кварталы района. Планируется, что там появятся зеленые насаждения, удобные качели-скамейки и просторная прогулочная зона. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Сделать это предлагается с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 90 тысяч горожан. Благоустройство площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса при вокзальной площади стартует в июне. В связи с работами автомобильное движение на участке будет ограничено, однако это не повлияет на работу городского общественного транспорта. Муниципальные автобусы номер 043, 45, 59 и 65, а также троллейбусы номер 27 и 31 продолжат совершать остановку на пункте ЖД «Вокзал». Напомню, начальный и конечный остановочный пункт город Екатеринбург ЖДВ временно будет перенесен на город Екатеринбург на улице Вокзальной для межмуниципальных маршрутов номер 100, 114 и 156. Изменения будут действовать с 1 июня по 30 сентября.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет, и начнем с важного, официального и долгожданного. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 26-27. В решении указано, что представленные Международной федерацией аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ИХФ должна собрать руководящие органы и принять решение относительно допуска России. «Продолжаем кропотливую юридическую работу», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале. В свою очередь, Федерации хоккея России пояснили ситуацию, цитирую по заявлению на официальном сайте. «Аннулирование не означает моментального возвращения российских сборных на турниры. Решение будет приниматься на основании регламента. Федерация хоккея России продолжит совместную с Минспорта России и Олимпийским комитетом работу по возвращению наших сборных на международные соревнования». Конец цитаты. Ждем. А тем временем там, куда россиян допускают, они даром времени не теряют. Стали известны результаты участия команды пони-клуба КСК «Дубрава» Свердловская область на международных соревнованиях по пони-спорту «Пони-форум-2026». Всероссийские соревнования по конкуру и выездке «Гран-при» прошли на площадке старейшего конно-спортивного клуба «Измайлова» в Москве. У свердловчан 68 медалей, из них 18 золотых, 13 в выездке, 5 в конкуре, плюс 29 серебряных, 20 в выездке, 9 в конкуре и 21 бронзовая, 15 в выездке, 6 в конкуре. Отмечу, что в соревнованиях принимали участие юные спортсмены из 12 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Литвы, Германии и США. Футболист Екатеринбургского «Урала» Владислав Малькевич получил вызов в национальную сборную Белоруссии на товарищеский матч с Сирией 5 июня. На данный момент на счету Малькевича 18 матчей и 1 гол за главную команду страны. Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов накануне субботнего финала Лиги чемпионов встретился в Париже с российскими теннисистами, чемпионом и вице-чемпионом Олимпиады в Токио Андреем Рублевым и Кареном Хачановым. Оба в среду выиграли свои поединки открытого чемпионата Франции и вышли в третий круг. Также пробилась в 1/16 соревнований на кортах Ролан-Гаррос вице-чемпионка Олимпиады в Париже Мира Андреева. Напомню, что в эту субботу в Будапеште Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова будет защищать прошлогодний титул победителя Лиги чемпионов. В прошлом году парижане разгромили 5-0 итальянский «Интер». В этот раз их соперником стал лондонский «Арсенал». А тем временем в немецком Лейпциге состоялся финал второго Еврокубка Лиги конференций, и вторую победу одержал представитель Англии. Кристал Пэлас со счетом 1-0 превзошел испанский Райо Вальекано. Менее чем за год британцы выиграли 3 трофея – Кубок и Суперкубок Англии, и вот теперь Лигу конференций. Больше, чем за предыдущие 119 лет. И это далеко не единственный подаренный нам минувшей футбольной неделей
0: интересный факт.

0: Екатеринбургском футбольном Урале играет, по крайней мере, пока официально числится, защитник Тимофей Маргасов. Уникальный спортсмен. Только он в один год стал чемпионом России и вылетел в первую лигу. Как такое возможно? Очень просто. Числиться в одной команде, которая завоевала золото, а играть за другую на правах аренды. Вот Маргасов и играл за Тосно, с которым в 2018 году покинул дивизион сильнейших. Но права на спортсмена принадлежали московскому Локомотиву, который тогда взял золото. А Маргасов с Тосно тогда же еще и Кубок России завоевал. Между прочим, Тимофей единственный в стране обладатель этого кубка с тремя командами.
1: А говорится русский пословиц: ваш поспел, везде пострел. Да? Примите поздравления, сэр.
0: Однако в Европе есть кадры еще интереснее. Не сочтите за непатриотизм. А вот возьмем два Еврокубка, выигранных англичанами в 2026 году. Победителем Лиги Европы, как мы уже рассказывали, стала Астон Вилла, и в ее составе числился Джейдон Санчо. Ну почему числился? Он играл. Единственный и первый в истории, три раза подряд поучаствовавший в трех финалах трех разных Еврокубков. Впрочем, не только поучаствовавший. В 2024-м проиграл Лигу чемпионов 0-2 мадридскому Реалу в составе дортмундской Боруссии. Год спустя в решающем матче Лиги конференций в составе Челси разгромил Бетис 4-1 и даже забил. А нынче как раз в составе Астон Виллы справился с немецким Фрайбургом. Правда, в финале провел на поле менее 10 минут. Но что самое забавное, сам британец ямайского происхождения принадлежит Манчестер Юнайтед, а в Боруссию, Челси и Астон Виллу отправлялся в аренду. Но и тут нашелся человек еще круче. Нападающий Эван Гессен осенью 25-го играл в Астон Вилле, а затем перешел в Кристал Пэлас. И в итоге оказался первым, кто выиграл два Еврокубка в один сезон. Лигу Европы номинально, юридически, и Лигу конференций фактически. Присутствовал на поле в финальном матче. Вот уж действительно, порой не верится, но в жизни все бывает.
2: Аналогичный случай был в Тамбове. Жена Мичурина полезла на яблоню за сливой, а на голову ей упала дыня.
0: Напоследок еще один удар по футбольной логике, если она вообще есть. А вот давайте рассуждать логически. Команда, если она больше всех забивает, хорошая? Ну, наверное, сильная. Возможно. А бывает такое, чтобы самый результативный коллектив вылетел из высшей лиги. На днях именно так и случилось. С польской Лехией, не путать с Легией. Футболисты из Гданьска в 32 матчах забили 62 гола. Больше нет ни у кого, столько же у чемпиона Леха. Но Лех первый, а Лехия заняла последнее место и вылетела во вторую лигу. Почему? Ну, потому что проигрывала, пропустила больше всех в чемпионате 65, а тут еще и с командой 5 очков сняли перед стартом. Но вот к вопросу о том, что говорил Пеле: вы забьете сколько захотите, и мы сколько захотим. Главное не забить много, а выбирать правильный путь к победе. До встречи!

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Это зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В XIX веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловской области в этом году отремонтируют 6 гидротехнических сооружений. Такое поручение дал глава региона Денис Паслер. Уже завершен капитальный ремонт гидроузла на Верхнешайтанском водохранилище. На масштабное обновление направлено 50,2 миллиона рублей, почти 30 миллионов из которых привлечены из федерального бюджета, написал Паслер в своих соцсетях. Капитальные ремонты в течение года проведут на Байкаловском гидроузле, на гидротехнических сооружениях на реке Патрушихе, пруд Спартак, Нижнесеничихинском гидроузле, Вязовском водохранилище и Сысердском водохранилище. Все работы по ремонту гидротехнических сооружений выполняются по национальному проекту «Экологическое благополучие». Последний участок улицы Академика Парина в Академическом будет построен до конца 2030 года. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Дорога протяженностью более 1 километра соединит улицы Чкалова и Амутсена. Ее проложат по контракту, который мэрия намерена заключить по итогам муниципальной закупки. В роли заказчика выступит городское управление капитального строительства. Полная стоимость контракта превысит 1,1 млрд рублей. Большую часть этой суммы планируется освоить в 2028-2030 годах. Строительство улицы Академика Парина началось в 2020 году. Сейчас в стадии готовности ее большая часть – отрезок между улицами Рябинина и Чкалова. Вдоль Парина построено несколько жилых кварталов, также на ней расположены храм святых божьих строителей и трамвайное кольцо маршрута номер 1, соединяющего район с центром города и Вторчерметом. В марте прошлого года власти Екатеринбурга заключили контракт на строительство участка улицы Академика Вавилова между Парина и Ландау. Подрядчик – Трест Урал Трансспецстрой. Срок завершения работ – март 2028 года. В январе этого года на строящемся участке появилась первая автобусная остановка. На время проведения фестиваля автомотокультуры движения «Урал» ряд городских улиц будет закрыт. Мотопарад из участников события проследует от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна свободно проехала, с полудня 6 июня закроют следующие улицы. Проспект Космонавтов от Кольцевой автодороги до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла Либнихта, Карла Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Сразу по окончании парада движение по этим участкам будет открыты. Напомню, масштабный фестиваль автомотокультуры движения «Урал» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Он состоится в уральской столице уже третий раз.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйся. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
3: Если вы хотите вкусно поесть и вам хотелось бы научиться также вкусно готовить, то 30 мая обязательно посетите кулинарный мастер-класс под названием «Премиальные стейки». На нем вам покажут, как приготовить безупречный стейк в домашних условиях. Расскажут о приправах и соусах, которые усиливают сочность стейка. А также раскроют несколько классных рецептов для салатов. Кулинарная студия «Модерата» Бажова 75А. Запись на сайте moderata-sv.ru. 12+.
4: А еще 30 мая в парке литературного квартала пройдет замечательный семейный фестиваль «Арт-пикник». Кто не знает, «Арт-пикник» – мероприятие для всей семьи, сочетающее в себе активный отдых и полезный досуг. В этом году основой фестиваля станет богатство русской культуры. В год единства народов России организаторы представят локации, которые погрузят вас в традиции, обычаи и искусство различных этнических групп, создавая атмосферу единства и уважения к культурному разнообразию нашей страны. Парк литературного квартала. Старт в 12. Подробности в группе ВКонтакте «Фестиваль впечатлений Арт-пикник». 6+.
3: Также в субботу открываем велосезон на ежегодном фестивале «Веломай». Расчехляем свой велосипед или берем его в аренду и отправляемся на стартовую площадку, которая будет находиться в парке Маяковского на Мичурина 230. Вас ждут не только новые знакомства, дружелюбная атмосфера и собратья по велосипедам, но и несколько интересных маршрутов на 20, 50, 70 и 100 километров. Принять участие в велопробеге может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта по тегу «Веломай 2026». И, конечно, иметь исправный велосипед. Получить маршрутные карты можно 27-28 мая с 10 до 19.00 и 29 мая с 10 до 8.00 вечера в экипировочном центре «Энергия спорта», улица Куйбышева, 175. В общем, приходите, точнее, приезжайте. 0+.
4: 31 мая можно уехать в село Кадниково и с размахом отметить областной сабантуй. В этом году на празднике вас будут ждать 20 национальных локаций. Перед вами выступят звезды татарской и башкирской эстрады. Вы познакомитесь с традициями народов Урала, попробуете национальные блюда, примите участие в веселых национальных играх, отведаете вкуснейшие этнические блюда и получите массу впечатлений от турнира по борьбе в кареш, в котором будут разыгрывать настоящие.

0: приходите сами, зовите друзей и семью, чтобы вдохнуть весну и увидеть зелень во всей красе. Запись по телефону или в комментариях. Ждем вас в наших дендропарках 8 марта 37А и Первомайская 87. 0+.
1: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала года 4600 педагогов в Свердловской области тестируют проект «Ассистент преподавателя» на базе «Гигачат». О том, как работает эта нейросеть, рассказала замгубернатора Татьяна Савинова. По ее словам, ассистент учителя с искусственным интеллектом расшифровывает и конспектирует уроки, анализирует их по 7 профессиональным параметрам, показывает сильные стороны педагога и зоны роста, помогает получать обратную связь без ручного разбора записей. Педагог записывает занятия на диктофон, затем загружает файл в сервис и через несколько секунд получает готовый разбор. Искусственный интеллект становится не заменой учителю, а его эффективным помощником, отметила чиновница. Параллельно Институт развития образования вместе с Яндексом запустили курсы для 6 тысяч преподавателей. Их учат готовить материалы с помощью нейросетей и распознавать списывание. В будущем искусственный интеллект в школах планируется привлекать к проверке домашних заданий, введению документов и контролю безопасности на переменах. Искусственный интеллект и сам становится частью школьной программы. Так, в губернаторском лицее Екатеринбурга его изучают в рамках углубленной информатики и внеурочной. Занятий. Уже в следующем году в Свердловской области может быть запущен пилотный проект по изучению искусственного интеллекта в 5-7 классах и даже детских садах, заявила Савинова. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание коллегии администрации города, где обсудили итоги отопительного сезона и подготовку объектов ЖКХ к следующему зимнему периоду. У коммунальных служб не так много времени, к середине сентября им нужно протестировать все оборудование и при необходимости отремонтировать его. Именно поэтому работа проводится уже сейчас. В этом сезоне сетевые организации планируют обновить почти 39,5 километров тепловых сетей, около 25 километров сетей электроснабжения, более 37,5 километров сетей водоснабжения, а также 10 километров сетей водоотведения. Кроме этого, специалистам сферы ЖКХ предстоит суммарно заменить 66 тысяч погонных метров внутридомовых инженерных коммуникаций, отремонтировать большой объем строительных конструкций, кровли, отмостки, фасады, а также загерметизировать межпанельные стыки домов, написал Орлов в своих соцсетях. Глава города отметил, что чем качественнее будет проведена подготовительная работа, тем безопаснее и спокойнее для Екатеринбурга и его жителей пройдет очередной отопительный сезон. Администрация города утвердила план по возведению двух дорог в Академическом по академика Парина от Чкалова до Амуцина и финального этапа строительства участка Амуцина от академика Сахарова до ЕКАДа, пишут СМИ со ссылкой на первого вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. Дорогу по академика Парина планируется возвести за 5 лет. На эти цели выделят 1 160 000 000 рублей. В 2026 и 2027 годах на реализацию проекта направят по 50 миллионов. Вероятно, на эти средства будет разработана проектная документация, а к самим работам приступят в 2028 году. Строительство этого участка позволит разгрузить улицу Академика Сахарова. Финальный этап возведения Амуцина от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автодороги планирует завершить досрочно в 2030 году. Предполагаемый объем средств на реализацию проекта – 1 700 000 000 рублей.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город ФМ.

0: как в отеле в кино.
1: Реклама на 107.6.
2: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Теплым субботним вечером 6 июня 1981 года в парке Энгельса в Свердловске, в самом центре, на одной из скамеек сидели несколько молодых людей с грустными лицами. Причина разочарования находилась здесь же. Магнитофон, из которого доносились странные, непонятные и неприятные звуки. Немногочисленные прохожие следовали мимо, морщились и не знали, что слышат, пусть и в ужасном качестве, запись первого в истории Свердловска рок-фестиваля, а сидящие на скамейке его организаторы, в том числе владелец магнитофона, главный редактор газеты «Архитектор» Свердловского архитектурного института Александр Коротич. Сколько сил, нервов и средств вложили в фестиваль, а сохранить его аудиоверсию для истории не получилось. На самом деле получилось, и вот одно из подтверждений.
4: С давних времен человек стремился покорить воздушный океан. Между первой попыткой подняться в небо и самым современным воздушным сверхзвуковым лайнером лежат не только сотни лет, но и тысячи жизней. Тем, кто погиб, пытаясь осуществить эту многовековую мечту человечества, посвящается эта песня.
2: 15 апреля 2026 года исполнилось 64 года Егору Белкину, прямо как у Beatles «When I'm 64». На этой записи будущей легенде сразу нескольких ведущих групп уральского рока нет и 20. А он взял и призвал весь ДК-автомобилист почтить память Джона Леннона. И 300 зрителей встали как один. Потом им снова и снова хотелось вскочить, когда Белкин и его группа «Эр-клуб» представили свою программу. Между прочим, были единственными, кто даже не успел порепетировать и чекнуться. Неудивительно, что во время выступления отключались то клавиши, то гитары. И все же пышминцы были великолепны. Порой позволяли себе откровенное хулиганство.

0: только I love you. If you have my love.
1: Забавный и загадочный момент. Егора Белкина за выступление прозвали Рэмбо с гитарой, которую он все время держал ниже пояса. Загадочный, потому что культовый боевик с Сильвестром Сталлоне даже в западный прокат выйдет только через год. В итоге именно «Эр-клуб» победил в зрительском голосовании с большим отрывом. Свое «Браво рок-н-роллу» верхнепышминского коллектива высказали почти 80 человек, если точно 78. Для сравнения, занявший второе место трек поддержали 55, а считавшийся фаворитом «Урфин Джус» менее 50. Пантыкин сотоварищи даже не в тройке. Последнее место заняла группа «Битс». Всего один голос. Между прочим, на барабанах в коллективе из монтажного техникума играл Андрей Котов, у которого впереди были трек «Апрельский марш» и, конечно, «Агата Кристи». Победителям тут же вручили приз. Макет водонапорной башенки на Свердловской плотинке, сделанный руками первокурсников. А потом все отправились по домам переваривать историческое событие. Тогда-то Александр Коротич с друзьями и решил послушать, что же удалось записать на магнитофон. И услышали, как мы уже знаем, только треск, шипенье и прочее подобное неэфирное. А могло бы быть вот это. —

0: Радио «Город ФМ» выражает огромную и искреннюю благодарность Дмитрию Карасюку за помощь и консультацию при подготовке программы и всего проекта и за предоставленные архивные материалы. В видеоверсии выпуска в сообществе «Город ФМ» ВКонтакте и на канале на Рутюбе доступны фотографии, сделанные Олегом Раковичем. Что касается аудиоматериала, то приведенные сегодня композиции «Эр-клуба», «Крылья» и «Браво рок-н-ролл» и звучащая сейчас ночная зарисовка группы «Затянувшееся ожидание» — единственные сохранившиеся фонограммы. При этом доподлинно неизвестно, кто и как их записывал, как и где хранил. По словам Дмитрия Карасюка, к нему аудиоматериал попал как раз от композитора и вокалиста «Затянувшегося ожидания» Андрея Коняхина, чуть позже группа «Отражение». Но и к Коняхину записи фестиваля САИ тоже от кого-то попали. Впрочем, так ли это важно? Ведь самое главное заключается в следующих словах.
1: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
1: Зас!

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Многоквартирные дома Екатеринбурга, расположенные на гостевом маршруте Международного фестиваля молодежи, капитально отремонтируют до конца лета. Ход работ показали во время пресс-тура в доме на улице Воеводина, 4, в историческом центре Екатеринбурга, рядом с одной из ключевых площадок фестиваля. Особое внимание при проведении работ уделяют сохранению архитектурного облика исторических зданий. Специалисты восстанавливают венчающие и межэтажные карнизы, фронтоны с орнаментами, декоративные элементы балконов, пилястры и вазоны. Для точного воссоздания элементов используются современное оборудование, в том числе лазерное сканирование, которое позволяет создать цифровые модели фасадов. На объекте также применяют редкую для Екатеринбурга технологию фальцевой кровли. Металлические листы соединяют специальным замком без использования саморезов и клея. Это обеспечивает герметичность и долговечность покрытия. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что всего в этом году планируется обновить порядка 900 многоквартирников, почти 200 из них в Екатеринбурге. Первые смены летней оздоровительной кампании стартуют в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. За сезон почти 160 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря. Смены будут длиться 7, 10, 14 и 21 день. Впервые на базе колледжей и техникумов Екатеринбурга заработают лагеря с дневным пребыванием детей. Там ученикам средней школы будут предложены летние профориентационные программы. Третий год подряд организуем отдых детей не только в летние, но и в весенние, осенние и зимние каникулы. В течение всего этого года планируем охватить организованными формами отдыха свыше 168 тысяч юных екатеринбуржцев. Это на 2 тысячи больше, чем годом ранее, написал Орлов в своих соцсетях. Он отметил, что качественный, доступный и безопасный детский отдых является одним из приоритетов народной программы партии «Единая Россия». Первый фермерский уголок «Свое Уральское» открылся на площадке «Экомолла Омега» в Екатеринбурге. Как рассказал директор департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максим Чеплыгин, реализация проекта фермерского уголка – это не просто открытие очередной торговой зоны, это наглядный пример того, как совместными усилиями властей, бизнеса, фермеров и производителей создаются новые возможности для Екатеринбурга. Поддержка местных производителей, фермеров, предоставление им возможности напрямую продавать свою продукцию, а также возможности горожанам и гостям города покупать именно свое уральское – это безусловный приоритет властей уральской столицы. Отмечу, что Свердловская область занимает третье место по производству молока в стране и первое место на Урале по производству яиц в год. У региона четвертый показатель в стране, а по выращиванию картофеля – 11 место.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Знаешь, что самый честный и откровенный танец – это танец с самим собой? Я Лена Меркулова, и моя песня «Одинокие танцы» звучит для тебя на Город-ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккером под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся, а нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала года 4600 педагогов в Свердловской области тестируют проект «Ассистент преподавателя» на базе «Гигачат». О том, как работает эта нейросеть, рассказала замгубернатора Татьяна Савинова. По ее словам, ассистент учителя с искусственным интеллектом расшифровывает и конспектирует уроки, анализирует их по 7 профессиональным параметрам, показывает сильные стороны педагога и зоны роста, помогает получать обратную связь без ручного разбора записей. Педагог записывает занятия на диктофон, затем загружает файл в сервис и через несколько секунд получает готовый разбор. Искусственный интеллект становится не заменой учителю, а его эффективным помощником, отметила чиновница. Параллельный институт развития образования вместе с Яндексом запустили курсы для 6000 преподавателей. Их учат готовить материалы с помощью нейросетей и распознавать списывание. В будущем искусственный интеллект в школах планируется привлекать к проверке домашних заданий, введению документов и контролю безопасности на переменах. Искусственный интеллект и сам становится частью школьной программы. Так, в губернаторском лицее Екатеринбурга его изучают в рамках углубленной информатики и внеурочной. Урочных занятий. Уже в следующем году в Свердловской области может быть запущен пилотный проект по изучению искусственного интеллекта в 5-7 классах и даже детских садах, заявила Савинова. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание коллегии администрации города, где обсудили итоги отопительного сезона и подготовку объектов ЖКХ к следующему зимнему периоду. У коммунальных служб не так много времени, к середине сентября им нужно протестировать все оборудование и при необходимости отремонтировать его. Именно поэтому работа проводится уже сейчас. В этом сезоне сетевые организации планируют обновить почти 39,5 километров тепловых сетей, около 25 километров сетей электроснабжения, более 37,5 километров сетей водоснабжения, а также 10 километров сетей водоотведения. Кроме этого, специалистам в сфере ЖКХ предстоит суммарно заменить 66 тысяч погонных метров внутридомовых инженерных коммуникаций, отремонтировать большой объем строительных конструкций, кровли, отмостки, фасады, а также загерметизировать межпанельные стыки домов, написал Орлов в своих соцсетях. Глава города отметил, что чем качественнее будет проведена подготовительная работа, тем безопаснее и спокойнее для Екатеринбурга и его жителей пройдет очередной отопительный сезон. Администрация города утвердила план по возведению двух дорог в Академическом по академика Парина от Чкалова до Амуцина и финального этапа строительства участка Амуцина от академика Сахарова до ЕКАДа, пишут СМИ со ссылкой на первого вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. Дорогу по академика Парина планируется возвести за 5 лет. На эти цели выделят 1 160 000 000 рублей. В 2026 и 2027 годах на реализацию проекта направят по 50 миллионов. Вероятно, на эти средства будет разработана проектная документация, а к самим работам приступят в 2028 году. Строительство этого участка позволит разгрузить улицу Академика Сахарова. Финальный этап возведения Амуцина от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автодороги планирует завершить досрочно в 2030 году. Предполагаемый объем средств на реализацию проекта – 1 700 000 000 рублей.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под Пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Многоквартирные дома Екатеринбурга, расположенные на гостевом маршруте Международного фестиваля молодежи, капитально отремонтируют до конца лета. Ход работ показали во время пресс-тура в доме на улице Воеводина, 4, в историческом центре Екатеринбурга, рядом с одной из ключевых площадок фестиваля. Особое внимание при проведении работ уделяют сохранению архитектурного облика исторических зданий. Специалисты восстанавливают венчающие и межэтажные карнизы, фронтоны с орнаментами, декоративные элементы балконов, пилястры и вазоны. Для точного воссоздания элементов используют современное оборудование, в том числе лазерное сканирование, которое позволяет создать цифровые модели фасадов. На объекте также применяют редкую для Екатеринбурга технологию фальцевой кровли. Металлические листы соединяют специальным замком без использования саморезов и клея. Это обеспечивает герметичность и долговечность покрытия. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что всего в этом году планируется обновить порядка 900 многоквартирников, почти 200 из них в Екатеринбурге. Первые смены летней оздоровительной кампании стартуют в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. За сезон почти 160 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря. Смены будут длиться 7, 10, 14 и 21 день. Впервые на базе колледжей и техникумов Екатеринбурга заработают лагеря с дневным пребыванием детей. Там ученикам средней школы будут предложены летние профориентационные программы. Третий год подряд организуем отдых детей не только в летние, но и в весенние, осенние и зимние каникулы. В течение всего этого года планируем охватить организованными формами отдыха свыше 168 тысяч юных екатеринбуржцев. Это на 2 тысячи больше, чем годом ранее, написал Орлов в своих соцсетях. Он отметил, что качественный, доступный и безопасный детский отдых является одним из приоритетов народной программы партии «Единая Россия». Первый фермерский уголок «Свое Уральское» открылся на площадке «Экомолла Омега» в Екатеринбурге. Как рассказал директор департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максим Чеплыгин, реализация проекта фермерского уголка – это не просто открытие очередной торговой зоны, это наглядный пример того, как совместными усилиями властей, бизнеса, фермеров и производителей создаются новые возможности для Екатеринбурга. Поддержка местных производителей и фермеров, предоставление им возможности напрямую продавать свою продукцию, а также возможности горожанам и гостям города покупать именно свое уральское – это безусловный приоритет властей уральской столицы. Отмечу, что Свердловская область занимает 3-е место по производству молока в стране и 1-е место на Урале по производству яиц в год. У региона 4-й показатель в стране, а по выращиванию картофеля – 11-е место.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, Екатеринбург.
2: Мы группа Джедаи.
3: Слушайте нашу песню на радио.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
2: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Рассказ о подвиге Никиты Попкова – это не единственный подвиг Никиты Попкова. В июне 2023 года в северном округе Москвы на Дубнинской улице в жилом доме произошел пожар. Старший сержант милиции Никита Попков, не испугавшись опасных условий, спас жизнь пожилой женщины и маленького ребенка. Вместе с коллегами Александром Платоновым и Иваном Филипповым он сразу же приступил к тушению пожара. В квартирах оказались заблокированными жильцы, и ситуация могла бы закончиться трагедией, если бы не решительные действия сержанта Попкова. Когда он узнал о маленькой девочке, которая нуждалась в помощи, он без колебаний вошел в здание, поднялся на 8-й этаж и поделился с испуганным ребенком противогазом. Они вместе вышли к безопасному месту возле дома. В это время в самом месте пожара дым, несущий верную гибель, достиг старушки, находившейся в квартире. Она упала без сознания. Зная об опасности, лейтенант Филиппов и сержант Платонов не оставили ее одну и вынесли навстречу скорой помощи. Неудивительно, что Никита Попков проявил столько самоотверженности и силы духа в этой истории. Его имя уже предвещало, что этот человек пойдет на высокий поступок ради самых беззащитных. Никита Попков – москвич, родившийся 23 марта 1998 года. Он талантливый пловец и стрелок, а также прошел подготовку на срочной службе в 2017 году перед поступлением на работу в органы внутренних дел в 2018 году. Его работа рискованная и долгая. Он часто служит по 12 часов в смену. Но это не стало преградой для молодого человека. Он не сошел с пути и заслужил подобающие награды, включая медаль «За смелость во имя спасения». После лета 2023 года Никита Попков доказал, что он способен на подвиги. Осенью того же года он смог предотвратить падение ребенка из окна, не только спасая его, но и помогая мальчику вновь обрести спокойствие. Он настоящий богатырь нашего времени, и его подвиги достойны нашего внимания и похвалы. Подвиг Никиты Попкова.
4: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: «Город ФМ» на 107.6. Радио большого города.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 70 заявок направили на конкурс «100 лучших товаров России-2026» свердловские производители. Свою продукцию они представили на региональном отборочном этапе, который состоялся параллельно с третьей международной конференцией «Культура качества как инструмент обеспечения технологического суверенитета». Региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» предусматривает определение победителей в 6 номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, а также услуги производственно-технического назначения. В число услуг для населения входят образовательные, медицинские, туристические, торговые услуги и услуги общественного питания. Победители конкурса объявят на Иннопроме. Отмечу, обеспечение жителей региона и страны качественными и безопасными товарами, продвижение местной продукции на внутреннем и международном рынках, а также защита производителей соответствует целям и задачам национального проекта «Продовольственная безопасность». В Свердловской области за неделю заметно увеличилась средняя цена на картофель, хотя остальные овощи продолжают дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, сейчас картофель в среднем стоит 50,5 рублей за килограмм, что на 3,2% выше, чем неделю назад. Напомню, в конце января картофель стоил 41 рубль 50 копеек за килограмм, в конце марта 47 рублей, в конце апреля 48 рублей. Капуста, свекла и морковь за неделю стали немного дешевле и стоят в среднем теперь 47,5 рублей за килограмм, 54 рубля 80 копеек за килограмм и 62 рубля 20 копеек за килограмм соответственно. Еще дешевле стали огурцы 144 рубля и помидоры 225 рублей. Напомню, ранее министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что в последние 2-3 года уральские аграрии стали чаще сажать ранние сорта картофеля, чтобы собрать первый урожай уже в июле и поставить его в торговые точки. В Октябрьском районе прошел очередной праздник «День двора», посвященный благоустройству в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дети вместе с родителями с пользой провели время в нескольких игровых и творческих зонах. Там же можно было проголосовать за одну из общественных территорий, претендующих на благоустройство в следующем году в рамках ФКГС, обратившись к волонтеру. По словам директора Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артема Николаева, праздник «День двора» становится площадкой для живого общения соседей, взрослых и детей, а также привлекают горожан к активному участию в выборе парков и скверов для будущего преображения. В Октябрьском районе активно проходят дворовые праздники. В выходные мы провели молодежный субботник на территории набережной реки Исети. Это пространство может быть благоустроено в случае победы, и мы призываем каждого отдать голос за комфортный город, рассказал Николаев. Напомню, праздники «День двора» организованы администрацией Екатеринбурга совместно с партией «Единая Россия».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Согласно статье 205 прим. 2 Уголовного кодекса России, оправдание терроризма наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по количеству голосов, отданных в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства по проекту формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Всего в голосовании приняли участие уже 12 миллионов 600 тысяч россиян. С каждым днем людей, которые хотят менять свои города, становится все больше. Люди сами выбирают, какие пространства приводить в порядок. Сейчас в лидерах по количеству голосов Краснодарский край, Свердловская область и Республика Башкортостан. Система обратной связи, которую дает голосование, очень востребована. Она существенно помогает развивать наши населенные пункты. Напомню, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» мы должны улучшить качество среды для жизни на 30% к 2030 году. И мы постепенно идем к этой цели, отметил Хуснуллин. Мэрия Екатеринбурга намерена в этом году увеличить бюджетные траты по некоторым направлениям, включая строительство и ремонт дорог, транспортную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство. Так предполагается, что расходы на дорожное хозяйство вырастут более чем на 1 миллиард рублей. На развитие общественного транспорта, в том числе закупку подвижного состава, добавят 640,5 миллионов. На решение проблем ЖКХ пойдет дополнительно 461 миллион рублей. Это расходы на замену лифтов и строительство канализационного коллектора на Вторчермете. Кроме того, 282 миллиона рублей сверх предыдущего плана потратят на благоустройство. В общей сложности корректировка коснется 14 бюджетных статей. Доходы на этот год предлагается увеличить на 1,5 миллиарда рублей, расходы на 4,6 миллиарда. Депутаты Екатеринбургской гордумы планируют рассмотреть пакет поправок на заседании комиссии гордумы по бюджету. Аналитики HeadHunter рассказали, каким специалистам логистической отрасли свердловские работодатели готовы платить больше всего. Так, самые высокие медианные зарплатные предложения предлагают курьерам и почтальонам – 159 200 рублей в месяц. В топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов логистической отрасли в регионе также вошли руководители отдела логистики, медианная зарплата которых составляет 130 тысяч рублей в месяц, машинисты, водители и экспедиторы, а также начальники склада. По данным экспертов, самыми востребованными специалистами в логистике на Среднем Урале в этом году стали водители и экспедиторы, на которых приходится 26% вакансий. В топ также входят курьеры и почтальоны, упаковщики, комплектовщики и маркировщики.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: Подвиг Кристины Ким. Ангел в бинтах. Кристина Ким, 27-летняя медсестра из Тулы, стала настоящим героем и ангелом-хранителем для многих русских солдат. Она не только оказала первую помощь 12 раненым десантникам, но и спасла жизнь 4-летнему мальчику из Донецка. Кристина находилась под плотным огнем противника, но это не остановило ее. Она понимала, что каждая секунда может быть решающей для раненых солдат, и не колебалась в своих действиях. Вокруг нее гремели взрывы, кричали раненые, слышалась стрельба, но Кристина не смущалась. Ее сердце было полно решимости и сострадания. Ничего не боясь, Кристина подбегает к первому солдату, который серьезно ранен. Ее тренировка и опыт делают ее уверенной в своих действиях. Она быстро оказывает первую помощь и проводит жизненно важные медицинские процедуры, чтобы стабилизировать состояние раненых. Кругом продолжаются ожесточенные бои. Кристина понимает, что время работает против нее, что каждая минута становится все более опасной. Она не может оставить солдат в опасности. Тогда медсестра смело поднимается, поддерживая раненых и выносит их из-под обстрела. Ее силы кажутся неистощимыми, ее руки крепко держатся за солдат, а глаза полны решимости спасти их жизни. Наконец она собирает раненых в безопасном месте, где они могут получить дальнейшую помощь. Девушка чувствует облегчение, но ее работа еще не закончена. В этот момент она узнает о маленьком 4-летнем мальчике, раненом в бою. Кристина без колебаний бежит к ребенку. Когда она видит мальчика, он лежит на земле, его лицо измазано грязью и слезами. У девушки нет времени на сомнения. Она мгновенно начинает оказывать неотложную медицинскую помощь. Ее руки ласково прикасаются к ранам ребенка, голос звучит успокаивающе, словно принося надежду. Несмотря на опасность и напряжение, Кристина сохраняет спокойствие и делает все возможное, чтобы спасти жизнь этого маленького ребенка. После того, как мальчик получил помощь и его состояние стабилизировалось, медсестра с радостью узнает, что он будет доставлен в ближайшую больницу для дальнейшего лечения. Это успокаивает ее сердце и дает ей чувство выполненного долга. Подвиг Кристины Ким — это история о смелости, сострадании и самоотверженности. Она стала героем для русских солдат, спасла им жизни и стала ангелом-хранителем для раненого маленького мальчика. Ее подвиг восхищает и вдохновляет нас, показывая, что даже в самых трудных ситуациях, когда жизни людей находятся под угрозой, есть те, кто готов рисковать и помогать. Кристина Ким — истинный герой, чей смелый поступок прославляет добро и сострадание в нашем мире.
5: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 70 заявок направили на конкурс «100 лучших товаров России-2026» свердловские производители. Свою продукцию они представили на региональном отборочном этапе, который состоялся параллельно с третьей международной конференцией «Культура качества как инструмент обеспечения технологического суверенитета». Региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» предусматривает определение победителей в 6 номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, а также услуги производственно-технического назначения. В число услуг для населения входят образовательные, медицинские, туристические, торговые услуги и услуги общественного питания. Победителей конкурса объявят на Иннопроме. Отмечу, обеспечение жителей региона и страны качественными и безопасными товарами, продвижение местной продукции на внутреннем и международном рынках, а также защита производителей соответствует целям и задачам национального проекта «Продовольственная безопасность». В Свердловской области за неделю заметно увеличилась средняя цена на картофель, хотя остальные овощи продолжают дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, сейчас картофель в среднем стоит 50,5 рублей за килограмм, что на 3,2% выше, чем неделю назад. Напомню, в конце января картофель стоил 41 рубль 50 копеек за килограмм, в конце марта 47 рублей, в конце апреля 48 рублей. Капуста, свекла и морковь за неделю стали немного дешевле и стоят в среднем теперь 47,5 рублей за килограмм, 54 рубля 80 копеек за килограмм и 62 рубля 20 копеек за килограмм соответственно. Еще дешевле стали огурцы 144 рубля и помидоры 225 рублей. Напомню, ранее министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что в последние 2-3 года уральские аграрии стали чаще сажать ранние сорта картофеля, чтобы собрать первый урожай уже в июле и поставить его в торговые точки. В Октябрьском районе прошел очередной праздник «День двора», посвященный благоустройству в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дети вместе с родителями с пользой провели время в нескольких игровых и творческих зонах. Там же можно было проголосовать за одну из общественных территорий, претендующих на благоустройство в следующем году в рамках ФКГС, обратившись к волонтеру. По словам директора Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артема Николаева, праздник «День двора» становится площадкой и для живого общения соседей, взрослых и детей, а также привлекают горожан к активному участию в выборе парков и скверов для будущего преображения. В Октябрьском районе активно проходят дворовые праздники. В выходные мы провели молодежный субботник на территории набережной реки Исети. Это пространство может быть благоустроено в случае победы, и мы призываем каждого отдать голос за комфортный город, рассказал Николаев. Напомню, праздники «День двора» организованы администрацией Екатеринбурга совместно с партией «Единая Россия».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 16 градусов.
3: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами. One, two.

0: телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любая порча имущества на железной дороге, в том числе поджог релейных шкафов, повреждение рельсов и шпал, является уголовным преступлением.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку Исеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу Исети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесетский. Вершина горы покрыта лесом.
0: Реклама на 107,6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При обнаружении подозрительного предмета не прикасайтесь к нему и срочно сообщите в правоохранительные органы.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Тони Мо. Слушайте мою музыку на радио Город FM.
2: Ты мой сладкий сон,

твой запах волос, нежное тело в моих объятиях, зеленый цвет глаз меня сводил с ума. Прошу, почаще приходи во снах. Я помню твой запах волос, нежное тело в моих объятиях, зеленый цвет глаз меня сводил с ума.

0: Сколько букв в твоем имени я после каждой напишу «люблю».
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.
2: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-66-01-554 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-57-02.

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

можешь не верить, каким я был. Ты можешь не видеть, каким я стал. Ты можешь просить, чтобы я все забыл, даже если не знал. Ты будешь смеяться, когда я всерьез. Ты будешь молчать, закрывая глаза. Опять притворяться, что не было слез. И снова назад.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи Розатов, и я рад, что ты хочешь слушать крутую музыку. А я хочу быть услышанным тобой на волнах радио Город ФМ.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: Город FM на 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

Город FM на 107.6. Музыка для тех, кто не спит.

вещей я не могу сказать тебе в глаза. Но я думаю, ты сама все поймешь. Спасибо, что ты есть. Я тебя люблю.

0: Екатеринбурге 16:30.
1: На 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107.6.